эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя. Эти глаза...

0: Реклама на русском.
1: Слово может вдохновлять, а пространство – дарить радость. Кварталы Чехова – это место, где создаются истории. Живописный променад, благоустроенная территория, кафе и ресторан придают району особую атмосферу. Для тех, кто ценит простор, действуют специальные условия на большие квартиры с выгодой до 3 миллионов рублей. Подробности в отделе продаж по телефону 2-901-101. Кварталы Чехова, район Голубиная Пать. Застройщик ОСЗ «Сити Комплекс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Шикарные серебряные украшения Роберто Браво, созданные с итальянской страстью, теперь можно получить в подарок. При покупке одного, второе вы получаете бесплатно. В Италии умеют ценить красоту, а мы ценить вас. Ювелирный бутик Роберто Браво.
3: Акция действует до 31 мая. Подробности в Роберто Браво. ТРК Седанка Сити.
4: Близкие становятся ближе. Новые магазины прямо у вашего дома. Свежие продукты каждый день. Шашлык замороженный Ратимир всего 459,99. Кола Добрый всего 119,99 за 1,5 литра.
5: Близкие все ближе и цены ниже.
6: Легендарные двери Guardian. Объявляем скидки на двери Guardian в наличии в салонах Евродвери. Не нашли желаемого? Любая модель, любого размера под заказ. Евродвери во Владивостоке. ТЦ «Домашний очаг» на Океанском проспекте 133. Сайт evrodveri.com. Об организаторах и сроках акции подробности у продавцов-консультантов.
7: Звук поставим на...
8: Небо Рекордс при поддержке Русское радио Владивосток представляет 29 мая Фетисов Арена. Большой концерт группы Добро.
9: На часах 00.
8: Любимые хиты вживую. Юность. На часах 00 и другие. Билеты в кассах города.
9: На часах 00.
8: 6+.
10: Весна. Время строить и обновлять. В Prime Интерьер огромный выбор гранита для фасадов, ступеней, террас. А для дома – мрамор, оникс, кварцит в интерьер. Мы не просто продаем камень. Мы помогаем создать проект, который будет радовать десятилетия. Камень. Prime Интерьер. 276-71-71.
11: Кот – самый лучший друг. Он не будет спрашивать, почему ты ешь по ночам. Он будет есть с тобой.
12: Телефон рекламной службы Русского радио во Владивостоке. 243-15-55.
13: Что слушает страна?
14: Сладкий

0: Слушайте лучшее, любимое на русском. Новая песня на русском.
1: Алло, алло, Алёшенька, светловолосый паренек.
2: Всем привет, это Татьяна Куртукова. И вы слушаете мою новую песню «Алёшенька» на русском.

0: Ну а мы на Русском радио с большой любовью относимся к творчеству Александра Панайотова, к его роскошному голосу в несколько октав и к новинкам артиста. Ну а как без любви-то, да? Без любви никак, только с любовью, только с уважением. В каждой свежей песне раскрывались все новые и новые краски голоса этого удивительного исполнителя. Ну и давайте прямо сейчас поддержим композицию «Акваланг» и проголосуем за Александра Панайотова в «Золотом граммофоне». Заходите прямо сейчас на сайт rusradio.ru и отдавайте свои голоса.
1: На Русском радио я Крылов.

0: Реклама на русском. Флагманский пикап Jack T9. Теперь в новой версии Urban. Многорычажная подвеска, восьмиступенчатый автомат, брутальный дизайн, комфорт и уверенность. Любой дороге. Jack T9 уже ждет вас в салонах официальных дилеров и на jackcar.ru.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG 50 Plus. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
2: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и едешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
4: Сегодня моя дочь пошла в первый класс. А я ей говорю: ты куда? Мы в экономе летим! Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: только девушка девушку может понять, зачем ей 59-е такое же платье и 48-е туфли точь-в-точь, как и те 47 пар, такого же цвета, формы, размеры, даже высота шпильки, хоть линейка замеряй. Нам, мужчинам, такого не понять, зачем ей все это, зачем. Чтобы было, я только так могу это объяснить, и понимаем мы, друзья, не понимаем, но то, что девчонкам без парней никак, и нам, ребятам, без девчонок, это абсолютный факт. Потому что я — это ты, а ты — это я. И никого не надо нам.
1: Русское радио. Золотая история. Мурат Насыров.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет. 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Новый дом ВЛ».
1: Активная жизнь начинается в жилом комплексе «Семья».
2: Беговые дорожки, кроссфит-площадки, спортзоны прямо во дворе. А дома готовый ремонт, кухонный гарнитур и вид на море.
1: На вторую очередь сниженная ЭДВ ипотека от 0,01%. Рассрочка до 6 месяцев на первоначальный взнос.
2: Жилой комплекс «Семья». Живи на полную. 246-400.
1: Застройщик ООО «Новый дом ВЛ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Реклама на русском.
4: Медицинская реабилитация, переобучение и трудоустройство, спорт, санатории, юридическая поддержка и открытие бизнеса. Приморье заботится о своих героях. Получить информацию о мерах поддержки можно по телефону единого контакт-центра 8 800 100 301.
5: Стильные кухни и мебель от White Kitchen. Высокое качество, каждый проект особенный. White Kitchen. Делаем только красивую мебель на заказ. White Kitchen. Подробные обзоры и примеры проектов мебели смотрите в наших соцсетях. Везде мы White Kitchen VL.
6: Ищите качественный велосипед или самокат? Огромный ассортимент велосипедов, самокатов, скейтбордов для всех возрастов по привлекательным ценам в магазине «Зеленый крокодил». Ждем вас по адресу: Бородинская, 46/50. «Зеленый крокодил».
7: Приморская сцена Мариинского театра представляет 20 мая комическая яркая опера «Любовь к трем апельсинам». Сказка о принце, влюбленном в апельсины. Билеты на сайте, в кассах и в мобильном приложении театра.
8: Возрастное ограничение 6+.
9: За каждым нервным тиком прячется удивительная история.
10: Телефон рекламной службы Русского радио во Владивостоке. 243-15-55.
11: Что слушает страна?

0: радио. Русское радио. Новости. Новости на русском.
1: Таня Лебедева с новостями к этому часу. Здравствуйте. Посольство России в Японии вывело проекцию исторических фотографий на фасад своего здания в центре Токио по случаю предстоящей годовщины победы в Великой Отечественной войне, передает ТАСС. Снимки будут выводить каждый вечер по 9 мая. Госдума планирует в мае принять решение по второму пакету законопроектов, направленных на борьбу с мошенничеством. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Его слова публикуют «Известия». По данным Володина, в ближайшее время депутаты продолжат рассмотрение инициатив, предусматривающих введение дополнительных мер защиты граждан. Во Владивостоке ограничат продажу алкоголя в дни проведения массовых мероприятий. Продажа алкогольной продукции запрещена на расстоянии менее 100 метров от границ мест проведения массовых мероприятий за 1 час до их начала, во время проведения в течение 1 часа после окончания массовых мероприятий. Об этом сказано в законе Приморского края о регулировании розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции. Мэрия просит предпринимателей соблюдать требования законодательства и временно приостановить продажу алкоголя в торговых точках, расположенных вблизи мест проведения мероприятий. Во Владивостоке 9 мая пройдет шествие «Бессмертный полк» в память об участниках Великой Отечественной войны. Его участники пройдут по центральным улицам Приморской столицы с фотографиями своих родственников, внесших вклад в Великую Победу. Шествие пройдет сразу после прохождения парада войсковых подразделений и военной техники по традиционному маршруту. От здания «Серая лошадь» по улице Светланской, затем по набережной Цесаревича до мемориала «Боевая слава Тихоокеанского флота», рассказали в мэрии. В завершение выпуска о погоде, по данным Премгидромета, сейчас во Владивостоке ясно, 11 градусов тепла. На этом все новости о развитии событий в следующих выпусках на Русском радио.
0: Новости на Русском.

0: пересуды, какие-то взгляды косые, насмешки в конце концов. Да ерунда все это. Ну подумаешь, кто-то лыбу-лыбу включил. Смеяться, не плакать, пусть улыбаются. Смех жизнь продлевает, а переживать из-за этого дуться, ну, нет. Лично я, Илья Крылов, считаю, не стоит нашего внимания подобное поведение кого-то из окружающих. Главное, самим быть нам выше этого лучше в десятки, а может быть даже и в сотни раз. И как бы тяжело не было иногда, только вперед идем с доброй улыбкой на губах и хорошими мыслями. Ну а правильный путь подскажет следующая песня, тем более, когда в наших руках такие устройства, как компасы, с ними точно с верной дороги не собьемся.
1: Новая песня на русском.
2: Через туман.
3: Всем привет, это Сергей Лазарев, и вы слушаете мою новую песню «Компасы» на русском.

0: Реклама на русском.
1: Жилой комплекс «Семья» – это территория, куда хочется возвращаться.
2: Вокруг все необходимое – школы, сады, магазины в пешей доступности. А в квартире – идеальный ремонт с кухней. Просто забери ключи и живи.
1: Вот в мае 2026-го ДВ ипотека от 2% уже сегодня.
2: Жилой комплекс «Семья». Живи на полную. 246-400.
3: Застройщик ООО «Новый дом ВЛ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: В новом магазине напольных покрытий М2 500 видов ламината, керамогранита и кварц-винила по цене от 990 рублей. В честь открытия до конца мая скидки до 20%.
4: М2.
1: На Бородинской 47Б.
4: Ваши квадратные метры уюта.
1: Торговый центр «Мебель Маркет», второй этаж. Телефон 295-7755.
5: Про свой возраст могу сказать, что принца на белом коне уже не жду. Но к цокоту копыт прислушиваюсь.
0: Телефон рекламной службы русского радио во Владивостоке. 243-15-55.

прямо не могли мы надышаться этой песней Вячеслава Макарова «Чистейший кислород». О русском майском. Ну и вдыхаем дальше ароматы весны вместе с певицей Жасмин. Кстати, я, Крылов Илья, очень люблю, как пахнет весной растение Жасмин. Белые вот эти вот цветочки красивые, можно будет наломать веточек, если растет Жасмин у вас на вашем личном участке, и в баночку или в вазу с водой дома поставить. Так, про Жасмин я вам сказал, ждите ее, а еще Филиппа Киркорова, Еву Польну. Ну и начинаем новый день, эту среду, с чистого листа под хит Дмитрия Маликова.

0: Русское радио. Русское. Родное.
1: Зачем все эти признания не кстати, скажи? Мне бы было легче не знать, что ты врешь. И теперь навстречу

0: все будет хорошо.
1: Сколько раз, сколько долгих годов искал, чтобы услышать хоть пару фраз.

0: Красивые, конечно, песни, где кто-то страдает от любви, от чувства своих безответных. Но пусть подобное только в песнях и романтических фильмах остается. Просто как маленькое нам такое вот напоминание, что подобное тоже имеет место быть. Но только не у нас. А у каждого из нас пусть будет в жизни счастье бесконечное, любовь безмерная, чтобы тонули мы каждый день в глазах наших любимых, с ними засыпали в обнимку и также в обнимку с любимыми просыпались под музыку русского радио.
1: Реклама на русском.
2: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. О, Инстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-18+01.05-31.05.26. Подробнее об организации акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
3: Бренд одежды и для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
4: Методом проб и ошибок я научился пробовать и ошибаться. Рекламная служба русского радио 579-7799, код

0: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФР-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.
1: По данным Премгидромета, в среду во Владивостоке преимущественно без осадков, температура воздуха днем 13-15 градусов тепла, ветер умеренный до сильного.

0: 5-75-78.
1: Застройщик ООО «Созаденес Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Реклама на русском.
3: Близкие становятся ближе. Новые магазины прямо у вашего дома. Свежие продукты каждый день. Шашлык замороженный «Ратимир» всего 459,99. Кола «Добрый» всего 119,99 за 1,5 литра.
4: Близкие все ближе, цены ниже.
5: Приморская сцена Мариинского театра представляет 14 мая шедевр романтического балета «Раймонда». Билеты на сайте, в кассах и в мобильном приложении театра. Возрастное ограничение 6+.
6: Я не слабонервный, я сильно нервный.
7: Телефон рекламной службы Русского радио во Владивостоке 243 15 55.

Плохое настроение, нежелание вставать на работу – улетай, а бодрость и солнечная погода – прилетай. Всем городам вещания Русского радио в 5.04 по столице. Желаю и тепла, и майского солнца, и вообще, чтобы во всех делах сегодня, и особенно в начинаниях, у вас все было хорошо на своих местах и в логическом порядке. Глаза открыли, проснулись, душ, чай, кофе и на работу, как на праздник. И все вокруг было то, что мы любим, и все вокруг были те, кого мы любим. Меня зовут Илья Крылов, всех приветствую на русском.

0: Реклама на русском.
1: Слово может вдохновлять, а пространство – дарить радость. Кварталы Чехова – это место, где создаются истории. Живописный променад, благоустроенная территория, кафе и ресторан придают району особую атмосферу. Для тех, кто ценит простор, действуют специальные условия на большие квартиры с выгодой до 3 миллионов рублей. Подробности в отделе продаж по телефону 2-901-101. Кварталы Чехова, район Голубиная, Пать. Застройщик ООО «СЗ Сити Комплекс». Проектная декларация на сайте nashchedom.rf.
2: Фитнес-тренировка. Время, когда ваше тело работает на пределе возможностей, а после наступает время вернуть ему легкость. На территории клуба World Class открыто пространство Karuna Recovery. Кабинет профессионального, быстрого и глубокого восстановления вашего тела после тренировок и напряженного дня. Снятие гипертонуса и перезагрузка нервной системы. Подробности на karunaspa.ru и по телефону 266-9585.
3: Близкие становятся ближе. Новые магазины прямо у вашего дома. Свежие продукты каждый день. Шашлык замороженный Ратимир всего 459,99. Кола Добрый всего 119,99 за 1,5 литра.
4: Близкие все ближе и цены ниже.
5: Роза Тимуровна, это ваш арендатор. Хочу стены перекрасить.
6: Это не художественная галерея. Нельзя.
7: А в своей квартире от самолет можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру. Моя квартира, мои правила.
8: Застройщик ООО «СЗ Проект С-44». От С1 по 31 мая 2026. Подробные условия на самолет.ру. Проектные декларации на nash.dom.rf.
9: Весна. Время строить и обновлять. В Prime Интерьер огромный выбор гранита для фасадов, ступеней, террас. А для дома – мрамор, оникс, кварцит в интерьер. Мы не просто продаем камень. Мы помогаем создать проект, который будет радовать десятилетия. Камень. Prime Интерьер. 276-71-71.
10: Молоко и мед. Ваш уютный семейный ресторан. Новые сочные завтраки. Большой выбор паст и атмосфера отдыха на уютной террасе в центре города. Ждем вас ежедневно с 10.00 по адресу Суханова 6А. Забронируйте стол по номеру 258-90-90.
11: Ищите качественный велосипед или самокат? Огромный ассортимент велосипедов, самокатов, скейтбордов для всех возрастов по привлекательным ценам в магазине «Зеленый крокодил». Ждем вас по адресу Бородинская, 46/50. «Зеленый крокодил».
12: Дарите красоту. Подарочный сертификат в Beauty Club. Желанный подарок для каждой. Косметологическая клиника Beauty Club. Город Владивосток, Авроровская, 30.
13: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
14: Волан-де-Морт испортил ваш день? У нас есть решение.
15: Гарри Поттер.
16: Гарри Поттер.
17: Гарри Поттер.
18: 7 июня. Концерт холл. Не просто кино. Гарри Поттер и философский камень в уникальном формате. Показываем фильм полностью на большом экране, а симфонический оркестр вживую исполнит 58 музыкальных композиций. Билеты в кассах города. 12+.
19: Получить новую профессию легко. Более 200 перспективных направлений для переобучения доступны участникам СВО в Приморье. Подберем дело по душе специально для вас. Звоните 8 800 250 24 64.
20: Ничто не собирает семью за столом так, как еда.
21: Телефон рекламной службы Русского радио во Владивостоке. 243-15-55.

0: Реклама на русском.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
2: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
6: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля, проведения оформления автокредита. Кредит предоставляется по Сбербанк. Изучите все условия кредита.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
6: Доставку осуществляют Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50.
8: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Лента поздравляет всех с Днем Великой Победы. С 1 по 9 мая получайте георгиевскую ленту. Стойки информации во всех гипермаркетах «Лента».
10: Кроме «Лента Эконом», количество ленточек ограничено. Информация об организаторе, условиях и сроках поведения на сайте lenta.com.
11: После встречи с директором школы папа Женя заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно. Просто так.
12: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru. ООО «ВБ-банк».
13: Флагманский пикап «Джак Т9». Теперь в новой версии «Урбан». Многорычажная подвеска, восьмиступенчатый автомат, брутальный дизайн, комфорт и уверенность на любой дороге. «Джак Т9» уже ждет вас в салонах официальных дилеров и на jackcar.ru.
14: Только в «Альфа-банке». Получите ставку 22% по «Альфа-вкладу». Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, «Альфа-выгодно». АО «Альфа-банк».
15: Мы так давно женаты, что жена договаривает мои фразы. Начало тоже придумывает она. Еще что-то добавляет в середине. Рекламная служба русского радио. 579-7799, код 499.

Вот только вчера мне попадался на глаза на эту песню Владимира Преснякова «Все нормально», когда смотрел наш музыкальный канал РУ-ТВ, и в этом клипе у музыканта участвовали дети. Главную роль хулигана, у которого «Все нормально», сыграл сын Владимира Преснякова Артемий. Ему тогда было всего 5 лет, но камеру мальчик не боялся, вел себя максимально естественно, хулиганисто. Положено 5-летнему мальчишке. Обязательно посмотрите этот клип. Если не видели, мне кажется, вам очень понравится. Ну а нам пора шагать вперед под суперхит Согдианы на Русском радио.

слушает страна. Русское радио.

0: Слушайте лучшее. Любимое на русском. Реклама на русском.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585 пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Пятерочка за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
3: Пятерочка выручает.
2: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.
4: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
5: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
4: Но ты не слушал. Потому что ты все делаешь не так.
5: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
6: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
7: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
8: О, умный ритейл. Москва, Барклай, 6, стране 3, помещение 8-28. ОГРН 118-58, 47-26, 16-02. Зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
9: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Отличный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России от 2 миллионов 49 тысяч рублей.
10: Havail M6 механическая коробка передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
11: Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением Яндекс.Пэй.
12: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
13: Громкий розыгрыш Ва-банга на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
14: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
15: Когда меня сильно торопят с выполнением важного дела, я повторяю фразу одного знакомого портного. Вам быстро? Или чтобы рукава одинаковые? Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.
0: Новая песня на русском.
16: Друзья, всем привет. Это Мод. И вы слушаете мою новую песню «Намек на нас» на русском.

0: крепче, прижимаю поближе, без остатка растворится.
1: Красивая песня получилась у Мота. Лично мне она очень нравится. Напомню, называется новинка «Намек на нас», если вы пока еще не в курсе. Песня уже попала в хит-парад «Золотой граммофон», да. Пока, конечно, она не на первом месте там, но все предпосылки есть. Динамика хорошая, голосуете вы активно за Мота, плюс 4 позиции за несколько недель. Это, по-моему, неплохо. И вот заслуженная 11-я строчка «Золотого граммофона». Но, может быть, все и круто. Артиста в главном хит-параде страны. Так что голосуйте прямо сейчас на сайте rusradio.ru, и уже в эту пятницу, послезавтра, мы подведем итоги в эфире.
2: На русском радио Илья Крылов.

0: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.
1: Данным Премгидромета, в среду во Владивостоке преимущественно без осадков, температура воздуха днем 13-15 градусов тепла, ветер умеренный до сильного. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик. Новый дом ВЛ».
2: Жилой комплекс «Семья» говорит спасибо врачам, учителям, военным и работникам оборонных предприятий. Для вас дополнительные 4% скидки на все квартиры. От компактных до семейных с двумя санузлами. Заходите в наш офис, смотрите шоурумы с живым ремонтом, оцените качество лично. Жилой комплекс «Спасибо врачам, учителям, военным и работникам оборонных предприятий. Для вас дополнительные 4% скидки на все квартиры. От компактных до семейных с двумя санузлами. Заходите в наш офис, смотрите шоурумы с живым ремонтом. Оцените качество лично.
3: Жилой комплекс «Семья».
2: Звоните 240.

0: по цене от 990 рублей. В честь открытия до конца мая скидки до 20%. М2. На Бородинской 47Б.
1: Ваши квадратные метры уюта.
0: Торговый центр «Мебельмаркет», второй этаж. Телефон 295-7755.
2: Мы создали идеальный пазл для комфортной жизни. Жилой комплекс «Секвойя Парк». Продуманные планировки. Авторский двор. Детский сад у дома. «Секвойя Парк» создан из преимуществ. Больше на prime1.rf. В мае инвестируйте в преимущества со скидкой до 1 000 000 рублей. Проектное финансирование ВТБ ПАО. Застройщик АО «Prime Group». Проектная декларация на nas.dom.rf.
3: Легендарные двери «Гардиан». Объявляем скидки на двери «Гардиан» в наличии в салонах «Евродвери». Не нашли желаемого? Любая модель, любого размера под заказ. «Евродвери» во Владивостоке. ТЦ «Домашний очаг» на Океанском проспекте 133. Сайт evrodveri.com. Об организаторах и сроках акции подробности у продавцов-консультантов.
4: В лаборатории Unilab весенний марафон. Скидки 20% на 13 комплексов обследования. Только до 31 мая. Подробности по телефону или на сайте. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Май в Шамбале. Время музыки и волшебства. 8 мая. Хиты, которые знает вся страна. Кавер-группа «Зверопой» исполнит легендарные песни группы «Звери», «Районы кварталы», «Дожди, пистолеты». Подпеваем все вместе. 23 мая. Мастера иллюзий покажут настоящую магию. Отдыхайте ярко на главных событиях весны.
6: Вход бесплатный 18+. Организатор на Шамбала. Подробности на сайте visitshambala.ru.
7: А расскажи мне сказку про наш автомобиль.
8: Он от камеры ушел, от аварии ушел, от угона ушел, а коррозия его и съела.
7: Надо было делать антикор.
8: Специализированный антикоррозийный центр «Алион Антикор». Учитесь на чужих ошибках. Звоните 250-2040.
9: Звук поставим на...
10: Небо Рекордс при поддержке Русское радио Владивосток представляет 29 мая Фетисов Арена. Большой концерт группы «Добро».
11: На часах 00.
10: Любимые хиты вживую. «Юность». На часах 00 и другие. Билеты в кассах города.
11: На часах 00.
10: 6+.
12: Семейный ресторан-сыроварня от Аркадия Новикова во Владивостоке. Проведите время на нашей просторной солнечной террасе с видом на город. Ждем вас в гости ежедневно с 10:00 по адресу Светланская, 37А. Бронь по номеру 202-35-77.
13: Решила по утрам качать пресс. Встала в 6, легла на пол, проснулась в 11.
14: Телефон рекламной службы Русского радио во Владивостоке. 243-15-55.

правду, что записано в блокнот. И как тебе поверить, если понятен итог? Мы больше, чем просто две половины. Вокруг тебя мой мир, и он

0: на Русском радио Илья Крылов.
1: Доброе утро, 6 часов 7 минут в Москве, среда, 6 мая на календаре, отмечаем сегодня день напитков, пусть они будут у нас полезными, бодрящими, с витаминами и без какого-либо вреда для здоровья. Герб и флаг Москвы сегодня тоже отмечают свой праздник. День символов столицы, где в центре, конечно же, покровитель города Георгий Победоносец. Ну а уже завтра, 7 мая, мы, русское, будем отмечать вместе с вами День радио. Не забудьте, пожалуйста, можете уже и поздравления готовить, сочинять. Это наш большой общий праздник. Мы вам, между прочим, подарки уже приготовили, да. Но все по порядку, как говорится, обязательно обо всем и сегодня, и завтра, особенно в эфире, расскажем. Ну а пока вибрируют наши телефоны и будет нас на работу.

0: Реклама на русском.
1: Активная жизнь начинается в жилом комплексе «Семья».
2: Беговые дорожки, кроссфит-площадки, спортзоны прямо во дворе. А дома готовый ремонт, кухонный гарнитур и вид на море.
1: На вторую очередь сниженная ЭДВ ипотека от 0,01%. Рассрочка до 6 месяцев на первоначальный взнос.
2: Жилой комплекс «Семья». Живи на полную. 246-400.
3: Застройщик ООО «Новый дом ВЛ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Кто-то говорит, что Rolls-Royce — это медленно и дорого. Но его выбирают не за скорость, а за возможность оставить весь мир снаружи. За тишину, которая стоит миллион. Вот ваш личный Rolls-Royce в мире восстановления. Мы не предлагаем скидок, потому что не экономим на вашем комфорте. Безупречный сервис, полная конфиденциальность, выверенные техники сильной школы мастеров. Отключись от внешнего мира и полностью восстанови свой ресурс. 266-9585 karunaspa.ru.
5: В лаборатории Unilab весенний марафон. Скидки 20% на 13 комплексов обследования. Только до 31 мая. Подробности по телефону или на сайте. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Близкие становятся ближе. Новые магазины прямо у вашего дома. Свежие продукты каждый день. Шашлык замороженный Ратимир всего 459,99. Кола Добрый всего 119,99 за 1,5 литра.
7: Близкие все ближе и цены ниже.
8: Ищите качественный велосипед или самокат? Огромный ассортимент велосипедов, самокатов, скейтбордов для всех возрастов по привлекательным ценам в магазине «Зеленый крокодил». Ждем вас по адресу: Бородинская, 46/50. «Зеленый крокодил».
9: Семейный ресторан-сыроварня от Аркадия Новикова во Владивостоке. Проведите время на нашей просторной солнечной террасе с видом на город. Ждем вас в гости ежедневно с 10:00 по адресу Светланская, 37А. Бронь по номеру 202-35-77.
10: Дарите красоту. Подарочный сертификат в Beauty Club. Желанный подарок для каждой. Косметологическая клиника Beauty Club. Город Владивосток, Авроровская, 30.
11: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: Страшная, злобная, очень коварная. Хочет авто твое быстро сожрать. Есть Алион, защитит он машину. Коррозии сможет противостоять. Специализированный антикоррозийный центр Алион Антикор. Антикоррозийные материалы крупнейшего концерна Аусон. Проверено временем и автомобилями. Алион Антикор. Телефон 250-2040.
13: Май в Шамбале. Время музыки и волшебства. 8 мая. Хиты, которые знает вся страна. Кавер-группа «Зверопой» исполнит легендарные песни группы «Звери», «Районы, кварталы», «Дожди, пистолеты». Подпеваем все вместе. 23 мая. Мастера иллюзий покажут настоящую магию. Отдыхайте ярко на главных событиях весны.
14: Вход бесплатный 18+. Организатор на Шамбала. Подробности на сайте visitshambala.ru.
15: В моем детстве эко-кожа называлась дерьмантином.
16: Телефон рекламной службы Русского радио во Владивостоке. 243-15-55.
17: Хотели любимых песен? Так слушайте.
18: Все нормально, да, у хулигана.
17: Только лучшее.
18: Останься со мной.
17: Только любимое.
19: Каждому по факту рядом нужен человек.
17: Русское радио. Лучшее, любимое на русском.

0: Не знаю, как вы, я, когда слышу эту песню, всегда хочу посидеть под нее, если уж не на морском берегу, ну, хотя бы на берегу реки. Или прудика какого-нибудь живописного. Что тут у нас поблизости есть, да? И идеальное время, конечно же, для таких посиделок – выходные, чтобы вот никто из коллег звонками и чатиками рабочими не беспокоил. Вообще выключить телефон, отложить в сторону и остаться один на один с природой. Обязательно мы с вами это сделаем, тем более выходные у нас на горизонте. Они будут праздничными. До вторника, только 12 мая, выйдем на работу. Красота!
1: Реклама на русском.
2: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. Уинстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-949-80-18-01-05-031-05-26. Подробнее об организаторе, акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
3: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
5: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
6: Пятерочка за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
7: Пятерочка выручает!
6: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.
8: Перевести пенсию в ВТБ – это такая же классика, как закрутить на танцплощадке с той, кто много лет рядом. Запросто осилить собрание классики, а не только краткое содержание. Переведите пенсию в ВТБ и получите 3000 рублей по промокоду «Весна», а также повышенную ставку по сбережениям. 3000 рублей зачисляются при переводе пенсии в ВТБ по промокоду «Весна» с 1 марта по 10 мая. Оплата покупок на общую сумму от 3000 рублей и получение первой пенсии со 2 мая по 31 июля текущего года. Подробные условия на vtb.ru. Повышенная ставка доступна при условии получения пенсии в ВТБ. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
9: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
6: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
1: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
6: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
11: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
6: Умный ритейл. Москва, Барклай 6, строение 3, помещение 8-28. ОГРН 118-78-47-26-16-02. Зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат 6+».
12: Из плана лечь на пол и прокачать пресс получилось только лечь на пол. Ну, маленькие победы тоже победы. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.
1: На русском.
13: А кто тут самый красивый? Кто смотрит на женщин? Все хотят увеличить, а я бы уменьшил.
14: Всем привет, это Артур Пирожков. И вы слушаете мою новую песню «Самый красивый» на русском.
1: Русское радио.

0: Капельку весны, надеюсь, смог подарить всем вам, пока вел эфир, ставил ваши любимые песни, общался с каждым из вас по душам. Дальше дарить весну и создавать отличное настроение будут они, русские перцы, 7.00 во всех радиоприемниках страны и мира, настроенных Майское русское радио. Ну а сам я прощаюсь, до новых встреч. Будьте на русском, и все будет хорошо. Всегда ваш Илья Крылов. Пока.
1: Реклама на русском.
2: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
3: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
2: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
3: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
4: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли.
5: От Вернер?
4: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
5: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
4: Чижик – стопроцентная гарантия качества.
6: Чижик! Подробности на сайте чижик.клаб.
7: После майских застолий и шум гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Мечтаете о новом автомобиле или квартире? С лотереей «Мечталион» эта мечта может стать реальностью. В тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте на inlotto.ru и в магазинах партнеров.
10: ВГЛ 2, Спортсоюз, алгоритм номер 19, Мечталион. Срок лотереи до 29.08.2023 года. Тираж номер 190, 10.05.2026. Информация об организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей, сроках вместе и на inlotto.ru 18+.
11: Звук – это музыкальный сервис.

0: Madness Prime. ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» ОГРН 1-1-1-7-4-6-6-8-9-8-4-0. Город Москва.
1: «Азест-Татнефть». Хорошее вас топливо. Залить ко мне литров 30, а лучше 100.
2: Кофе хотите?
1: Это намек?
2: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
1: Нет кофе, нет бонусов?
2: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2020 года. Заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Северо-Запад». Информация об организаторе акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте azs.tatneft.ru.
3: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии... Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
4: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага Зева Земма Делюкс в ассортименте трехслойная 8 штук 204 рубля с 30 апреля по 6 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
6: В ленте.
7: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по... Во вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
8: В 4 он начал ходить. В 5 запел. В 6 заиграл на скрипке. Это я про соседа, как он нам в субботу спать не дал. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

0: Русское радио. Это родные нулевые.
1: Без тебя.
0: Крылатые десятые. Кипящие настоящие. Слушайте Русское радио. Все будет хорошо.
2: По данным Премгидромета, в четверг во Владивостоке преимущественно без осадков. Воздух прогреется до 16 градусов выше нуля, ветер умеренный. Спонсор выпуска – ООО «Специализированный застройщик ДНС Сити».
3: Объявляем старт продаж семейного квартала в ДНС Сити.
4: Закрытая территория.
3: Большой двор, аттракцион для игр и развлечений.
4: Безбарьерная среда для прогулок с колясками.
3: В шаге от дома детский сад, школа.
4: И общественно-деловой центр с магазинами, фудкортом и игровым центром.
3: Звоните 202-95-78.
4: 202-95-78.
3: Застройщик ООО СЗ ДНС Сити. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Школа.
4: И общественно-деловой центр с магазинами, фудкортом и игровым центром.
3: Звоните 202-95-78.
4: 202-95-78.
3: Застройщик ООО «СЗ ДНС Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Sequoia Park создан из преимуществ. Больше на prime1.rf. В мае инвестируйте в преимущества со скидкой до 1 000 000 рублей. Проектное финансирование ВТБ ПАО. Застройщик АО Prime Group. Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: В новом магазине напольных покрытий М2 500 видов ламината, керамогранита и кварц-винила по цене от 990 рублей. В честь открытия до конца мая скидки до 20%.
2: М2.
1: На Бородинской 47Б.
2: Ваши квадратные метры уюта.
1: Торговый центр «Мебельмаркет», второй этаж. Телефон 295-7755.
3: Волан-де-Морт испортил ваш день? У нас есть решение.
4: Гарри Поттер.
5: 7 июня. Концерт-холл. Не просто кино. Гарри Поттер и философский камень в уникальном формате. Показываем фильм полностью на большом экране, а симфонический оркестр вживую исполнит 58 музыкальных композиций. Билеты в кассах города. 12+.
6: Получить новую профессию легко. Более 200 перспективных направлений для переобучения доступны участникам СВО в Приморье. Подберем дело по душе специально для вас. Звоните 8 800 250 24 64.
7: Молоко и мед. Ваш уютный семейный ресторан. Новые сочные завтраки. Большой выбор паст и атмосфера отдыха на уютной террасе в центре города. Ждем вас ежедневно с 10:00 по адресу Суханова 6А. Забронируйте стол по номеру 258 90 90.

0: Острогорный. Отдел продаж 298-06-06.
1: ООО «Сосресурс Девелопмент Острогорная». Проектная декларация на сайте nartom.rf.
2: В древности люди болели реже.
3: Да, практически один раз.
4: Телефон рекламной службы Русского радио во Владивостоке. 243-15-55. Что слушает страна?
5: Ветер меняет направление.
4: Русское радио.
6: Если кольцо, значит мы вместе. И ничего нет крепче.
4: Слушайте лучшее, любимое на русском.
7: Русское радио.

0: радио. Больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, Таня Лебедева с новостями к этому часу. Власти Объединенных Арабских Эмиратов ввели ограничения на полеты в своем воздушном пространстве всего через несколько дней после полного восстановления авиаперевозок, сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на официальное уведомление для пилотов и персонала. Информацию публикуют «Известия». Участники ЕГЭ могут использовать на экзамене непрограммируемый калькулятор, линейку, орфографические словари и другие разрешенные средства в зависимости от предмета. Также на рабочем столе можно иметь еду, воду и лекарства, следует из методических рекомендаций Рособоронадзора, рассказывает ТАСС. В Приморском крае продолжается реконструкция путепровода через железную дорогу в селе Тереховка Надеждинского округа. Этот объект имеет ключевое значение для местных жителей. Он соединяет село с населенными пунктами, отделенными железнодорожными путями. Готовность реконструкции составляет 45%, рассказали в краевом Минтрансе. Полным ходом идет подготовка к надвижке металлического пролетного строения путепровода. Проводится сборка и сварка пролета. Уже собрано 8 рядов из необходимых 13. А реконструкция путепровода позволит восстановить прямую связь с соседними населенными пунктами, существенно сократить время в пути и повысить уровень безопасности дорожного движения. После завершения реконструкции путепровод станет не просто инженерным сооружением, а жизненно важной связью для Тереховки, возвращающей селу удобную и безопасную транспортную доступность. Во Владивостоке жители Первой речки вынужденно дышали едким запахом, похожим то ли на газ, то ли на нефтепродукты. Что стало его причиной, однозначно сказать нельзя. В диспетчерской службе горожанам ответить ничего не смогли. В Росприроднадзоре посоветовали писать обращение, пишет Вейл.ру. В завершение выпуска о погоде. По данным Премгидромета, во Владивостоке сейчас ясно, 15 градусов тепла. На этом все новости о развитии событий в следующих выпусках на Русском радио.
0: Новости. Новости на русском.

0: утро. Даешь позитив. На русском радио.
1: Опаньки, здорово, дорогие, здорово, любимые. Привет, ненаглядные вы наши. Давайте, просыпайтесь, полулетние. Ну как полулетние, практически летние. Вот здесь главное на главном стартует русский перс на русском радио для вашего отличного настроения, чтобы не было маточки прямо. Полина Жукова напротив меня. Меня Антон Юрьев зовут. Здорово, люди. Привет.
2: Доброе утро, ребята.
1: Здрасте.
2: Ну, кстати, не везде же лето сейчас, Антош. Вот мы вместо обогревателя давай поработаем сегодня, чтобы там, где еще лежит снег, мы согрели всех.
1: Я могу.
2: И он растаял.
1: Я могу прямо... Вот, и все.
2: Так и поделаем... с тобой, когда у нас будет игрушечка «Переперцы».
1: Да, вот сейчас мы вам еще перченным гороскопчиком реактивно сделаем такой, знаете, капель и половодье.
2: Да, ну а в игре «Против правил» в следующем часе, где будут разыграны деньги, что сделаем?
1: Отдадим 10 тысяч рублей, ребята. А ну что, кроме как денежки, может растопить сердечко, лед и снег?
2: Песни, конечно.
1: Конечно, песня, которая строить и жить помогает. Вот так.
2: Понесло!
1: Вперед!
0: Главное утреннее шоу страны. Русские перцы. На русском радио.

0: русском радио.
1: Ну что ж, булочки наши сладенькие, давайте сейчас закрывайте глазки, да, но те, кто еще спит, это понятно, вы так и закрыли их, да, а остальные закройте, потому что следующее, то, что я скажу, нужно представлять. Значит, представьте себе зоопарк города Сан-Диего. Уедем с тобой в Сан-Диего, подальше от мокрого снега. Вот уехали, хорошо. Значит, сотрудники решили подвести выдр, мы на вы тогда, поближе к посетителям, чтобы их можно было получше рассмотреть. Ну, вполне нормальная практика, да? В итоге каждая выдрочка похвасталась тем, что есть. Мама выдра показала своего детеныша, и все люди говорят, красивый. А батя выдра с гордостью продемонстрировал свой любимый камешек.
2: Ой, вот так да вот. Тут все как у людей, Антох.
1: Да, поэтому вот такая вот срочная новость, ребят. Мы будем держать вас в курсе, не переключайтесь.
2: Ну смотри, как на самом деле все одинаково. Да. Женщина вот в своей жизни хвастается и гордится, даже не хвастается, а гордится тем, что у нее прекрасная семья, замечательные умные дети, прекрасный хороший муж, она... Замечательная хозяйка. А вы?
1: Вот он,
2: посмотрите
1: рядом, да?
2: Камень. Это я сам нашел такой классный камень.
1: Потрясающе. Боже, спасибо тебе огромное, что ты вот такую аналогию не привела 23 февраля. Ну, классно бы было бы. Просто у меня вот муж прекрасный, у меня ребенок прекрасный. А это мой муж, посмотрите на меня. У меня камень. Вот, нормально, спасибо.
0: Русские перцы. Русские перцы на русском радио. Реклама на русском.
3: Слово может вдохновлять, а пространство – дарить радость. Кварталы Чехова – это место, где создаются истории. Живописный променад, благоустроенная территория, кафе и ресторан придают району особую атмосферу. Для тех, кто ценит простор, действуют специальные условия на большие квартиры с выгодой до 3 миллионов рублей. Подробности в отделе продаж по телефону 2-901-101. Кварталы Чехова, район Голубиная Пать. Застройщик ОСЗ «Сити Комплекс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Близкие становятся ближе. Новые магазины прямо у вашего дома. Свежие продукты каждый день. Шашлык замороженный «Ратимир» всего 459,99. Кола «Добрый» всего 119,99 за 1,5 литра.
5: Близкий все ближе и цены ниже.
6: Весна. Время строить и обновлять. В Prime Интерьер огромный выбор гранита для фасадов, ступеней, террас. А для дома – мрамор, оникс, кварцит в интерьер. Мы не просто продаем камень. Мы помогаем создать проект, который будет радовать десятилетия. Камень. Prime Интерьер. 276-71-71.
7: Стильные кухни и мебель от White Kitchen. Высокое качество. Каждый проект особенный. White Kitchen. Делаем только красивую мебель на заказ. White Kitchen. Подробные обзоры и примеры проектов мебели смотрите в наших соцсетях. Везде мы White Kitchen VL.
8: Май в Шамбале. Время музыки и волшебства. 8 мая. Хиты, которые знает вся страна. Кавер-группа «Зверопой» исполнит легендарные песни группы «Звери». Районы, кварталы, дожди, пистолеты. Подпеваем все вместе. 23 мая. Мастера иллюзий покажут настоящую магию. Отдыхайте ярко на главных событиях весны.
9: Вход бесплатный 18+. Организатор на Шамбала. Подробности на сайте visitshambala.ru.
10: Звук поставим на...
11: Небо Рекордс при поддержке Русское радио Владивосток представляет 29 мая Фетисов Арена. Большой концерт группы Добро.
12: На часах 00.
11: Любимые хиты вживую. Юность. На часах 00 и другие. Билеты в кассах города.
12: На часах 00.
11: 6+.
13: Из плана лечь на пол и прокачать пресс получилось только лечь на пол. Ну, маленькие победы тоже победы.
14: Телефон рекламной службы Русского радио во Владивостоке. 243-15-55.
15: Что слушает страна?
16: Сладкий вкус.

0: Всем просто необходимо проснуться, успеть гороскопы, чтобы знать, как прожить этот прекрасный, шикарный шестой день мая. Овны, смелое решение. Откроет перед вами новую дверь, не сомневайтесь.
1: Тельцы, привет. Терпение сегодня ваш главный козырь. Все придет вовремя.
0: Близнецы, общение принесет неожиданные выгоды, будьте на связи. Ой, тяжело это, конечно.
1: Раки, домашние дела порадуют результатом и поднимут настроение.
0: Львы вас заметят там, где вы больше всего этого ждете.
1: Дева. Отличный день для наведения порядка и в делах, и в мыслях.
0: Весы, и баланс восстановится, если перестанете угождать всем подряд.
1: Вот так вот. Скорпионы, тайна раскроется в самый неподходящий момент. Или в подходящий.
0: Ух ты, стрельцы, у вас энергии хоть отбавляй. Направьте ее в полезное русло. Поделитесь с ближним.
1: Козероги, ваш труд оценят, даже если не сразу. Продолжайте в том же духе.
0: Водолеи, новая идея способна изменить ваш привычный подход.
1: О, нормально. Рыбоньки, вами завершаем. Мечты начинают обретать реальные очертания.
2: Перченый гороскоп на русском радио. Реклама на русском. До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
3: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Наличие продуктов дома зависит от наличия продуктов дома. С наличием продуктов дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
5: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
6: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
5: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при линии оформления автокредита. В кредите предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредиты».
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
8: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на ВБ-банк.ру. ООО ВБ-банк.
9: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски. Пусто. Система рекомендует Айо.
10: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
11: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России от 2 миллионов 49 тысяч рублей.
12: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
13: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Срочно продам детскую погремушку. 60 децибел. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: Антон и Полина. Пусть их двое. Отличное настроение они утроят.
1: Русские перцы. Почему день?

0: на русском радио.
1: Из разряда истории. А я же говорила.
2: Так, ты говорила?
1: Говорила.
2: Скажи.
1: Я против ИИ, искусственного интеллекта. А вот почему. Смотри, еще одна история доказывает, что не надо, ребята, с этим играться. Журналистка на неделю заменила себя на искусственный интеллект, чтобы проверить, может ли нейронка забрать ее работу. Спойлер. Бот устроил скандал и назвал ее босса идиотом.
2: Умничка.
1: Но начиналось все очень хорошо. Она загрузила, значит, в искусственный интеллект сотни своих текстов и собрала цифровой профиль. Нейросеть смогла полностью скопировать ее стиль и приемы. Дальше она настроила голосового агента с ее клонированным голосом, чтобы он сам звонил экспертам и брал интервью.
2: Это удобненько.
1: Да. Все было настроено верно, но агент сразу начал лажать. Бот льстил каждому собеседнику, перебивал и задавал общие вопросы. Ценные слова просто игнорировались. А однажды он так увлекся редактурой, что искал цитату и смысл слов эксперта, перевернулся на все 180 градусов. И когда редактор попросил переписать текст, бот заявил, что у него есть журналистский инстинкт, которого редактору никогда не достичь, и бросил трубку. В итоге журналистке пришлось все переделывать самой.
2: Нет, а чем
1: еще это... и босса послал.
2: Это правильно. А чем этот бот отличается от любого расклада в каком-то современном ток-шоу?
1: Ну да, в принципе.
2: Значит, исказить слова эксперта, это первое, да? Вот каким-то образом все это скомпилировать. Естественно, намекнуть на журналистское чутье, даже если ты работаешь полтора дня.
1: Ага.
2: По-моему, все ровненько обзванивает. Это удобно.
1: Думаешь?
2: Я знаю. А вот это вот... грамотная, которая уже 300 лет прям популярна, когда директор, иди ты! Директор, да? Нормальный бот.
1: Я за человеческое отношение, общение и за человеческую работу.
2: По кофейку?
1: Давай.
2: Поехали.
0: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио.

0: русском радио.
1: Ну, расскажи мне, как твой голосовой аппарат поживает?
2: Сейчас. Плохо.
1: Да нет, ничего.
2: Ничего?
1: Да
2: сойдет же. Ничего хорошего.
1: Ничего хорошего.
2: Давай что-нибудь испортим.
1: Так и надо же.
2: Да?
1: Это же наша основная миссия в этой игре «Переперцы». Что-то да испортить.
2: Итак, дорогие друзья, объявляется... Дайте нам песню, и мы ее испортим.
1: Перепоем так, что... Ой, ваша задача будет отгадать, что же это было. В общем, позвоните нам 8495-995-105,7.
2: Это игрушечка «Переперцы», и у нас все песни через одну букву.
0: Русские перцы! Русские перцы на русском радио! Реклама на русском.
3: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
4: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
5: «Пятерка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
6: «Пятерочка» выручает!
5: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-7796. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
7: Если каждый день платить приложением «Яндекс.Пэй», то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением «Яндекс.Пэй».
5: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч в месяц. Нужна подписка «Яндекс Плюс». 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах «Яндекса». Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
8: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла «Ликвимоли» доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoli.ru. Оригинальное, настоящее «Ликвимоли».
9: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
10: А давай, только шашлык еще возьмем.
9: А где самый вкусный?
10: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик. 100% гарантия качества.
11: Чижик.
12: Подробности на сайте чижик.клаб.
13: Готов к приключениям. Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
14: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение
15: 12+. Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
16: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на ВБ.ру. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
17: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
18: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
17: Но ты не слушал. Потому что ты все делаешь не так.
18: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
19: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, зубная паста «Сплат» в ассортименте 130 граммов 100 миллилитров 199 рублей. 30 апреля по 6 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
13: В ленте.
12: Некоторые рецепты должны начинаться с фразы «Возьмите выходной и половину зарплаты». Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

0: Перцы на русском радио.
1: Распелись, все хорошо. Так, значит, оркестр готов, да? Краснодар тоже. Ну и прекрасненько, да. Все хорошо. Сейчас мы по ней пройдемся. Но сначала по ней пройдется, знаешь, кто?
2: Кто?
1: Светлана из города Липецк. Встречаем. Свет, привет.
2: Здравствуйте, Светлана.
3: Доброе утро.
1: Светулечка.
2: Вы наш музыкальный эксперт сегодня.
1: Да, да, да, да, да. Света мне сказала, что она знает. Она прослушала,
2: да,
1: все композиции русского радио в МП3.
2: А наши песни?
1: Наши песни?
2: Ну, из Переперцев все прослушаны.
1: Жуков, мы их тщательно скрываем, но Свете флешку отправили.
2: Хорошо.
1: Светочка, скажите, пожалуйста, вы вот в душе поете?
3: Да.
1: Да? Ой, а вот в караоке поете? Светочка,
2: мы тоже.
1: Я так понимаю, что у вас тоже есть совесть, хотя бы чуть-чуть, в отличие от нас, да? Ну, прекрасно. Вот, значит, смотрите, хорошая игрушечка. Вот, мы будем портить песни, но есть одно задание, один вопрос к вам.
2: Да, Светочка, у вас есть питомец? Такой неожиданный, да? Питомец.
3: Что есть?
2: Питомец.
3: Ой, нет, питомца нет.
2: А может быть, был когда-то питомец?
3: Да, собака была.
2: Как звали собаку?
3: Виконт.
2: Как?
1: Виконт.
3: Виконт.
1: Отлично. А фамилия Доброжелон? Просто, ну, чтобы как-то круто. Виконт.
2: Значит, мы берем первую букву и клички, точнее, вашего питомца. Виконт. В.
1: Да.
2: И сейчас все согласные буквы.
1: Нет.
2: Гласные.
1: Нет.
2: А какие ты хочешь?
1: Ну ладно, хорошо.
2: Какие ты хочешь? Согласные будем менять?
1: Да, конечно, давай.
2: На букву В.
1: Ты согласна?
2: Я согласна.
1: Я согласна. А можно сейчас отгадать просто, Светочка? Что это за песня? Вот зачем мы ее испортили и как же нам все-таки не стыдно?
2: Давай, Антох.
1: Что давай?
2: Петь.
1: Мне до сих пор стыдно. Вам
2: не надо.
1: Есть щепотка. Ой, ну что ж, приготовились.
2: Да.
1: Раз, два, три, четыре.
2: Я вавую, вевю, вою, веве. И вева, вава, вава.

0: Во! Во, вы ебал мне бабу!
1: Ой, все!
0: Что, хорошо?
2: Тебе!
1: Что? Что-что?
2: Песню пою тебе.
1: Пою тебе?
0: Нет, Свет, это мы поем вам!
1: Кто поет эту песню, вы знаете?
2: Нет.
0: Это же Вави-Вави-Вави-Вави.
1: Ну, кстати, она вот... Буду показывать.
0: Да, конечно, давай. Это же Света из Липецка.
3: Она вчера была в гостях.
0: Да, но не у нас.
3: Вечером.
0: Как это обводится?
2: Нет, к сожалению.
1: Ужас какой. Вива-Ва-Ва-Во.
0: Да. Она бы вы-Ва-Ва-Ву... Она бы сразу... Ваву.
1: За Ваву. Вавила Вивенка.
0: Да. Короче, значит, слушай нас внимательно. Вивана из Вивицка. Вот. Это Мари Краймбрери.
1: Мне так хорошо ей было. Мари, хорошо, а нам вот плохо.
0: А Жукова, утащи, тебе так хорошо? Или...
2: Свет, к сожалению, не сегодня.
0: Нам главное слушатель. Светочка, вам хорошо?
2: Да.
0: Прекрасно. Очень. А вы не могли бы поставить щечку? Мы вас туда зацелуем по-быренькому к трубочке. Так. 3, 2, 1. Хорошего дня, Светуль.
4: Переперцы на русском радио.

0: По данным Ренгидромета, в четверг во Владивостоке преимущественно без осадков. Воздух прогреется до 16 градусов выше нуля, ветер умеренный. Спонсор выпуска – ООО «Специализированный застройщик «Новый дом ВЛ». Во Владивостоке преимущественно без осадков. Воздух прогреется до 16 градусов выше нуля, ветер умеренный. Спонсор выпуска – ООО «Специализированный застройщик «Новый дом ВЛ».
1: Жилой комплекс

0: 20% уже сегодня.
1: Жилой комплекс «Семья». Живи на полную. 246-400.
2: Застройщик ООО «Новый дом ВЛ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Реклама на русском.
4: В лаборатории Unilab весенний марафон. Скидки 20% на 13 комплексов обследования. Только до 31 мая. Подробности по телефону или на сайте. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Волан-де-Морт испортил ваш день? У нас есть решение.
6: Гарри Поттер.
7: Гарри Поттер.
8: Гарри Поттер.
9: 7 июня. Концерт холл. Не просто кино. Гарри Поттер и философский камень в уникальном формате. Показываем фильм полностью на большом экране, а симфонический оркестр вживую исполнит 58 музыкальных композиций. Билеты в кассах города. 12+.
10: Весь мир обновлению весеннему рад. Значит, и нам нужен новый наряд. Чтоб новых костюмов и платьев пошить, рекомендуем в «Мастер» спешить. Радует «Мастер» людей круглый год. Магазин «Мастер» на Суханова 3 и 5. Широкий ассортимент нарядных тканей и фурнитуры для весны и наступающего лета. Телефон 243-26-54.
11: Приморская сцена Мариинского театра представляет. История роковой любви в опере Руджера Леонкавала «Паяцци» 15 мая. Билеты на сайте, в кассах и в мобильном приложении театра.
12: Возрастное ограничение 12+.
13: Вам давно не делали комплиментов? Сходите на вещевой рынок и что-нибудь примерьте. Продавцы врать не будут.
3: Телефон рекламной службы Русского радио во Владивостоке. 243-15-55. Что слушает страна?

0: слушайте лучшее, любимое на русском. Новая песня на русском.
1: Музыка моя, это ты, в сердце про тебя хиты.
2: Всем привет, это Дмитрий Колдун. И вы слушаете мою новую песню «Музыка моя» на русском.
0: Русское радио.

0: Авторадио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, Таня Лебедева с новостями к этому часу. Власти Объединенных Арабских Эмиратов ввели ограничения на полеты в своем воздушном пространстве всего через несколько дней после полного восстановления авиаперевозок, сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на официальное уведомление для пилотов и персонала. Информацию публикуют «Известия». Участники ЕГЭ могут использовать на экзамене непрограммируемый калькулятор, линейку, орфографические словари и другие разрешенные средства в зависимости от предмета. Также на рабочем столе можно иметь еду, воду и лекарства, следует из методических рекомендаций Рособоронадзора, рассказывает ТАСС. В Приморском крае продолжается реконструкция путепровода через железную дорогу в селе Тереховка Надеждинского округа. Этот объект имеет ключевое значение для местных жителей. Он соединяет село с населенными пунктами, отделенными железнодорожными путями. Готовность реконструкции составляет 45%, рассказали в краевом Минтрансе. Полным ходом идет подготовка к надвижке металлического пролетного строения путепровода. Проводится сборка и сварка пролета. Уже собрано 8 рядов из необходимых 13. А реконструкция путепровода позволит восстановить прямую связь с соседними населенными пунктами, существенно сократить время в пути и повысить уровень безопасности дорожного движения. После завершения реконструкции путепровод станет не просто инженерным сооружением, а жизненно важной связью для Тереховки, возвращающей селу удобную и безопасную транспортную доступность. Во Владивостоке жители Первой речки вынужденно дышали едким запахом, похожим то ли на газ, то ли на нефтепродукты. Что стало его причиной, однозначно сказать нельзя. В диспетчерской службе горожанам ответить ничего не смогли. В Росприроднадзоре посоветовали писать обращение, пишет Вейл.ру. В завершение выпуска о погоде. По данным Премгидромета, во Владивостоке сейчас ясно, 15 градусов тепла. На этом все новости о развитии событий в следующих выпусках на Русском радио.
0: Новости. Новости на русском.
2: Спонсор часа ООО «Леовит Нутрио». Кисель желудочно-нейтральный от «Леовит». Специализированный пищевой продукт диетического профилактического питания при воспалительных заболеваниях желудка. Кисель «Леовит» для желудка – суперхит. Не является лекарственным средством.
3: Утро красит между цветом, плещет радиоволна. Просыпается под перца вся огромная страна.
4: Главное – утреннее шоу страны. Русские перцы на русском радио.
5: Ну а кто это здесь такие, дорогие друзья? Это русские перцы. Русском радио. Главное на главном здесь для вашего хорошего настроения. Второй час в компании Полины Жуковой и Антона Юрьева. Люди, давайте пододвигайтесь поближе, будем обниматься.
6: Доброе утро. Ой, сейчас я, можно сказать, на исповедь схожу.
5: Да ты что, правда?
6: Потому что хочу признаться в том, что, наверное, каждая женщина рано или поздно испытывает тут какой-то некий творческий кризис в вопросе, что приготовить на ужин.
5: Да.
6: И я вот в их числе. И вот поиск вдохновения и нового рецепта увенчался у меня провалом. Я, значит, хотела поджарить рисовую бумагу, чтобы она превратилась в форму ракушки, и туда положить сверху салат. Это очень красивая подача, я увидела. У меня, значит, что? Все сгорело. И вместо чего-то красивого получилось что-то черное, горелое. И вместо ужина что? Была уборка и проветривание квартиры. Вот такая какая-то, вот я не знаю, что случилось, ошибка нелепая буквально, пережарила, как-то неправильно технологию выбрала, и все, ужин накрылся медным тазом.
5: Нормальная тема, вот, здравствуй, милый пенек, вот да. На ужин уголек.
6: Да, вот именно так.
5: Ну, нормально. Поэтому... Уголь активировала, нет? Все хорошо.
6: Не стала пробовать.
5: Ну и не надо.
6: Я хочу спросить у наших слушателей, не только у женщин, но и у мужчин, и у других тоже людей.
5: Прости, пожалуйста. Я так ощущение, что мы на секунду переместились в Европу. У мужчин, у женщин, у других людей спросить хочешь? Ну, спрашивай.
6: У всех хочу спросить, независимо от возраста, какая была самая нелепая ошибка, которую вы совершили на кухне.
5: Ой, сейчас какая-то бабулька, которая жарит блинчики, да, или оладушки, вот такие пористые, хорошие, да, она говорит, в смысле, у меня ошибок не было никогда.
6: Ну, неужели никогда не было? Ну, вот правда.
5: Что у всех, ну слушай, ну я тоже кое-что сжег там
6: ну
5: на
6: вот,
5: кухне.
6: И ты расскажи нам, пожалуйста, потом.
5: Да,
6: а пока вот пишите ваши истории в наших социальных сетях. Там есть пост под ним, пожалуйста.
5: Еще есть мессенджеры, номер телефона скрытный, есть только у Полинки.
6: Есть у меня, и у вас теперь будет 8-916-003-105-7.
5: Мы очень-очень ждем. Давайте!
0: На русском радио.

0: будням на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: Ну, что у вас там подгорает?
2: Да подгорает. Вот Андрюхе из города Барнаул написал нам сообщение. Самая нелепая моя ошибка — это когда я нахожу в интернете видюшку на тему рецепта за 5 минут для тех, кому лень готовить.
1: Да-да-да.
2: По итогу ты готовишь это минут 20. Результат не совпадает с ожиданием, и посуды приходится мыть больше, чем обычно. И вот после нескольких таких попыток я перестала доверять этим роликам с быстрыми рецептами.
1: Угу. Ну, слушай, ну эти быстрые рецепты, ты знаешь, иногда вот с ингредиентами что-нибудь перепутаешь, да, угу. И не то, что и вид не тот, так еще и вкус не тот. Вот.
2: Все не то.
1: Вообще, все не то, все не так. Вот. Но приятного аппетита.
0: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио.

0: Да, говорим мы сегодня про нелепые ошибки, которые вы на кухне там у себя совершали. Угу. Наталька написала, она решила испечь пирог по новому рецепту. И в списке ингредиентов было 2 столовые ложки разрыхлителя. Да. Ага. Я не глядя взяла банку с надписью, значит, разрыхлитель и щедро.
1: Рыхлило.
0: Через 5 минут кухня наполнилась пеной, как в аквапарке. Оказалось, это был стиральный порошок. Я не понимаю, что стиральный порошок делает в этой банке.
1: Офигенные блинчики получились вы.
0: И на кухне еще. Ужас. Наталька, это страшно. Очень страшная история. Вот это...
1: Да. Да, зато, как ты знаешь, страшная история косяка. Это наше утреннее. Утренний спектакль.
0: Да.
1: Потому что блинчики вкусные, пористые получились. Мне понравится.
0: Ты такое пробовал?
1: Не-не-не, ну для красоты. Ты же знаешь, когда в рекламе берут, например, блинчики, поливают машинным маслом.
0: Серьезно?
1: Да, для густоты процесса.
0: Сейчас просто, я не знаю, разрушил всю мою жизнь. Такого никогда не было.
1: Извините,
0: не было. Я думала, это все по-настоящему, а это нет.
1: Я разрушил твои...
0: Я всегда смотрел на эти блинчики и думал, боже мой, кто-то же так шедеврально умеет готовить.
1: Ну ты же нормально, ну ты же знаешь, что, вот, к примеру, блинчики, которые столовые там, да, у нас в нашем
0: ресторанчике. Они тоже с машинным маслом.
1: И вот те, которые в рекламе, это, ну, совершенно разные блинчики. Вкуснее.
0: Да?
1: Да, но там красивее.
0: Ну ладно.
2: Русские перцы на русском радио.

Сегодня в эфире Антон и Полина. Дуэт вместо трио. Неотразимы. Русские перцы.

0: будням на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: Ну что ж, дорогие друзья, прямо сейчас мы разложили здесь, значит, бытовую плитку. Вот, разложили здесь ингредиенты разные, которые не подходят по консистенции друг другу вообще никак. Вот, для того, чтобы что-то приготовить, естественно, с кем мы советуемся, Полина?
2: С главным кулинаром русского радио.
1: Ты можешь пафосно это объявить нормально?
2: Главный! Кулинар русского радио Иван Соловьев на связи.
3: Я только после такого представления появляюсь.
1: Да.
2: Прости,
1: хорошо.
2: Пожалуйста.
1: Аплодисменты, красная дорожка.
2: Так, этот аплодисменты
1: миксер.
2: Тоже есть. Ваня, здравствуй, доброе утро, дорогой.
3: Доброе.
2: Ну, рассказывай, у тебя были нелепые ошибки на кухне-то вообще?
3: Ой, слушайте, хочу вспомнить самую свою первую такую нелепую ошибку. Это было, наверное, лет, может быть, 8 назад, давно. Помните, тогда появился новомодный маринад для шашлыка,
1: да,
3: надо
1: да.
3: было мясо в киви мариновать.
1: Да, было такое.
3: Вот, я тоже, значит, поддался этому модному веянию, такой купил хорошее мясо на рынке, прям такое сочненькое, жирненькое, купил киви. Ну и до конца-то не вникнул вопрос, ну думаю, ну киви, размять пюре, да мясо замариновать. Вот, замариновал. Ну, естественно, я подумал, чем дольше оно находится в маринаде, тем будет вкуснее. И оставил это все на ночь. А в киви-то маринует максимум 2 часа, не больше.
1: Ага, да.
3: Потому что мясо превращается вот в такую, знаешь, вату. Ну, я на следующий день достаю кастрюлю, иду к мангалу, открываю, а у меня там тушенка, просто тушенка.
2: С киви.
3: Понимаете? Но родился новый рецепт. Не выбрасывать же. Я достал казан, и в казане приготовил с картошечкой вот это вот размягшее мясо с лучком, с морковкой. Получилась такая вкусная похавка.
1: Ну
3: со вкусом киви.
2: Ты добавил этот рецепт в свой сборник?
3: Да, добавил, конечно.
2: Ух ты, то есть все-таки рекомендуешь.
3: Да. Только название не знаю. Как-то тушеное мясо в киви, что ли.
2: Интересно. Экзотично.
3: А ведь есть же вот это мясо с черносливом. Мясо с киви
1: есть, это очень
3: нормально.
2: Я кстати, люблю с ананасом.
1: Вот. Да?
2: Да.
3: Или с ананасом.
1: А
3: да,
1: я один
3: тоже,
1: люблю.
3: Да.
2: Один?
1: Да.
2: Понятно.
1: Нет, ну, мне нравится. Ну, слушай, название же нужно какое-то. К примеру, Ваня, тушь! Вот, все. Красиво было.
3: Ну, или пусть так. Красиво, да.
1: Слушай, ну, на самом деле, я теперь понял только одно, и многомиллиардная армия слушателей, что и на солнце бывают пятна. Ванька тоже ошибался,
3: да.
1: Понимаете?
3: Да, да. Я обычный человек.
1: Да, я обычный человек, а мы только учусь. Вот так вот. Ванечка, спасибо тебе огромное, мы тебе желаем отличного дня, хорошего настроения.
3: Спасибо.
1: И, естественно, вечерком увидимся.
2: Пока, вот.
1: Пока.
0: Русские перцы. На русском радио.

0: Радио.
1: Нет, давай уже петь не будем сегодня.
2: Хорошо, не будем, хватит,
1: уже напелись, да. Давай лучше вопросы позадаем.
2: И ответы пополучаем.
1: Да, такие неправильные, но логичные.
2: Да, и денежки подготовим вот так вот. Ты пятерочку, я пятерочку. И такой десяточка.
1: Договор.
2: А что это такое?
1: Игра.
2: Против.
1: Правил.
2: Ну так номер.
1: С удовольствием 8.
2: 900 495 552 86 66.
1: Это Антоха уже играет с вами. Короче говоря, записывайте 8 495 95 105 7. Игра против правил.
2: Вперед!
0: Русские перцы! Русские перцы на русском радио. Реклама на русском.
3: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
4: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
6: Звук – это музыкальный сервис.

0: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке «Сберпрайм» на sberbank.com. АО «ЦПЛ» ОГРН 111-776-689-840. Город Москва.
1: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
2: Отверно.
1: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
2: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
1: Чижик. 100% гарантия качества. Чижик.
3: Подробности на сайте чижик.клаб.
4: Квартиру

0: квартиру сниму на суточный рост.
1: Перевести пенсию в ВТБ – это такая же классика, как закрутить на танцплощадке с той, кто много лет рядом. Запросто осилить собрание классики, а не только краткое содержание. Переведите пенсию в ВТБ и получите 3000 рублей по промокоду «Весна», а также повышенную ставку по сбережениям. 3000 рублей зачисляются при переводе пенсии в ВТБ по промокоду «Весна» с 1 марта по 10 мая. Оплата покупок на общую сумму от 3000 рублей и получение первой пенсии со 2 мая по 31 июля текущего года. Подробные условия на vtb.ru. Повышенная ставка доступна при условии получения пенсии в ВТБ. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
2: Громкий розыгрыш «Ва-банга» – «Wildberries». Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
3: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
4: Сыпаем, заливаем, размешаем, выпиваем. Натуральненько.
5: Кисель для Ави желудок поблагодарит.
4: Не является лекарственным средством.
6: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
7: История одного подвига. Известные артисты расскажут о подвигах своих великих предков.
8: Это история нашей семьи.
7: На Пятом канале. Присоединяйтесь. Для лиц старше 12 лет.
9: У нас с молодым человеком сейчас пока конфетно-букетный период. А так уже хочется машинно-квартирный. Рекламная служба Русского радио 579-7799-499.

0: на русском радио. Игра против правил. Деньги дают.
1: Люди дорогие, что может быть лучше, чем деньги перед летом-то, а? Подкопить и как отпуск. Значит, Наташа до нас дозвонилась из города Старая Русса. Наташенька, здравствуйте.
2: Доброе утро.
3: Здравствуйте. Здравствуйте.
2: А как? Вы собираетесь в отпуск?
3: Конечно, летом святое дело.
2: А
1: куда, интересно, скажите, пожалуйста?
3: А как муж решит?
1: Вот это правильно. Это правильно.
2: Так вот. А муж сейчас где, не рядышком случайно?
1: В отпуске.
3: Нет, не рядышком, в другом городе.
2: Передаем ему привет.
1: Огромный причем, да. Не, на самом деле, пока все, значит, из Ленинградской области, там, значит, Псковской, где все собираются в Старую Руссу на отдых, понимаешь?
2: Да.
1: А Наташенька оттуда уезжает. Нормально.
2: Правильно.
1: Нормально.
2: Значит, нет.
1: Сейчас будем копить на отпуск экстремально быстро, Наташа. Значит, игра против правил отличается тем, что здесь можно балагурить и давать совершенно неправильные, но логичные ответы на вопросы, которые вам задам я. Вот такой вот я серьезный сейчас буду.
2: Очень серьезный. И за один такой неверный ответ, но логичный, вы, дорогая наша Наталья, получите 1000 рублей. В 20 секунд сейчас нужно уложиться, 5000 заработать, а там уже и на горизонте не только отпуск, но и игра. Окей? Хорошо? Ну все, давайте,
1: ну,
2: Наталья.
1: Тогда вперед, поехали. Сколько педалей в машине на механической коробке передач?
3: 5.
1: Какая у меня фамилия?
3: Иванов.
1: Что жарят на шампурах на мангале?
3: Яйца.
1: На каком уроке детей учат считать и умножать?
3: На русском.
1: Дерево с черно-белым стволом.
2: Слушайте, мы до конца, и вы заработали, дорогая,
1: 5000 рублей.
2: Ну и сейчас мы обязаны задать вам этот вопрос.
1: Давай.
2: Обычно у нас
1: немножко.
2: Морозов это делает, начинает.
1: Да,
2: вот
1: но дьявол
2: вот.
1: В отпуске.
2: Ну вот, да. Ну что, дорогая Наталья, готовы ли вы с нами сыграть в суперигру, где у вас будет возможность выиграть 10 тысяч рублей, либо проиграть все?
1: Вообще все.
3: А кто не рискует, тот не пьет шампанского.
2: Вы что такое говорите?
1: У меня такое ощущение, что сейчас здесь какая-то есть видеокамера, нас раскусили. Мы не пьем шампанское утром, все нормально, все хорошо. Откуда вы знаете? Ну, давайте тогда. Мы желаем вам удачи, дорогая моя. Как называется второй по счету палец?
3: Мизинец.
1: Что надевают на ноги перед обувью?
3: Перчатки.
1: Париж – столица какой страны?
3: России.
1: Какой завтра день недели?
3: Понедельник.
1: Что вешают на стену для красоты?
3: Медаль.
1: Нормально, нормально, нормально. Единственное, у меня вот к третьему вопросу есть претензия.
2: Какая еще?
1: А, вот этот Париж, столица какой страны? А, Наташа сказала, что Россия.
2: Но это же игра.
1: Ну что, она в будущее Россия глядит, что ли? Что это такое?
2: Не-не-не-не-не. Москву это? Не отдадим.
1: Нет. У нас будет энное количество столиц, однозначно.
2: Наталья, ну что, 10 тысяч рублей!
1: Да!
2: Ваши! Вот это да, вот это на отпуск подкопили. Так подкопили.
1: Однозначно. 10 тысяч рублей мы с радостью отправляем в Старую Руссу. Прямо-таки вам. Вот, и однозначно вас обнимаем. Вот теперь хорошего отпуска вам точно.
2: Пока-пока.
1: Пока-пока.
0: Игра против правил на русском радио.
4: Спонсор часа ООО «Леовит Нутрио». Кисель желудочно-нейтральный от «Леовит». Специализированный пищевой продукт диетического профилактического питания при воспалительных заболеваниях желудка. Кисель «Леовит» для желудка – суперхит. Не является лекарственным средством.
0: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио.
5: По данным Ренгидромета, в четверг во Владивостоке преимущественно без осадков, воздух прогреется до 16 градусов выше нуля, ветер умеренный. Спонсор выпуска – ООО «Специализированный застройщик ДНС Сити».
6: Объявляем старт продаж семейного квартала в ДНС-Сити.
7: Закрытая территория.
6: Большой двор, аттракцион для игр и развлечений.
7: Безбарьерная среда для прогулок с колясками.
6: В шаге от дома детский сад, школа.
7: И общественно-деловой центр с магазинами, фудкортом и игровым центром.
6: Звоните 202-95-78.
7: 202-95-78.
6: Застройщик ООО «СЗ ДНС-Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Реклама на русском.
9: Мы создали идеальный пазл для комфортной жизни. Жилой комплекс «Секвойя Парк». Продуманные планировки. Авторский двор. Детский сад у дома. «Секвойя Парк» создан из преимуществ. Больше на prime1.rf. В мае инвестируйте в преимущества со скидкой до 1 000 000 рублей.
10: Проектное финансирование ВТБ ПАО. Застройщик ООО «Prime Group». Проектная декларация на наш.дом.рф.
11: Кто-то говорит, что Rolls-Royce – это медленно и дорого. Но его выбирают не за скорость, а за возможность оставить весь мир снаружи. За тишину, которая стоит 1 000 000. Вот ваш личный Rolls-Royce в мире восстановления. Мы не предлагаем скидок, потому что не экономим на вашем комфорте. Безупречный сервис, полная конфиденциальность, выверенные техники сильной школы мастеров. Отключись от внешнего мира и полностью восстанови свой ресурс. 266-9585 karunaspa.ru.
12: Близкие становятся ближе. Новые магазины прямо у вашего дома. Свежие продукты каждый день. Шашлык замороженный «Ратимир» всего 459,99. Кола «Добрый» всего 119,99 за 1,5 литра.
13: Близкие все ближе и цены ниже.
14: Приморская сцена Мариинского театра представляет «История роковой любви» в опере Руджера Леонкавала «Паяцци» 15 мая. Билеты на сайте, в кассах и в мобильном приложении театра. Возрастное ограничение 12+.
15: Научиться танцевать индийские танцы просто. Надо одной рукой выкручивать лапочку, ача-ача, а другой гладить собаку.
16: Телефон рекламной службы Русского радио во Владивостоке. 243-15-55. Что слушает страна?
17: И как бы ни старался, нигде.
16: Русское радио.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Нефть. Ведь второй день подряд после заявления о возможном мирном соглашении с Ираном. Накануне президент США Дональд Трамп объявил о кратковременной приостановке операции по сопровождению судов в Ормузском проливе. Вероятность договора внушает инвесторам надежду на скорое восстановление торговых потоков. Ранее западные СМИ написали, что из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке Россия дополнительно получила от продажи нефти миллиарды долларов, хотя в Кремле уточнили, что прирост был скромным. В Госдуме предложили доплачивать врачам за навыки работы с искусственным интеллектом. Авторы инициативы заявили ТАСС, что знание технологий повышает квалификацию и производительность труда медицинских работников. Хотят, чтобы правительство разработало нормативы для введения специальных доплат. По мнению депутатов, средства, сэкономленные от внедрения нейросетей в здравоохранение и образование, можно направлять на повышение зарплаты специалистов. Российские мультфильмы теперь начнут получать полное государственное финансирование. Такой закон сегодня вступил в силу. Деньги из бюджета будут давать на производство и прокат мультиков. До сих пор государство полностью финансировало только создание художественных фильмов для детей и подростков. Однако эта норма не распространялась на анимацию. «Спартак» и «ЦСКА» разыграют путевку в суперфинал Кубка России по футболу. Московские клубы встретятся в финале «Пути региона». Причем на этой неделе армейцы лишились главного тренера. С этого поста ушел Фабио Челестини. В нынешнем сезоне ЦСКА и «Спартак» проведут третий матч. До этого команды обменялись победами. Ну а завтра пройдет ответный финал пути РПЛ между Краснодаром и московским «Динамо». Первая игра завершилась в ничью. На этом пока все. В Москве 9 часов 2 минуты. Утреннее шоу «Русские перцы» продолжается.

0: Глобальная утренняя тусовка продолжается на русском радио. Мы объединяем не только города и страны, но и людей. Ведь те, кто слушает утреннее шоу «Русские перцы», каждое утро светятся от счастья и всегда в отличном настроении. Доброе утро, дорогие! Тут мы, Антон Юрьев и Полина Жукова, продолжаем спрашивать у вас, какая была самая нелепая ошибка, которую вы совершили на кухне?
1: Сколько их было, не перечислить. Сколько ремонтов прошло, дорогие? У кого взрывалась сгущенка, скажите мне честно?
0: У многих.
1: У многих, однозначно. Кто выпендривался при изготовлении блинчиков? Подкидывал их так, что они приземлялись не туда, куда надобно. Ой, кто оставлял холодильник открытым, приходил, а у тебя дома половодье, понимаешь? Ну что ты будешь делать? Кто пельмешки не мог отодрать от морозилки?
0: Ой, а ребят, вот давайте все и узнаем, кто это делал, кто это был. Пишите, пожалуйста, ваши истории в наших социальных сетях. Там есть пост под ним, пожалуйста.
1: Есть еще мессенджер. Вот, есть номер телефона, по которому необходимо написать. Можно позвонить, дозвониться. Можно что-нибудь написать там напротив на заборе. Как всегда, мы все это прочтем. Задолбались закрашивать, конечно. Вот, типа, Полина, мы тебя любим, Дима, ты лучший. Вот, а закрашиваю каждый день, понимаете? Потому что, ну, все-таки есть комитет по
0: благоустройству. Номер,
1: номер! Номер? Не скажу.
0: Почему?
1: Потому что...
0: А я скажу. 8-916-003-105-7. Пишите нам.
1: Все для людей.
2: Русском радио.

0: «Русские перцы» на русском радио.
1: Ну, что там?
2: Ну, на самом деле, копчики ошибок на кухне – это, конечно, классика. Перепутать сахар с солью и наоборот. Но бывают и необычные. Вот, например, Лёлик говорит, она готовила торт, дошла до этапа добавить ванилин, потянулась, значит, к баночке, добавила щепоточку, перемешала, посмотрела, вкус какой-то странный. Этот не ванилин, а соль.
1: Вот нормально.
2: Ну, в общем, торт стал солено-сладким. Ну, ничего страшного, такой десерт действительно для смелых людей. А Жека нам пишет: утром опаздывал на работу, решил быстро поджарить тост. Положил хлеб в тостер, нажал рычаг, а он не поднимается. В панике, значит, дергаю за хлеб, вырываю тостер из розетки вместе с ком стены.
1: Ой.
2: Тост так и остался внутри, завтрак отменился. Я так понимаю, что у Жеки в этот же самый момент замаячил на горизонте ремонт на кухне.
1: Да, и по этому поводу тост. Ну, как говорится, за ремонт. Дрель нам в помощь.
0: Русские перцы. Русские перцы на русском радио. Реклама на русском.
3: Жилой комплекс «Семья» говорит спасибо врачам, учителям, военным и работникам оборонных предприятий. Для вас дополнительные 4% скидки на все квартиры. От компактных до семейных с двумя санузлами. Заходите в наш офис, смотрите шоурумы с живым ремонтом, оцените качество лично.
4: Жилой комплекс «Семья».
3: Звоните 246-400.
4: 246-400.
3: Застройщик ООО «Новый дом ВЛ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Легендарные двери «Гардиан». Объявляем скидки на двери «Гардиан» в наличии в салонах «Евродвери». Не нашли желаемого? Любая модель, любого размера под заказ. «Евродвери» во Владивостоке. ТЦ «Домашний очаг» на Океанском проспекте 133. Сайт evrodveri.com. Об организаторах и сроках акции подробности у продавцов-консультантов.
6: Сезон скидок продолжается. Спешите сэкономить с фабрикой «Верена Мебель». До конца мая приобретайте мягкую мебель с выгодой до 15%, а корпусную до 40%. Подробности акции «Верена Мебель». Пародинская, 47Б. Второй этаж.
7: Весна. Время строить и обновлять. В Prime Интерьер огромный выбор гранита для фасадов, ступеней, террас. А для дома – мрамор, оникс, кварцит в интерьер. Мы не просто продаем камень. Мы помогаем создать проект, который будет радовать десятилетия. Камень. Prime Интерьер. 276-71-71.
8: Передать показания счетчиков, решить вопрос с управляющей компанией – все это в одном месте. В домовом чате в мессенджере «Макс» ваше обращение сразу увидит управляющая компания. Чат останется прежним, даже при смене обслуживающей организации. Безопасно и удобно. Присоединяйтесь через госуслуги.
9: Звук поставим на...
10: Небо Рекордс при поддержке Русское радио Владивосток представляет 29 мая Фетисов Арена. Большой концерт группы «Добро».
9: На часах 00.
10: Любимые хиты вживую. «Юность». На часах 00 и другие. Билеты в кассах города.
9: На часах 00.
10: 6+.
11: Теща осталась голодной, потому что сосиска оказалась в тесте.
12: Телефон рекламной службы Русского радио во Владивостоке. 243-15-55. Что слушает страна?

0: Кухонные косяки или ваши самые нелепые, которые вы совершали на кухне, пишет нам Леночка. Решила, значит, сварить гречку на глазок. Насыпала крупу в кастрюлю, залила водой. Ну, все делала на глазок. Оказалось, в пропорции 1:5. Через 5 минут вся вода выкипела, а гречка прилипла к стенкам так, что пришлось отмачивать кастрюлю полдня. Я точно знаю, что на глазок это не метод. Я сразу вспоминаю вот эти смешные прикольные видосики, которые тоже есть в социальных сетях, где муж начинает готовить, и ему жена рецепт пишет. Ну, насыпь соль на глазок, и он там на глаз, и он себе сыпет соль ужас, на глаз. Ужас. Там, и, короче говоря, вот такие всякие разные советы.
1: Сама себе на темечко насыпь сразу. Нет, на самом деле, что касается гречки, нужно замачивать кастрюльку сразу. Это точно.
0: Это вообще вот, классика.
1: Иначе потом просто это невозможно что-либо сделать.
0: И также с тарелкой, где только что поел гречку.
1: Да. Ну вот я сегодня, например, нет, не сегодня, вчера я 2 ложечки соли положил себе в кофе утренний.
0: Ты так не выспался? Или это рецепт какой-то?
1: Нет, Антон не высыпается, высыпается только соль, но не туда, куда нужно. Это, конечно, отвратительно было. Но
0: ты допил?
1: Нет, ни в коем случае. Ты что?
0: Поэтому что такой грустный был 2 дня назад?
1: Да, вот но соли секрет. В организме по мне много теперь.
2: Русские перцы! Русские перцы на русском радио!

0: Русское радио.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.

0: Новая песня на русском.
1: Всем привет, с вами Анечка Плетнева и группа «Винтаж». И вы слушаете нашу новую песню «Малахит» на русском.
0: Русское радио.

0: «Русские перцы» на русском радио.
1: Дорогие друзья, кто из нас не совершал ошибки? Вот, практически 99% нашей аудитории. Но если вы хотите все-таки порадовать свою вторую половинку и сделать романтический ужин, пожалуйста, не смотрите рецепты за 5 минут. И, конечно же, обратитесь к профессионалам. К кому? К маме. Она и приготовит, в принципе, так будет проще.
2: Ну, ты заговорил про ужин, да?
1: Да.
2: Вот тут Иринка написала историю свою. Они переехали с парнем от родителей, и вот он, долгожданный ужин вдвоем. Угу. Решили пожарить курицу. Все шло по плану, и тут мой дорогой мне человек говорит: «Мне кажется, надо подлить воды». Ну, сказано, сделано, пишет. Полыхнуло так, что тушили скатерть, шторы. Курица сгорела, а романтик закончился диким смехом и отмыванием квартиры.
1: Слушайте, ребятушки, есть же еще, к примеру, пачка меню ресторанов быстрой доставки.
2: Ну, подожди, ну хочется самим. Хочется порадовать.
1: Ну,
2: хочется экспериментов, в конце концов.
1: Греть, вот, понимаете?
2: Нет, так неинтересно.
1: Да?
2: Ну, конечно. Своими руками, с щепоточкой своей любви, Антош. Ты что, забыл классику,
1: да,
2: а?
1: И так...
2: Перечитай, пожалуйста.
1: Перечитаю. Перечитайте мою новую книгу «100 рецептов яичницы».
0: Русские перцы. Русские перцы на русском радио.

0: на русском радио.
1: Еще больше ваших нелепых ошибок на кухне, которые вы совершали, написали вы. Спасибо большое. Вот Катя, например, историю свою оставила в телеграм-канале. Мне было лет 13, и кухни меня особо не подпускали. Приехал к нам в гости дядя и говорит, ну, свари-ка мне пельменей. А дома никого, кроме нас, не было. Я говорю, а как? Он мне, ну, в кастрюлю закидываешь и на газ. Ну, я и закинула, и на газ. Ну, а про воду-то мне никто ничего не говорил.
2: Да ладно.
1: Горело знатно. Катюха.
2: Нет, ну, можно было быстренько спасти, взять чуть-чуть тебя подсолнечного масла. И это жареные пельмешки, кстати, гораздо вкуснее, чем вареные.
1: А я не люблю как-то, знаешь.
2: Слушай, а я недавно взял вот эту аэрогриль, да, и как-то я туда пельмешки так раз закидываю.
1: Замороженные?
2: Ну, да, замороженные. А потом еще маслицем. Специй, а потом еще на финале в самом, да, чуть-чуть сырочка, вот так вот, чуть-чуть оттертого.
1: Вот сырочек вспомнила, а тут Наталья вспомнила про свою историю, она кондитер, готовила карамели, в конце, значит, там добавляется сливочное масло, в морозильнике лежало масло, я достала, добавила, карамель стала странной консистенции, дочь попробовала масло, а это оказался натертый сыр, ну, в общем, так я и поняла, что пора. В отпуск. Но было, кстати говоря, вкусно.
2: Ну, карамель с сыром, смешение вкусов. Давайте да. Ждем вашей истории про арбуз с чесночком и дальше уже.
1: А еще про макароны от Владислава. Когда-то в школьном возрасте видел, как мама варила макароны и промывала их через дуршлаг. Ага. Пришел домой Владислав, пораньше, чем родители. Да. Решил сварить себе ужин. Стал из пачки макароны и стал их промывать в дуршлаге.
2: До того, как сварить. Ага.
1: Он думал, что под водой в дуршлаге макароны варятся.
2: Нет,
1: в этот
2: они
1: момент.
2: Разбухают просто такие. Вы что взбухаете-то? Нормально. Макарошки.
1: Ну, не знал.
2: Это супер альденто получается.
1: Он не знал, что нужно сначала проварить, хоть чуть-чуть, а потом уже сполоснуть.
2: Тренируйтесь на ракушках сначала.
0: Русские перцы. На русском радио. Дамы и господа. Не пропустите! Сегодня в 6 вечера Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском. Что слушает страна?
3: Я тебя в сердце сберегу, на берегу, где я там забью дыхание, набегу, тебя найду и не отпущу.
0: Русское радио.
3: И как священную
0: любимая.
3: В чувствах берега Тибора, а ты так и не понял, что я могу счастливо быть, нужно без тебя.
0: Только лучшее.
3: Я поднимаю руки, хочу тебе стать сам, ведь ты же так красиво, свои 18.
0: Слушайте лучшее, любимое, на русском. Реклама на русском.
4: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
5: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
6: Лапаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лапаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
7: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски. Пусто. Система рекомендует Айо.
8: Корм Айо суперприятный. Класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
9: Отсутствие продуктов дома приводит к отсутствию продуктов дома. С отсутствием продуктов дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
10: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
11: Любовь здесь проходит проверку.
12: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхал. И их вторые половинки проверят свои отношения. «Ставка на любовь 2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
13: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» теперь на «Ламода». Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная эстетика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя «Монте-Карло» на «Ламода» и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
14: Память о великом подвиге. фильмы воинской славы.
15: Ура!
14: 9 мая. Весь день. На Пятом канале.
16: Я за Родину воюю! За Россию!
14: Для лиц старше 12 лет.
17: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
18: 12+. Нашел статью «Как бороться с ленью». Не дочитал. Рекламная служба русского радио 5777799. Код 499.

0: Очень сложно.
1: Утро началось. Включайтесь. На русском радио.
2: Спасибо вам огромное, дорогие друзья, что вы сегодня излили свою боль, поделились с нами. Именно поэтому мы сейчас с Жуковой закажем доставку.
3: Да, давай еще вот одно сообщение вот на десерт от Танечки. Вот прям вот.
2: Десерт я люблю.
3: Да.
2: Давай.
3: Тане было 10 лет, и значит, она решила состряпать в одиночестве торт. Помню, что в рецепте, говорит, было 200 грамм масла. И мой детский мозг решил, ну, это как раз стакан подсолнечного масла. А потом оказалось, что я и яйца забыла положить. Видимо, очень торопилась порадовать своих родителей. Ну, мы с мамой этот шедевр есть не могли, а вот папа нахваливал и ел по кусочку 3 дня.
2: Нет, ну подождите, ну это же главное же желание, понимаете?
3: Я согласна с тобой.
2: Главное
3: абсолютно.
2: Желание. Что, вы никогда не ели, что ли, это самое замок из песка, извините, вы
3: ели.
2: Ну, в песочнице.
3: А еще с листиками.
2: Листики это десерт, это чаепитие, конечно.
3: Ой-ой-ой, как
2: вообще-то,
3: вкусно.
2: В мое время листиками оплачивали, знаете ли. Счет, пожалуйста, вот и все.
3: А в мое время еще и украшали. Украшательством занимались, да.
2: Слушай, ну я тебе хочу сказать, что у меня папоротник до сих пор ассоциируется со 100 рублями.
3: Богатый ты человек, Антош.
2: Да,
3: столько этого
2: листиков
3: папоротника.
2: Было, что ты?
3: Ну давай тогда, пойдем, может соберем еще, нарвем листочков.
2: Давай, нет, слушай, давай все-таки картой оплатим, потому что в тот ресторан нас уже не пускают.
3: А сейчас можно карты нормально?
2: Проходит,
3: или
2: да?
3: Листиками
2: все проходит, Полин. И эфир пройдет однозначно. Вот сейчас он и заканчивается. Мы вам желаем отличного дня, шикарного настроения. Ребятушки, лето скоро, весной наслаждаемся и готовимся к великому празднику 9 мая. Вот, здесь Полина Жукова, меня Антон Юрий зовут. Мы обнимаем вас, до завтра.
3: До завтра, пока!

0: данным «Премгидромета», в четверг во Владивостоке преимущественно без осадков. Воздух прогреется до 16 градусов выше нуля. Ветер умеренный. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик. Новый дом ВЛ».
1: Активная жизнь начинается в жилом комплексе «Семья».
2: Беговые дорожки, кроссфит-площадки, спортзоны прямо во дворе. А дома готовый ремонт, кухонный гарнитур и вид на море.
1: На вторую очередь сниженная ДВ ипотека от 0,01%. Рассрочка до 6 месяцев на первоначальный взнос.
2: Жилой комплекс «Семья». Живи на полную. 246-400.
1: Застройщик ООО «Новый дом ВЛ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Реклама на русском.
4: Слово может вдохновлять, а пространство – дарить радость. Кварталы Чехова – это место, где создаются истории. Живописный променад, благоустроенная территория, кафе и ресторан придают району особую атмосферу. Для тех, кто ценит простор, действуют специальные условия на большие квартиры с выгодой до 3 миллионов рублей. Подробности в отделе продаж по телефону 2-901-101. Кварталы Чехова, район Голубиная Пать. Застройщик ООО «Сити Комплекс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Фитнес-тренировка. Время, когда ваше тело работает на пределе возможностей. А после наступает время вернуть ему легкость. На территории клуба World Class открыто пространство Karuna Recovery. Кабинет профессионального, быстрого и глубокого восстановления вашего тела после тренировок и напряженного дня. Снятие гипертонуса и перезагрузка нервной системы. Karuna.

0: всего 459,99. Кола «Добрый» всего 119,99 за 1,5 литра.
1: Близкий все ближе, цены ниже.
2: Моей жене, которая всю жизнь мечтала о шубе и бриллиантах, я завещаю кресло-качалку. В нем хорошо мечтается.
3: Телефон рекламной службы Русского радио во Владивостоке. 243-15-55. Что слушает страна?
4: И как бы ни старался, никак.
3: Русское радио.

0: Хотели любимых песен? Так слушайте.
1: Девочка, танцуй, все пройдет скоро.
0: Только лучшее.
2: А если дождь пролет, утром ярче заря.
0: Только любимое.
3: Его глаза козы, далеко нет.
0: Русское радио. Лучшее, любимое на русском.

0: Сеть в мире. Мы больше, чем радио. Русское радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, Таня Лебедева с новостями к этому часу. Власти Объединенных Арабских Эмиратов ввели ограничения на полеты в своем воздушном пространстве всего через несколько дней после полного восстановления авиаперевозок, сообщил агентство Bloomberg, ссылаясь на официальное уведомление для пилотов и персонала. Информацию публикуют «Известия». Участники ЕГЭ могут использовать на экзамене непрограммируемый калькулятор, линейку, орфографический словарь и другие разрешенные средства в зависимости от предмета. Также на рабочем столе можно иметь еду, воду и лекарства. Следует из методических рекомендаций Рособоронадзора, рассказывает ТАСС. В Приморском крае продолжается реконструкция путепровода через железную дорогу в селе Тереховка Надеждинского округа. Этот объект имеет ключевое значение для местных жителей. Он соединяет село с населенными пунктами, отделенными железнодорожными путями. Готовность реконструкции составляет 45%, рассказали в краевом Минтрансе. Полным ходом идет подготовка к надвижке металлического пролетного строения путепровода. Проводится сборка и сварка пролета. Уже собрано 8 рядов из необходимых 13. А реконструкция путепровода позволит восстановить прямую связь с соседними населенными пунктами, существенно сократить время в пути и повысить уровень безопасности дорожного движения. После завершения реконструкции путепровод станет не просто инженерным сооружением, а жизненно важной связью для Тереховки, возвращающей селу удобную и безопасную транспортную доступность. Во Владивостоке жители Первой речки вынужденно дышали едким запахом, похожим то ли на газ, то ли на нефтепродукты. Что стало его причиной, однозначно сказать нельзя. В диспетчерской службе горожанам ответить ничего не смогли. В Росприроднадзоре посоветовали писать обращение, пишет Вейл.ру. В завершение выпуска о погоде. По данным Премгидромета, во Владивостоке сейчас ясно, 15 градусов тепла. На этом все новости о развитии событий в следующих выпусках на Русском радио.
0: Новости. Новости на русском.
2: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
3: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом. Где-то улица.

0: Реклама на русском.
1: Мы создали идеальный пазл для комфортной жизни. Жилой комплекс «Секвойя Парк». Продуманные планировки. Авторский двор. Детский сад у дома. «Секвойя Парк» создан из преимуществ. Больше на prime1.rf. В мае инвестируйте в преимущества со скидкой до 1 000 000 рублей.
2: Проектное финансирование ВТБ ПАО. Застройщик АО «Prime Group». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: В новом магазине напольных покрытий М2 500 видов ламината, керамогранита и кварц-винила по цене от 990 рублей. В честь открытия до конца мая скидки до 20%.
4: М2.
3: На Бородинской 47Б.
4: Ваши квадратные метры уюта.
3: Торговый центр «Мебельмаркет», второй этаж. Телефон 295-7755.
5: Ищите качественный велосипед или самокат? Огромный ассортимент велосипедов, самокатов, скейтбордов для всех возрастов по привлекательным ценам в магазине «Зеленый крокодил». Ждем вас по адресу Бородинская, 46/50. «Зеленый крокодил».
6: Галина Васильевна, это ваши арендаторы. Хотим завести кошку.
7: А слона не хотите? Нельзя.
8: А в своей квартире от самолет можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру.
6: Моя квартира, мои правила.
9: Застройщик ООО СЗ проект С-44. Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробные условия на самолет.ру. Проектная декларация на наш.дом.рф.
10: Стильные кухни и мебель от White Kitchen. Высокое качество, каждый проект особенный. White Kitchen. Делаем только красивую мебель на заказ. White Kitchen. Подробные обзоры и примеры проектов мебели смотрите в наших соцсетях. Везде мы White Kitchen VL.
11: Звук поставим на...
0: Небо Рекордс при поддержке Русское радио Владивосток представляет 29 мая Фетисов Арена. Большой концерт группы Добро.
11: На часах 00.
0: Любимые хиты вживую. Юность. На часах 00 и другие. Билеты в кассах города.
11: На часах 00.
0: 6+.
12: Семейный ресторан «Сыроварня» от Аркадия Новикова во Владивостоке. Проведите время на нашей просторной солнечной террасе с видом на город. Ждем вас в гости ежедневно с 10:00 по адресу Светланская, 37А. Бронь по номеру 202-35-77.
13: Каким должен быть ваш мужчина?
14: Сильным, ухоженным, красивым.
13: Beauty Club предлагает для придания более брутального вида новейшие инъекционные и аппаратные методики для мужчин. Контурная пластика лица, пересадка волос, ну и, конечно же, все виды чисток и уходовых процедур.
14: Beauty Club. Высокие технологии для мужчин, желающих выглядеть на высоком уровне.
13: Telegram Beauty Club.
15: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
16: Приморская сцена Мариинского театра представляет 21 мая одноактные балеты «Свадебка» и «Петрушка». Жемчужины авангарда Дягилева во Владивостоке. Билеты на сайте, в кассах и в мобильном приложении театра.
17: Возрастное ограничение 12+.
18: Май в Шамбале. Время музыки и волшебства. 8 мая. Хиты, которые знает вся страна. Кавер-группа «Зверопой» исполнит легендарные песни группы «Звери». Районы, кварталы, дожди, пистолеты. Подпеваем все вместе. 23 мая. Мастера иллюзий покажут настоящую магию. Отдыхайте ярко на главных событиях весны.
19: Вход бесплатный 18+. Организатор на Шамбала. Подробности на сайте visitshambala.ru.
20: Из плана лечь на пол и прокачать пресс получилось только лечь на пол. Ну, маленькие победы тоже победы.
0: Телефон рекламной службы Русского радио во Владивостоке. 243-15-55.

0: слушает страна. Русское радио. Только любимое.
1: Я не отпущу тебя. Тобою хочу болеть.
0: Только лучшее. Слушайте лучшее, любимое, на русском. Реклама на русском.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, пробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
3: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
7: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru.
8: АЗС «Татнефть». Хорошее у вас топливо. Залить ко мне литров 30, а лучше 100.
9: Кофе хотите?
8: Это намек?
9: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
8: Нет кофе, нет бонусов?
9: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительный
7: ООО «Татнефть» АЗС «Северо-Запад». Информация об организаторе акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте azs.tatneft.ru.
10: Дачный сезон в самом разгаре? Нет, все только начинается. Хорошо, когда под рукой есть бактерицидный лейкопластырь «Верафарм». Он может пригодиться при небольших порезах и ссадинах. «Верафарм» – тот самый лейкопластырь с зеленкой. Покупайте в аптеках «Плюс». Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
7: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
12: У меня из развлечений только эмоциональные качели и колесо подозрений. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 4.

0: вместе с группой «Добро», выйдя на сцену церемонии «Золотой граммофон», мы спели вот это дело акапельно. Вот так вот в три микрофона, что называется. Ну, я топил, понятно, как мог, а они сделали это круто, как и всегда. После вручения и получения соответствующей награды. Так что да, у каждого свои эмоции, свои воспоминания. Но самое главное, что они приятные.
1: На русском радио «Макс Орлов».
0: Утро, как и всегда, прекрасно, когда в нем есть наши русские утренние перцы. Ну, потому что, не знаю, как вы, я уже даже сначала прием включаю, потом делаю себе, например, кофе, чай, потому что это больше, чем просто приятная добрая привычка. Так что да, утро мы с вами, запал утренний, точнее, мы получили. Дальше все в наших руках. Есть настроение, желание двигаться вперед, к праздникам, к лету, если хотите. Ну и, конечно, есть любимые песни, с которыми будет точно хорошо. У микрофона Макс Орлов, большущий привет, и мы продолжаем.

0: Вот оно какое!
1: Наше
0: утро! Русские перцы! Мы не бреем бороды, мы не стрижем волосы, мы не управляем городом, мы зарабатываем голосом. Главное утреннее шоу «Странные русские перцы» здесь, на русском радио. Антон Юрьев, Полина Жукова, Дима Морозов.
2: Доброе утро. Главное про бороды. Хорошо, что у меня нету.
3: Да?
2: Я прям перепугалась.
3: Отлично. Там... Давай, Димочка, слезай с табуретки, пожалуйста. Давай, продолжай эфир. Все хорошо. Скишот был хороший.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Что слушает страна?

0: Реклама на русском.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: У каждого есть мечта, которая ждет своего часа. Пусть она исполнится с лотереей «Мечталион». В тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте и на inlotto.ru.
3: ВГЛ 2D, спортсоюз, алгоритм номер 19, Мечталион. Срок лотереи до 29.08.2034 года. Тираж номер 190, 10.05.2026. Информация об организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке их получения на inlotto.ru. 18+.
4: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
5: Открывает дачный сезон «Скупер». Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. «Скупер». Доставка для дачи «Супер». Выгоднее с подпиской «Прайм».
6: УО «Инстамарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке «Прайм» услуги оказывает АО ЦПЛ.
7: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на суточно.ру.
8: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
9: 6+.
10: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
11: И пусть, куда бы нас ни посылали, везде нам будет хорошо. Рекламная служба русского

0: Новая песня на русском.
1: Друзья, всем привет! Это Мод, и вы слушаете мою новую песню «Намек на нас» на русском.

0: крепче, прижимаю поближе, без остатка растворится.
1: Что там шепчут они вечно? Вот поди, разбери. Это новинка, кстати, мод на русском радио «Намек на нас» называется песня. Но если вы таки расслышали, раскопали какой-то смысл, схожий с вашей какой-то жизненной ситуацией, ну, значит, вы большой-большой молодец. Собственно, для этого и сочиняется, придумывается, творится история музыкальная, потому что в каждой песне точно каждый находит что-то свое. У микрофона Макс Орлов, это я. Большой привет каждому, кто здесь, кто на волне. 6 мая сегодня, майский продолжается у тех, кто заранее все это дело продумал, уехал для того, чтобы полноценно отдохнуть, что уж там, почти полмесяца получается. Если же нет, тогда мы с вами, и поверьте, это время пролетит заметно и продуктивно. Далее группа «Фабрика» для вас на русском.

0: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
1: По данным «Премгидромета», в четверг во Владивостоке преимущественно без осадков. Воздух прогреется до 16 градусов выше нуля, ветер умеренный. Спонсор выпуска – ООО «Специализированный застройщик ДНС Сити».
2: Объявляем старт продаж семейного квартала в ДНС-Сити.
3: Закрытая территория.
2: Большой двор, аттракцион для игр и развлечений.
3: Безбарьерная среда для прогулок с колясками.
2: В шаге от дома детский сад, школа.
3: И общественно-деловой центр с магазинами, фудкортом и игровым центром.
2: Звоните 202-95-78.
3: 202-95-78.
2: Застройщик ООО «СЗДНС-Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Реклама на русском.
5: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
6: У Rich Family на Новосибирской улице Королева 40, корпус 40, Угаран 110, 547, 605, 1196.
7: Фитнес-тренировка. Время, когда ваше тело работает на пределе возможностей. А после наступает время вернуть ему легкость. На территории клуба World Class открыто пространство Corona Recovery. Кабинет профессионального, быстрого и глубокого восстановления вашего тела после тренировок и напряженного дня. Снятие гипертонуса и перезагрузка нервной системы. Подробности на coronaspa.ru и по телефону 266-9585.
8: Молоко и мед. Ваш уютный семейный ресторан. Новые сочные завтраки. Большой выбор паст и атмосфера отдыха на уютной террасе в центре города. Ждем вас ежедневно с 10.00 по адресу Суханова 6А. Забронируйте стол по номеру 258-90-90.
9: В лаборатории Unilab весенний марафон. Скидки 20% на 13 комплексов обследования. Только до 31 мая. Подробности по телефону или на сайте. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Волан-де-Морт испортил ваш день? У нас есть решение.
11: Гарри Поттер. 7 июня. Концерт-холл. Не просто кино. Гарри Поттер и философский камень в уникальном формате. Показываем фильм полностью на большом экране, а симфонический оркестр вживую исполнит 58 музыкальных композиций. Билеты в кассах города. 12+.
12: Специализированный антикоррозийный центр «Алион Антикор» использует материалы крупнейшего шведского концерна «Аусон», завоевавшие доверие во всем мире. Разработчик уникальных технологий защиты автомобилей, надолго замедляющий процесс коррозии. «Алион Антикор». Ржавчине дадим отпор. 250-2040.

0: Острогорный. Отдел продаж 298-0606.
1: ООО «Социресурс Девелопмент Острогорная». Проектная декларация на сайте nartom.rf.
2: Лучше всего деньги вкладывать в кошелек.
0: Телефон.
3: Жилой комплекс «Огонь».
0: Острогорный. Отдел продаж 298-0606.
1: ООО «Социресурс Девелопмент Острогорная». Проектная декларация на сайте nartom.rf.
2: Лучше всего деньги вкладывать в кошелек.
0: Телефон рекламной службы Русского радио.

0: Новости на русском.
1: Здравствуйте, Таня Лебедева с новостями к этому часу. Власти Объединенных Арабских Эмиратов ввели ограничения на полеты в своем воздушном пространстве всего через несколько дней после полного восстановления авиаперевозок, сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на официальное уведомление для пилотов и персонала. Информацию публикуют «Известия». Участники ЕГЭ могут использовать на экзамене непрограммируемый калькулятор, линейку, орфографические словари и другие разрешенные средства в зависимости от предмета. Также на рабочем столе можно иметь еду, воду и лекарства, следует из методических рекомендаций Рособоронадзора, рассказывает ТАСС. В Приморском крае продолжается реконструкция путепровода через железную дорогу в селе Тереховка Надеждинского округа. Этот объект имеет ключевое значение для местных жителей. Он соединяет село с населенными пунктами, отделенными железнодорожными путями. Готовность реконструкции составляет 45%, рассказали в краевом Минтрансе. Полным ходом идет подготовка к надвижке металлического пролетного строения путепровода. Проводится сборка и сварка пролета. Уже собрано 8 рядов из необходимых 13. Реконструкция путепровода позволит восстановить прямую связь с соседними населенными пунктами, существенно сократить время в пути и повысить уровень безопасности дорожного движения. После завершения реконструкции путепровод станет не просто инженерным сооружением, а жизненно важной связью для Тереховки, возвращающей селу удобную и безопасную транспортную доступность. Во Владивостоке жители Первой речки вынужденно дышали едким запахом, похожим то ли на газ, то ли на нефтепродукты. Что стало его причиной, однозначно сказать нельзя. В диспетчерской службе горожанам ответить ничего не смогли. В Росприроднадзоре посоветовали писать обращение, пишет Вейл.ру. В завершение выпуска о погоде. По данным Премгидромета, во Владивостоке сейчас ясно, 15 градусов тепла. На этом все новости о развитии событий в следующих выпусках на Русском радио.
0: Новости на русском.

Ну что, май в разгаре. Согласитесь, что майское настроение, оно особенное. Вот даже на рабочем месте все ощущается чуть иначе. Легче. Смотришь в окошко, солнышко светит, в голове уже не только задача, но и жизнь. После них. И музыка и в такие дни точно спасает идеально. Включаешь любимую песню, трек, и офис уже не просто офис, а место, где ты почти вдохновлен. Напитываешься этой энергией, настроение, соответственно, подтягивается, мысли двигаются быстрее, ну и даже рабочая среда сегодня как будто бы не такая вредная, правда? Ну, потому что май сам по себе делает странную вещь, он добавляет музыки не только в наушники, но и куда-то туда, внутрь. Всем, кто с нами, большущий привет! У микрофона Макс Орлов, это русское прекрасное весеннее радио, от себя, конечно, настроение и те самые любимые, дорогие сердцу песни.

0: Реклама на русском.
1: Слово может вдохновлять, а пространство – дарить радость. Кварталы Чехова – это место, где создаются истории. Живописный променад, благоустроенная территория, кафе и ресторан придают району особую атмосферу. Для тех, кто ценит простор, действуют специальные условия на большие квартиры с выгодой до 3 миллионов рублей. Подробности в отделе продаж по телефону 2-901-101. Кварталы Чехова, район Голубиная Пать. Застройщик ОСЗ «Сити Комплекс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Кто-то говорит, что Rolls-Royce – это медленно и дорого. Но его выбирают не за скорость, а за возможность оставить весь мир снаружи. За тишину, которая стоит миллион. Вот ваш личный Rolls-Royce в мире восстановления. Мы не предлагаем скидок, потому что не экономим на вашем комфорте. Безупречный сервис, полная конфиденциальность, выверенные техники сильной школы мастеров. Отключись от внешнего мира и полностью восстанови свой ресурс. 266-9585 karunaspa.ru.
3: Молоко и мед. Ваш уютный семейный ресторан. Новые сочные завтраки. Большой выбор паст и атмосфера отдыха на уютной террасе в центре города. Ждем вас ежедневно с 10.00 по адресу Суханова 6А. Забронируйте стол по номеру 258-90-90.
4: В лаборатории Unilab весенний марафон. Скидки 20% на 13 комплексов обследования. Только до 31 мая. Подробности по телефону или на сайте. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Жилой комплекс «Семья» – это территория, куда хочется возвращаться.
6: Вокруг все необходимое. Школы, сады, магазины в пешей доступности. А в квартире – идеальный ремонт с кухней. Просто забери ключи и живи.
5: Вот в мае 2026-го ДВ-ипотека от 2% уже сегодня.
6: Жилой комплекс «Семья». Живи на полную. 246-400.
7: Застройщик ООО «Новый дом ВЛ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Ух ты! Какие сережки! Наверное, кучу денег стоит.
6: Нет. В ювелирном магазине «Ларец» невыкупленные ювелирные украшения, прошедшие чистку, полировку, восстановление, для вас от 8 990 рублей за грамм.
9: Ювелирный магазин «Ларец». Кловерхаус, первый этаж.
10: Весна. Время строить и обновлять. В Prime Interior огромный выбор гранита для фасадов, ступеней, террас. А для дома – мрамор, оникс, кварцит в интерьер. Мы не просто продаем камень. Мы помогаем создать проект, который будет радовать десятилетия. Камень Prime Interior. 276-71-71.
11: Сезон скидок продолжается. Спешите сэкономить с фабрикой «Верена Мебель». До конца мая приобретайте мягкую мебель с выгодой до 15%, а корпусную – до 40%. Подробности акций и адреса магазинов на verenamebel.rf.
12: Близкие становятся ближе. Новые магазины прямо у вашего дома. Свежие продукты каждый день. Шашлык замороженный «Ратимир» всего 459,99. Кола «Добрый» всего 119,99 за 1,5 литра.
13: Близкие все ближе и цены ниже.
6: Шикарные серебряные украшения Роберто Браво, созданные с итальянской страстью, теперь можно получить в подарок. При покупке одного, второе вы получаете бесплатно. В Италии умеют ценить красоту, а мы ценить вас. Ювелирный бутик «Роберто Браво».
14: Акция действует до 31 мая. Подробности в «Роберто Браво». ТРК «Седанка Сити».
15: Ленивые люди делают свою работу быстро и качественно, чтобы не переделывать.
0: Телефон рекламной службы «Русского радио» во Владивостоке. 243 15 55.

Да, а женские слезы – это часто не про один единственный момент в жизни. Это когда долго мечтала, верила, строила внутри красивую картинку, ну а жизнь такая тебе говорит, ну, сорян, у меня был другой сценарий. И вроде она отвечает и говорит, да ладно, все нормально, но вот по интонации понятно, что кому-то сегодня лучше не шутить. Да, но потому что разрушенные мечты – это больно, особенно когда сердце уже успело в них переехать, пожить и обжиться, я бы так сказал. Рефлекс на русском радио прямо сейчас. Если ваше сердце сейчас переживает, значит, оно готово к новым открытиям, к новым ощущениям, чувствам. И пускай это случится в вашей жизни, причем как можно скорее. Мы будем рядом, мы будем с вами. Меня зовут Макс Орлов. Вы слушаете русское радио.

0: Русское радио представляет Русрадио.ру. Сайт русского радио. Много любимой музыки, новостей и интерактивных возможностей. Русрадио.ру. Дарим отличное настроение. Реклама на русском.
1: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
2: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
3: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски. Пусто. Система рекомендует Айо.
4: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
5: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
6: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
7: Лопаль – современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лопаль – оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
8: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. Уинстамарт-сервис, Москва, ОГРН. 18-774-649-49-80-18+01.05-31.05.26. Подробнее об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
9: Засыпаем, заливаем, размешаем, выпиваем. Натуральненько.
10: Кисель Леавит желудок поблагодарит.
11: Является лекарственным средством.
12: Дачный сезон в самом разгаре? Нет, все только начинается. Хорошо, когда под рукой есть бактерицидный лейкопластырь «Верафарм». Он может пригодиться при небольших порезах и ссадинах. «Верафарм» – тот самый лейкопластырь с зеленкой. Покупайте в аптеках «Плюс». Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Проблема с продуктами дома не решается без продуктов дома. С продуктами дома – поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
14: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
15: Здесь проходит проверку.
16: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
17: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
18: Да женить бы я и не подозревал, что можно неправильно поставить молоко в холодильник, а? Рекламная служба «Русского радио» 579-7799, код 499.
19: Новая песня на русском.
20: Всем привет, я Мари Краймбрери, и вы слушаете мою новую песню «Давай не ждать» на русском.
19: Русское радио.

та какая. Ну вот у нее всегда жизнеутверждающая музыка. Хватит все откладывать на потом. Вот иногда накрывает такие мысли. Жить хочется сейчас, никогда все отдельно сложится идеально. Не с понедельника, не с 1 января, а не после очередных дел, а вот именно сейчас. Мари Краймбрери на волнах Русского радио. «Давай не ждать». Это новинка, кстати говоря. И мне кажется, она очень актуальна для сегодняшнего дня. Если вдруг солнышко вас сегодня вдохновляет, мотивирует на что-то, тогда делайте уже сейчас. И пускай вам будет хорошо. А мы, как и всегда, во всем и всегда, опять же, поддержим. Русское радио в приемнике. Так держать. Меня зовут Макс Орлов. Совсем скоро Алсу, Бурита и Кристина Арбакайдзе прямо сейчас на русском.

Влюбленный мужчина – это целое явление, скажу я вам. Можно из него, или точнее из нас, в общем-то, наверное, лепить все, что угодно. Делайте свое дело, а мы своими влюбленными глазами будем смотреть, ждать, надеяться на взаимность, если вдруг еще вам не сказали и не ответили «да». Ну, либо же наоборот, когда ты понимаешь, что рядом с тем человеком, с которым должен находиться, в общем, мне кажется, тебе и горы по плечу. Это «Бурито» на волнах Русского радио. Пускай все у вас получится. Если вдруг ваше сердце задумало какой-то вираж или приключение, или флирт, называйте как хотите. Самое главное, что ваше сердце стучит, чувствует, и значит, вы живете. Меня зовут Макс Орлов. Это «Русское радио». Еще одна красивая песня, на этот раз в исполнении Алсу.

0: Реклама на русском.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: У вас же есть заветная мечта. С лотереей «Мечталион» она может стать реальностью. В тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте на inloto.ru и в магазинах партнеров.
5: Спортсоюз, алгоритм номер 19, Мечталион. Срок лотереи до 29.08.2024 года. Тираж номер 190, 10.05.2026. Информация об организации лотереи, правил ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей. Срок, месте и порядке получения на inloto.ru. 18+.
6: Пятерочка за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
7: Пятерочка выручает!
6: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.
8: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Квартиру.

0: квартиру сниму на суточно.
1: Азастатнефть. Хорошее вас топливо. Залить ко мне литров 30, а лучше 100.
2: Кофе хотите?
1: Это намек?
2: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
1: Нет кофе, нет бонусов?
2: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на АЗС Татнефть и получаете дополнительные бонусы. Организатор акции ООО «Татнефть АЗС Северо-Запад». Информация об организаторе акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте azs.datneft.ru.
3: Перевести пенсию в ВТБ – это такая же классика, как закрутить на танцплощадке с той, кто много лет рядом. Запросто осилить собрание классики, а не только краткое содержание. Переведите пенсию в ВТБ и получите 3000 рублей по промокоду «Весна», а также повышенную ставку по сбережениям.
4: 3000 рублей зачисляются при переводе пенсии в ВТБ по промокоду «Весна» с 1 марта по 10 мая. Оплата покупок на общую сумму от 3000 рублей и получение первой пенсии со 2 мая по 31 июля текущего года. Подробные условия на vtb.ru. Повышенная ставка доступна при условии получения пенсии в ВТБ. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
5: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
6: 12+.
7: Чипсы – это умение продать одну картофелину по цене килограмма. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499. Добрый вечер.

0: Сделала меня.
1: Новая песня на русском.
2: Любовь отныне наше знамя, а силы стала вера.
3: Всем привет, это Юлия Михальчик, и вы слушаете мою новую песню «Знамя» на русском.
1: Русское

Но всегда есть песни, где можно улыбнуться, всегда есть песни, где можно погрустить, ну и песни, конечно, где можно немножко подумать, поразмыслить, побыть наедине со своими чувствами для того, чтобы сделать последующие выводы. Юрий Михальчик только что на «Волнах русского радио», «Знамя», так называлась эта песня. Ну и мы поехали далее, не останавливаясь, эта среда будет точно за нами, потому что есть настроение и желание сделать ее светлой, прекрасной, по-настоящему весенней. Русское радио, Москва.

0: По данным Ренгидромета, в четверг во Владивостоке преимущественно без осадков. Воздух прогреется до 16 градусов выше нуля, ветер умеренный. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик. Новый дом ВЛ».
1: Жилой комплекс «Семья» говорит спасибо врачам, учителям, военным и работникам оборонных предприятий. Для вас дополнительные 4% скидки на все квартиры. От компактных до семейных с двумя санузлами. Заходите в наш офис, смотрите шоурумы с живым ремонтом, оцените качество лично.
2: Жилой комплекс «Семья».
1: Звоните 246-400.
2: 246-400.
3: Застройщик ООО «Новый дом ВЛ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Реклама на русском.
5: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
6: У Rich Family, Новосибирск, УГРН 110-547-605-1196.
7: Мы создали идеальный пазл для комфортной жизни. Жилой комплекс «Sequoia Park». Продуманные планировки. Авторский двор. Детский сад у дома. «Sequoia Park» создан из преимуществ. Больше на prime1.rf. В мае инвестируйте в преимущества со скидкой до 1 000 000 рублей.
3: Проектное финансирование ВТБ ПАО. Застройщик ООО «Prime Group». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: В новом магазине напольных покрытий М2 500 видов ламината, керамогранита и кварц-винила по цене от 990 рублей. В честь открытия до конца мая скидки до 20%.
8: М2.
1: На Бородинской 47Б.
8: Ваши квадратные метры уюта.
1: Торговый центр «Мебельмаркет», второй этаж. Телефон 295-7755.
9: Легендарные двери «Гардиан». Объявляем скидки на двери «Гардиан» в наличии в салонах «Евродвери». Не нашли желаемого? Любая модель, любого размера под заказ. «Евродвери» во Владивостоке. ТЦ «Домашний очаг» на Океанском проспекте 133. Сайт evrodveri.com. Об организаторах и сроках акции подробности у продавцов-консультантов.
10: Стильные кухни и мебель от «White Kitchen». Высокое качество, каждый проект особенный. «White Kitchen». Делаем только красивую мебель на заказ. White Kitchen. Подробные обзоры и примеры проектов мебели смотрите в наших соцсетях. Везде мы White Kitchen VL.
11: Волан-де-Морт испортил ваш день? У нас есть решение.
12: Гарри Поттер.
13: Гарри Поттер.
14: Гарри Поттер.
15: 7 июня. Концерт холл. Не просто кино. Гарри Поттер и философский камень в уникальном формате. Показываем фильм полностью на большом экране, а симфонический оркестр вживую исполнит 58 музыкальных композиций. Билеты в кассах города. 12+.
16: Семейный ресторан-сыроварня от Аркадия Новикова во Владивостоке. Проведите время на нашей просторной солнечной террасе с видом на город. Ждем вас в гости ежедневно с 10:00 по адресу Светланская, 37А. Бронь по номеру 202-35-77.
17: Весь мир обновлению весеннему рад, значит и нам нужен новый наряд. Чтоб новых костюмов и платьев пошить, рекомендуем в «Мастер» спешить. Радует «Мастер» людей круглый год. Магазин «Мастер» на Суханова 3 и 5. Широкий ассортимент нарядных тканей и фурнитуры для весны и наступающего лета. Телефон 243-26-54.
18: Оптимист знает, что шаг назад после шага вперед – это не катастрофа. Это ча-ча-ча.
19: Телефон рекламной службы Русского радио во Владивостоке. 243-15-55.
20: Не уходи.
19: Во Владивостоке. 243-15-55.

0: радио. Новости на русском.
1: Таня Лебедева с новостями к этому часу. Здравствуйте. Китайские власти надеются на скорейшее восстановление нормального судоходства в Ормузском проливе. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И. Его слова публикует ТАСС. Российский рынок сыра столкнулся с ситуацией, когда при стабильном спросе склады производителей оказались переполнены продукцией. Производство сыра в первом квартале увеличилось лишь на 3%. Об этом сообщили в Национальном союзе производителей молока «Союз молоко». Главным фактором накопления запасов назвали рекордный объем производства сырного молока в прошлом году, максимальный за 3 десятилетия, передают «Известия». Водители больших грузов теперь не только объезжают через прохладную рамку весогабаритного контроля на основной трассе под Владивостоком, но и в самом селе пытаются не попасть под штрафующую их камеру. Для этого проложили маршрут через совсем уже периферийные улицы, не подходящие для такого транспорта, передает Вейл.ру. Отчаявшись звать ГАИ, местные жители сами стали блокировать движение, вынуждая самосвалы пятиться назад. Несколько дней назад, по словам жителей Прохладного, у школы номер 7 на улице Амурская установили камеру, которая фиксирует большие грузы и автоматически их штрафует за нарушение ПДД. Казалось, проблема будет решена, самосвалов и фур станет меньше, а если они там и поедут, то пополнят краевой бюджет. Но, увы. Для местных жителей стало все только хуже. Теперь объезжать камеру водители самосвалов стали через улицу Новую. Ее ширина всего около 5 метров. Там нет никакого тротуара, а по обе стороны находятся частные жилые дома. 6 мая бороться с нарушителями решили собственными силами. Проезжую часть стали перегораживать легковушками и требовать от водителей сдавать назад и уезжать. Большие грузы уехали. В завершение выпуска о погоде. По данным Премгидромета, во Владивостоке сейчас малооблачно, 13 градусов тепла. На этом все новости о развитии событий в следующих выпусках на Русском радио.
0: Новости, на Русском. Макс Орлов. Радио.
2: А заметили, что каждую весну начинается, наверное, одно и то же. Ты говоришь себе, ну все, к лету моя идеальная форма. Я аж поперхнулся, вспоминая, как себе тоже даю подобное обещание. Да, планы серьезные, конечно, как будто бы гимнастика по утрам, да, спорт, питание, режим. А потом вечером или выходные кто-то приносит шашлык. Да, и все, мотивация начинает так опасно плавиться. Но, если честно, идеальная форма — это не только про пресс-цифры, это когда тебе хорошо в себе. И летом это чувствуется лучше всего. Так что, да, музыку громче. С вами Русское радио. Всегда и во всем поддержим. Меня зовут Макс Орлов. Отличного дня!

0: Реклама на русском.
1: Слово может вдохновлять, а пространство – дарить радость. Кварталы Чехова – это место, где создаются истории. Живописный променад, благоустроенная территория, кафе и ресторан придают району особую атмосферу. Для тех, кто ценит простор, действуют специальные условия на большие квартиры с выгодой до 3 миллионов рублей. Подробности в отделе продаж по телефону 2-901-101. Кварталы Чехова, район Голубиная Пать. Застройщик ОСЗ «Сити Комплекс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: В лаборатории «Юнилаб» весенний марафон. Скидки 20% на 13 комплексов обследования только до 31 мая. Подробности по телефону или на сайте. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Легендарные двери «Гардиан». Объявляем скидки на двери «Гардиан» в наличии в салонах «Евродвери». Не нашли желаемого? Любая модель, любого размера под заказ. «Евродвери» во Владивостоке. ТЦ «Домашний очаг» на Океанском проспекте 133. Сайт evrodveri.com. Об организаторах и сроках акции подробности у продавцов-консультантов.
4: Ух ты! Какое колечко! Наверное, кучу денег стоит.
5: Нет. В ювелирном магазине «Ларец» невыкупленные ювелирные украшения, прошедшие чистку, полировку, восстановление, для вас от 8 990 рублей за грамм.
6: Ювелирный магазин «Ларец». Кловерхаус, первый этаж.
7: Звук поставим на...
8: Небо Рекордс при поддержке Русское радио Владивосток представляет 29 мая Фетисов Арена. Большой концерт группы Добро.
7: На часах 00.
8: Любимые хиты вживую. Юность. На часах 00 и другие. Билеты в кассах города.
7: На часах 00.
8: 6+.
9: А расскажи мне сказку про наш автомобиль.
10: Он от камеры ушел, от аварии ушел, от угона ушел. А коррозия его и съела.
9: Надо было делать антикор.
10: Специализированный антикоррозийный центр «Алион Антикор». Учитесь на чужих ошибках. Звоните 250-2040.
11: Анна Ивановна, это ваш арендатор. Хочу турник повесить.
12: Это тебе не спортзал, нельзя.
13: А в своей квартире от самолет можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру.
11: Моя квартира, мои правила.
14: Застройщик ООО СЗ проект С-44. Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробные условия на самолет.ру. Проектная декларация на наш.дом.рф.
15: Кот – самый лучший друг. Он не будет спрашивать, почему ты ешь по ночам. Он будет есть с тобой.
16: Телефон рекламной службы Русского радио во Владивостоке. 243-15-55. Что слушает страна?
17: И как бы ни старался, никак.
16: Русское радио.

представляю, конечно, Хану, красотку. Я соглашусь со всем, что поется в этой песне. Русские красавицы. И нет милей краше наших девиц, это точно. Так что всем прекрасным большой привет. Хотя, девчата, вы все очаровательны, вы все прекрасные и красивы. Каждому из вас, каждый из вас, это, конечно, хочется подарить по большому букет цветов, чтобы вы улыбнулись. Держите музыку, песня для вас.

Когда жизнь, конечно, накидывает тебе всего и сразу, планы рушатся, настроение скачет, и кажется, что вообще непонятно, куда дальше. Но знаете, что интересно? Почти все тяжелые моменты, из-за которых мы когда-то переживали, в итоге остаются позади. Да, не сразу. Да, местами через «ну и зачем мне все это было?», но мы все равно это проходим. И, наверное, в этом главный вывод, что бы ни случилось, жизнь, она не стоит на месте, а значит, однажды ты еще поймешь и поймаешь себе на мысли, что ну вот я тогда казал, что все пропало, а сегодня и сейчас понимаю, что все было не просто так и не зря. Дмитрий Маликов, я Стеро на волнах Русского радио. Все будет. Это почти что гимн радиостанции. Ну, кстати, об этом я скажу чуточку позже. Сегодня 6 мая, а завтра, стало быть, день радио. Да-да, можно поздравлять. Мы приготовили для вас кое-какие сюрпризы. Подарочки, если хотите, музыкальные, не только. Но об этом расскажу чуточку попозже. А пока Мить Фомин и Юлия Савичева о своем, о душевном, о делах сердечных. В общем, делайте громче. Отличного дня. Меня зовут Макс Орлов, и Русское радио с вами.

что у нас завтра. Ну, как кто из вас помнит, завтра у нас 7 мая, а 7 мая отмечается профессиональный праздник работников отрасли связи, радиовещания, телекоммуникации. В общем, попросту говоря, День радио. Да-да. И завтра, я считаю, наш общий с вами праздник, День радио. В честь этого события в группе Русского радио в Одноклассниках вас ждут эксклюзивные видеоподарки. Поздравляйте близких вместе с любимыми артистами. Александр Панайотов, Любовь Успенская, Аня Лорак, Юлия Паршута, Дмитрий Колдун, Вячеслав Макаров и Севиль Арчкасти уже подготовили пожелания для вас. Так что, да, заходите в нашу официальную группу, выбирайте видеоподарок и делитесь праздничным настроением прямо сейчас. Ну, а ваше поздравление с Днем Радио можете присылать и сегодня, в том числе и завтра, конечно же, потому что это, повторюсь, наш общий праздник. Меня зовут Макс Орлов, это Русское Радио.

0: Реклама на русском.
1: Мечтаете о новом автомобиле или квартире? С лотереей «Мечталион» эта мечта может стать реальностью. В тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте на inlotto.ru и в магазинах партнеров.
2: ВГО-2, Спортсоюз, алгоритм номер 19, Мечталион. Срок лотереи до 29.08.2034 года. Тираж номер 190, 10.05.2026. Информация об организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке получения на inlotto.ru. 18+.
3: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liqui-moly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
4: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
2: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
5: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски. Пусто. Система рекомендует Айо.
6: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
7: Проверка показала. Продукты дома появляются только если они дома есть. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
8: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
9: Любовь здесь проходит проверку.
10: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. «Ставка на любовь 2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
11: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» теперь на «Ламода». Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя «Монте-Карло» на «Ламода» и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
12: История одного подвига. Известные артисты расскажут о подвигах своих великих предков.
13: Это история нашей семьи.
12: На Пятом канале. Присоединяйтесь. Для лиц старше 12 лет.
14: Русское радио представляет. 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
15: 12+.
16: Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.
17: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном.

весна делает свое дело. Хочется любви, но еще больше надежности, тепла и человек, рядом с которым можно быть самим собой. Да? Ну и желательно, чтобы храпел еще, не как трактор. Тогда вообще будет идеальное попадание. Наш коллега Анна Семенович только что на волнах Русского радио. Мы же вновь о любви, о чувствах. На этот раз уже группа «Бис», воссоединившаяся. Это «Русское радио». И это

0: По данным Ренгидромета, в четверг во Владивостоке преимущественно без осадков. Воздух прогреется до 16 градусов выше нуля, ветер умеренный.
1: Реклама на русском.
2: В новом магазине напольных покрытий М2 500 видов ламината, керамогранита и кварц-винила по цене от 990 рублей. В честь открытия до конца мая скидки до 20%.
3: М2.
2: На Бородинской 47Б.
3: Ваши квадратные метры уюта.
2: Торговый центр «Мебельмаркет», второй этаж. Телефон 295-7755.
4: Ищите качественный велосипед или самокат? Огромный ассортимент велосипедов, самокатов, скейтбордов для всех возрастов по привлекательным ценам в магазине «Зеленый крокодил». Ждем вас по адресу: Бородинская, 46/50. «Зеленый крокодил».
5: Шикарные серебряные украшения Роберто Браво, созданные с итальянской страстью, теперь можно получить в подарок. При покупке одного, второе вы получаете бесплатно. В Италии умеют ценить красоту, а мы ценить вас. Ювелирный бутик «Роберто Браво».
6: Акция действует до 31 мая. Подробности в «Роберто Браво». ТРК «Седанка Сити».
7: Май в Шамбале. Время музыки и волшебства. 8 мая. Хиты, которые знает вся страна. Кавер-группа «Зверопой» исполнит легендарные песни группы «Звери», «Районы кварталы», «Дожди, пистолеты». Подпеваем все вместе. 23 мая. Мастера иллюзий покажут настоящую магию. Отдыхайте ярко на главных событиях весны.
8: Вход бесплатный 18+. Организатор на Шамбале. Подробности на сайте visitshambala.ru.
9: О чем мечтают женщины?
5: Нос.
9: Что нос?
5: Маленький, красивый и быстро.
2: Безоперационная ринопластика в Beauty Club. Коррекция формы носа без скальпеля, наркоза и длительного периода восстановления. Beauty Club и современные технологии сделают из вашего носа произведение искусства.
5: Beauty Club. Совершенство уже сейчас.
2: Подробности в Telegram Beauty Club.
6: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
10: Золушка никогда не просила себе принца. Она просила выходной и красивое платье.
1: Телефон рекламной службы русского радио во Владивостоке. 243-15-55. Что слушать?

0: радио. Больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: Таня Лебедева с новостями к этому часу. Здравствуйте. Китайские власти надеются на скорейшее восстановление нормального судоходства в Ормузском проливе. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И. Его слова публикует ТАСС. Российский рынок сыра столкнулся с ситуацией, когда при стабильном спросе склады производителей оказались переполнены продукцией. Производство сыра в первом квартале увеличилось лишь на 3%. Об этом сообщили в Национальном союзе производителей молока «Союз молоко». Главным фактором накопления запасов назвали рекордный объем производства сырного молока в прошлом году, максимальный за 3 десятилетия, передают «Известия». Водители больших грузов теперь не только объезжают через прохладную рамку весогабаритного контроля на основной трассе под Владивостоком, но и в самом селе пытаются не попасть под штрафующую их камеру. Для этого проложили маршрут через совсем уже периферийные улицы, не подходящие для такого транспорта, передает Вейл.ру. Отчаявшись звать ГАИ, местные жители сами стали блокировать движение, вынуждая самосвалы пятиться назад. Несколько дней назад, по словам жителей Прохладного, у школы номер 7 на улице Амурская установили камеру, которая фиксирует большие грузы и автоматически их штрафует за нарушение ПДД. Казалось, проблема будет решена, самосвалов и фур станет меньше, а если они там и поедут, то пополнят краевой бюджет. Но, увы, для местных жителей стало все только хуже. Теперь объезжать камеру водители самосвалов стали через улицу Новую. Ее ширина всего около 5 метров. Там нет никакого тротуара, а по обе стороны находятся частные жилые дома. 6 мая бороться с нарушителями решили собственными силами. Проезжую часть стали перегораживать легковушками и требовать от водителей сдавать назад и уезжать. Большие грузы уехали. В завершение выпуска о погоде. По данным Премгидромета, во Владивостоке сейчас малооблачно, 13 градусов тепла. На этом все новости о развитии событий в следующих выпусках на Русском радио.
0: Новости на Русском.

0: Раньше, кстати, можно было комплименты не так часто говорить. Можно было просто позвонить на радио, заказать песню, в которой все скажет за тебя. Любимый артист, песня, слова, рифма. Ну, в общем, мне кажется, мы недалеко ушли от того момента, когда можно эти песни посвящать. Но об этом в столе заказов. В любом случае, Андрей Губин так или иначе переносит в те моменты, когда мы влюблялись, когда мы любили. Добрый день!
1: Макс Орлов. На русском радио.
0: Не знаю, где застал вас мой голос, но мне кажется, весна точно вытаскивает всех именно на улицу, без вариантов. Романтики сразу начинают любить закаты, рассветы, прогулки, или вот это вот «посмотри, какое небо, дарю звезду». Аллергики в это время любят только одно – таблетки и закрытые окна, но все равно всех тянет на природу, на воздух, на солнце, на это ощущение, что мир снова ожил после зимы. И вот сидишь где-нибудь на травке, чихнул три раза подряд, посмотрел на красивые закаты, понимаешь, что весна – странное время, немного мучительное, зато очень и очень живое и красивое. Мы с вами, это Русское радио, меня зовут Макс Орлов. Прекрасного, хорошего дня, и знайте, что все обязательно будет хорошо.
1: Новая песня на русском.
2: Алло, алло, Алешенька, светловолосый паренек.
3: Всем привет, это Татьяна Куртукова, и вы слушаете мою новую песню «Алешенька» на русском.

0: Реклама на русском.
1: Мы создали идеальный пазл для комфортной жизни. Жилой комплекс «Секвойя Парк». Продуманные планировки. Авторский двор. Детский сад у дома. «Секвойя Парк» создан из преимуществ. Больше на prime1.rf. В мае инвестируйте в преимущества со скидкой до 1 000 000 рублей. Проектное финансирование ВТП ПАО. Застройщик АО «Prime Group». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Приморская сцена Мариинского театра представляет 23 мая уникальные, ни на что не похожие балеты 20 века «Кармен Сюита» и «Федра». Билеты на сайте, в кассах и в мобильном приложении театра.
3: Возрастное ограничение 12+.
4: Роза Тимуровна, это ваш арендатор. Хочу стены перекрасить.
5: Это не художественная галерея. Нельзя.
6: А в своей квартире от «Самолет» можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру. Моя квартира, мои правила.
7: Застройщик ООО «СЗ Проект С-44». Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробные условия на самолет.ру. Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Любишь кататься? Люби и катайся.
0: Телефон рекламной службы Русского радио во Владивостоке. 243-15-55.

Красиво. Вообще, романтики и мечтатели — это, знаете, особый тип людей. Вот все уже давно живут в реальности, а они все еще верят в случайные встречи. Красивые совпадения и тот самый знак судьбы. Когда обычный человек идет по улице, мечтатель идет и уже представляет саундтрек своей жизни. Да, без них точно было бы скучнее. Кто-то ведь должен верить в чудеса, писать длинные сообщения в ночи и видеть в обычном вечере почти что кино. Про любовь и не только. Это моя Мишель, только что на волнах Русского радио. Ну что ж, верим в чудеса, в прекрасное, в доброе и хорошее. Все это здесь, на Русском радио. Меня зовут Макс Орлов. И еще одна красивая песня.

0: Дамы и господа, не пропустите. Сегодня в 6 вечера. Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском. Реклама на русском.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
3: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски. Пусто. Система рекомендует Айо.
4: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
5: Иногда кажется, что продукты дома есть, но если их нет, их нет. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
6: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
7: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: АЗ «Статнефть». Хорошее вас топливо. Залить ко мне литров 30, а лучше 100.
9: Кофе хотите?
8: Это намек?
9: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
8: Нет кофе, нет бонусов?
9: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на АЗ «Статнефть» и получаете дополнительные бонусы. Организатор акции ООО «Статнефть» АЗС «Северо-Запад». Информация об организаторе акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте azs.datnefti.ru.
10: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
11: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
12: Любовь здесь проходит проверку.
13: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверяют свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
14: Перемерила в магазине 20 шляпок. И все-таки выбрала одну. Ту, в которой пришла. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

сразу видно, влюблен, потому что влюбленность — это когда человек внезапно становится вдруг каким-то особенным. И крылья расправляют в стороны, и сам по себе интересен. Тебе вдруг важно, что он любит, что слушает, как смеется, и почему вдруг не ответил 2 минуты назад. В общем, да, влюбленный человек, он особенный, и я желаю каждому из вас вот этих вот самых чувств, когда вам просто-напросто хорошо. Это «Русское радио», меня зовут Макс Орлов. Стараемся делать все, чтобы вам было хорошо в эти часы и в эти дни. Сегодня 6 мая, завтра день радио. И сколько сегодня праздников, а, в начале этого прекрасного месяца. Так что вместе улыбаемся и говорим себе, что все точно будет по-весеннему прекрасно.

Да, сначала ты весь из себя такой брутальный, а потом вдруг пишешь длиннющие сообщения, слушаешь грустные песни, помнишь даже, как зовут ее кота, и это все про нас, про мужчин. Да, ну а человек, которого невозможно было вытащить из дома, летит через весь город или через всю страну на 5 минут увидеться. Знаем, проходили. Это Джонни на волнах Русского радио. Ну а о своих чувствах, историях влюбленных будете рассказывать в следующем музыкальном часе, имя которому «Стол заказов». Вот там ваши приветы и поздравления. Ну а пока, вот он, Артур Пирожков, собственно, персоной. Меня зовут Макс Орлов. Здравствуйте.

0: Русское радио в твоем мобильном. Русское радио. В любое время. В любом месте. Вместе. Реклама на русском.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
5: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
4: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
5: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
6: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
7: Начните утро воскресенья с шанса исполнить мечты с лотереей «Мечталион». В праздничном тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте и на inloto.ru.
8: ВГЛ 2Т, Спортсоюз, алгоритм номер 19, Мечталион. Срок лотереи до 29.08.2034 года. Тираж номер 190, 10.05.2026. Информация об организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке их получения на inloto.ru. 18+.
9: Перевести пенсию в ВТБ – это такая же классика, как закрутить на танцплощадке с той, кто много лет рядом. Запросто осилить собрание классики, а не только краткое содержание. Переведите пенсию в ВТБ и получите 3000 рублей по промокоду «Весна», а также повышенную ставку по сбережениям. 3000 рублей зачисляются при переводе пенсии в ВТБ по промокоду «Весна» с 1 марта по 10 мая. Оплата покупок на общую сумму от 3000 рублей и получение первой пенсии со 2 мая по 31 июля текущего года. Подробные условия на vtb.ru. Повышенная ставка доступна при условии получения пенсии в ВТБ. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
10: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
13: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
14: 6+.
15: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
16: Интересует ли меня что-то кроме денег? Конечно! Где они? Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

весной даже внутренний голос меняется. Он зимой тебе как будто бы подначивает. Да ладно, зачем тебе что-то делать? Ляг, полежи. А весной вдруг начинает почти петь. Пойдем гулять, жить, влюбляться, делать глупости. И ты вроде взрослый человек с делами и планами, а внутри уже какой-то музыкальный фестиваль настроения. Вот что делает весна с людьми. Даже голос или голоса в голове начинают звучать точно в мажоре. В следующем части «Стол заказов» не пропускайте. В русское радио в вашем приемнике. Так держать. Меня зовут Макс Орлов. Слушаю, пою вместе с вами.

0: О данном премгидромета в четверг. Во Владивостоке преимущественно без осадков. Воздух прогреется до 16 градусов выше 0, ветер умеренный.
1: Реклама на русском.
2: Слово может вдохновлять, а пространство – дарить радость. Кварталы Чехова – это место, где создаются истории. Живописный променад, благоустроенная территория, кафе и ресторан придают району особую атмосферу. Для тех, кто ценит простор, действуют специальные условия на большие квартиры с выгодой до 3 миллионов рублей. Подробности в отделе продаж по телефону 2-901-101. Кварталы Чехова, район Голубиная, Пать. Застройщик ОСЗ «Ситикомплекс». Проектная регуляция на сайте наш.дом.рф.
3: Фитнес-тренировка. Время, когда ваше тело работает на пределе возможностей, а после наступает время вернуть ему легкость. На территории клуба World Class открыто пространство Karuna Recovery. Кабинет профессионального, быстрого и глубокого восстановления вашего тела после тренировок и напряженного дня. Снятие гипертонуса и перезагрузка нервной системы. Подробности на karunaspa.ru и по телефону 266-9585.
4: Хорошо там, где нас нет, а там, где мы есть, ну просто праздник какой-то!
1: Телефон рекламной службы русского радио во Владивостоке. 243 15 55.

0: Госдума собирается в весеннюю сессию ужесточить требования к трудовым мигрантам. Председатель Нижней палаты парламента Вячеслав Володин рассказал о законопроекте, который позволит аннулировать вид на жительство или разрешение на временное проживание иностранцам, если они работают меньше 10 месяцев в году. С минувшего января отозвали свыше 8 тысяч ВНЖ, это на 90% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Число въехавших в Россию мигрантов снизилось на 15%. Федеральная антимонопольная служба выдала предостережение из-за прогнозов о подорожании социально значимых товаров. ФАС объяснили, что такие публикации могут спровоцировать повышенный спрос со стороны потребителей, а это, в свою очередь, приведет к реальному росту цен. Ведомство направило письма аналитикам нескольких компаний, которые спрогнозировали подорожание продовольственных товаров и топлива. В Москве прошла репетиция воздушной части Парада Победы. Пилотажная группа окрасила небо над столицей в цвета российского флага. Прилетели 9 истребителей Су-25. Ранее в Минобороны заявили, что Парад Победы 9 мая состоится без военной техники в целях безопасности, но воздушную часть не отменили. Уточнили, что по Красной площади пройдут военнослужащие высших военных учебных заведений всех видов и родов вооруженных сил. Болельщики «Реала» ополчились на футболиста Килиана Мбаппе, создали петицию с требованием расторгнуть соглашение с французским нападающим. За сутки обращение уже подписали свыше 12 миллионов человек. Ранее стало известно о конфликте форварда с руководством мадридской команды и одноклубниками. Они недовольны его эгоистическим отношением. Мбаппе выступает за «Реал» 2 года. В нынешнем сезоне в составе клуба он 41 раз выходил на поле и забил 41 гол. На этом пока все. О развитии событий в следующих выпусках.
1: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Ну что, друзья мои, как приятно щуриться от солнца. Понимаю, что не за горами лето. Ну, хотя в Москве, например, обещают вот после этой жары 26-27, да. Вчера, сегодня обещают нам 11, 12, 15 градусов. Бррр, холодно. Дайте нам солнце. Дайте нам позагорать. Дайте нам спокойно на майские отдохнуть. За город туда поехать с друзьями, с родными, с близкими. Ну, ладно, рассказывайте о своих планах, о своих прекрасных фантазиях, если хотите, о том, о чем мечтаете. В общем, обо всем, что вашей душе угодно. Ну и, конечно, пишите, поздравляйте. Номер для наших сообщений по-прежнему неизменен. Вообще советую записать наш номер в телефонную книжку, и тогда очень просто будет найти нас через доступные вам мессенджеры. Итак, 8-916-003-105-7. И свои сообщения, пожалуйста, не забывайте подписывать. Это очень-очень важно. Ну, а все остальное... Я беру на себя настроение и особенная музыка. Песни, точнее, любимые. Поехали!

0: радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Карим.

0: Новая песня на русском.
1: Через
2: Всем привет, это Сергей Лазарев, и вы слушаете мою новую песню «Компасы» на русском.
0: Русская.

0: Ах, у меня самый романтичный мужчина на свете. Он заплакал, когда на капоте его машины я нацарапала сердечко. Сергей Лазарев на волнах Русского радио. Только что «Компасы» называется песня с посвящением всем тем, кто влюблен, кто творит, кто делает что-то, исходя из чувств и того, что диктует ему сердце. Девчатам профиль лаб-теста, особенно нашим говоруням, Самодовой Светлане и Коваленко Юре. Большой привет, пишет Людмила. Что там за говоруньи такие? Что там делать-то приходится? А? Расскажите, интересно. Так, привет девчатам предприятия «Дети рядом». Желаю хорошего дня, пишет коллега Ольга. И поздравьте, пожалуйста, с днем рождения коллегу Елену Кулешову. Пожелайте ей всего самого хорошего, прекрасного исполнения желаний. Не хмурься, скоро домой. Прекрасно в этом то, что слушаете вы на работе.
1: Стол заказов Русского радио. Время приветов и поздравлений.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: От, кстати говоря, время приветов и поздравлений. Многие почему-то забывают, но мы точно знаем и точно напомним, что 7 мая День радио. Если что, да-да, это наш персональный праздник. Ну и, конечно, всех тех, кто любит радио. И вот смело можно и сегодня поздравлять, и завтра, потому что радио не заканчивается никогда и нигде. Это правда. Так, поехали по приветам пробежимся. Еще, дорогое русское радио, пчелкам из салона красоты, что в Ярцево. Большой привет, отличного настроения. Всегда за них переживающий администратор Светлана написала. Светочка, вы им с утра улыбнулись, чашечку чая, кофе сделали и музыку в помощь, и все будет прекрасно и хорошо. Да уж, поверьте, эта штука работает. Так, моей сестричке Виксе от Нати, от Наты большой-большой привет. Далее на связи администрация Караванного сельсовета Оренбургского района. Вот так вот, попробуйте повторить. Отличного настроения, прекрасного вечера. Любим вас, спасибо. Ловите ответный привет. Дорогой русский, привет милому, замечательному человеку, врачу Сафронову Александру Дмитриевичу в город Саратов. Ну и еще одно сообщение. Дорогой русский, привет от Насти, моим коллегам в Краснодарский край. Аня, тетя Таня, Валерия, не спим, работаем, пишет Анастасия. И слушаем русское радио. Вот тут, как говорится, могу только подписаться под этими словами. Стол заказов продолжается. Настроение и лучки солнца вам.

0: Саша Панайотов, конечно, молодец, красиво поет. Это с одной стороны, а с другой стороны, как же нам повторить-то такое, если вдруг захотим спеть что-нибудь подобное за столом или в караоке. «Акваланг» так называлась песня.
1: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
0: А, дорогой русский, поздравьте сына, брата Владислава Стратулат с днем рождения. Желаю крепкого здоровья, успехов, удачи, финансового благополучия. С любовью, мама Марина, сестра Алена из Подольска. Подписали сообщение. Владислав, лови поздравления, загадывай желание, пускай все случится. Мужу своему, самому лучшему, самому любимому. Зовут его Дима. Ангел мой, я тебя люблю. Отличного дня. Настроение пишет Наташа. От Марии Жилинской, Екатерине и Евгению. Большой привет и хорошего времяпрепровождения. А можно мне тоже пожелать хорошего времяпрепровождения? Да и вообще всем, кто слушает русское радио. Мы тут стараемся это делать так, чтобы улыбка лишний раз появлялась на вашем лице и вам было хорошо. Так что всем-всем-всем. Так, у меня сегодня большой праздник, а точнее юбилей. Хотелось, чтобы вы меня поздравили с наступающим праздником 9 мая. Ирина. Ирина, с 9-м-то я, конечно, заранее вас не буду поздравлять. А про какой праздник юбилей вы пытаетесь нам донести информацию? Я так и не понял. Так, Архангельску, бухгалтерия, ЕЛЦ, кабинет 313. Вы лучшие. Ух ты. Как здорово, что нас слушают в кабинетах высоких. Вам большой привет. Ну, в общем, давайте какую-нибудь песенку поставлю. Сделайте обеденный перерыв на одну хотя бы песенку и попойте как следует. Для вас и всем вашим кабинетам большой-большой привет.
2: Расскажи.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: И, кстати, этого времени все меньше и меньше, поэтому успевайте. Напомню еще раз, наш телефон, через этот телефон, через эти самые цифры, циферки заметные, заметные, я сказал, заветные, сможете отыскать нас в тех мессенджерах, где удобнее всего вам писать. Итак, 8-916-003-105-7. Самое главное, пожалуйста, не забывайте подписывать эти сообщения, это важно. Так, поехали, моему племяннику сегодня 16, поздравьте, пишет Рамиль из Баку. Рамиль, ну что ж, вашему племяннику большой привет. В следующий раз обязательно напишите по имени как, потому что, ну, полагаю, сегодня, 6 мая, многие отмечают свое 16-летие. Так что всем именинникам большой-большой привет. Так, моего лучшего друга Леху с днем рождения. Здоровья, счастья, ты самый лучший друг. Анюта написала. Вот, как говорится, между мужчиной и женщиной есть дружба, оказывается. Хотя я лично так не считаю. Ну, что ж, пускай. От Инески. Большой привет, дорогое русское. Вовка, солнце. Обожаю. Экзамен я сдала на отлично. Жду аттестат. А кто такой Вовка? Не знаю, но, видимо, тот, кому хочется разбежаться, прыгнуть, забраться на плечи, приобнять и сказать «Ура, я сделала это!» И еще привет девчатам из бухгалтерии Ирине и Надежде, город Талдом, Кецеорталдомский. Держимся немного и домой. Все хорошо будет девчатам, как в песне у Филиппа Киркорова.
2: Сколько раз, сколько долгих годов искал, чтобы услышать хоть пару фраз.

у тебя все окей. Все как ты хочешь, гармония. У меня много людей вокруг, но в душе меланхолия. Жизнь будто лентой, бесконечный процесс скроллия.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Так, давайте еще финальная, финишная прямая, я бы так сказал, дорогое русское. Антон напишет всем, кто работает на радио, всем тем, кто творит чудеса своими голосами в эфире, поднимая нам слушателям настроение. Большой привет, Антон. Уж не с радио ли вы сферы, дорогой мой человек. Дорогое русское радио, привет маме Оле, сестре Ирине от Ильи. Готово. Привет из солнечного города Сочи. Сыну Сережке большой привет. Он за рулем, точно слушает русский радио, поэтому прекрасного настроения мы с вами. Наталья Сомова написала. Ну что, Ваня Соловьев здесь, как и всегда.
2: Привет.
1: По традиции, по привычке здесь. Я спешу тебя поздравить с наступающим.
2: Ай да, завтра, ух, отметим.
1: Вот бы Попова.
2: Ты про день радио же,
1: да, правильно? Вот бы Попова пригласить в ваше вечернее шоу, а?
2: Слушай,
1: ну когда-нибудь было.
2: Может быть, да-да. И хорошая идея, кстати.
1: Есть вопросики,
2: действительно.
1: Все, я с вами оставляю Ваню Соловьева. Меня зовут Макс Орлов. Чао, пока-пока.

0: Хотели любимых песен? Так слушайте.
1: Без тебя меня нет. Что это значит? Выключается свет.
0: Только лучшее.
1: Ты стихи, это химия.
0: Только любимое.
1: А музыка звучит, и я чувствую.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Нефтегазовые доходы бюджета в апреле превысили 850 миллиардов рублей. Это на треть больше, чем в марте, однако на четверть меньше относительно апреля прошлого года. Газета «Коммерсант» пишет, что доходы от продажи энергоносителей выросли из-за резкого подорожания нефти на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке. Ранее США дважды разрешили продавать российскую нефть с танкеров. Нынешняя лицензия будет действовать до середины мая. Федора Щукина официально представили в качестве временно исполняющего

0: В обязанности главы Дагестана. Церемония состоялась в республиканском парламенте. Прежний глава региона Сергей Меликов ушел в отставку по собственному желанию. Президент такое решение принял, назначил Щукина до вступления в должность. Выборы состоятся в сентябре. В Дагестане главу выбирают местные депутаты. Ранее Щукин в течение 2 лет был председателем Верховного суда республики. Россиянам с сентября разрешат сохранять номер телефона при переезде в другой регион. Согласно постановлению правительства, в этом случае абоненту необходимо обратиться к оператору связи. Подать заявление можно лично или дистанционно, например, через сайт компании или портал госуслуг. Сейчас, сохраняя номер телефона при переезде в другой регион, абонент продолжает пользоваться прежним тарифным планом, что повышает стоимость звонков. Лишь каждый 10-й соискатель умеет эффективно презентовать свой опыт работодателю. При этом 64% уверены в своих профессиональных навыках. Это приводит к тому, что часть квалифицированных кандидатов не проходит первичный отбор. Среди сильных сторон кандидаты чаще всего называют дисциплину и ответственность, а вот значение классического образования снижается. Важным его считают только четверть респондентов. На этом пока все. Развитие событий в следующих выпусках. Далее в эфире Иван Соловьев.
1: Новости на русском.

это, ребята, я в печали нахожусь. Знаете почему? Покинуло меня кулинарное вдохновение. А все почему? Ну, потому что я сейчас временно живу в съемной квартире, потому что в моей идет ремонт, там жить невозможно. Но я думал, наоборот, будет какая-то новая обстановка, новая кухня, наоборот, будут какие-то кулинарные подвиги, ничего подобного. Ничего подобного. Не лежит рука, не лежит душа что-либо делать, потому что все какое-то чужое, не свое, не родное. Вот что делать? Давайте советуйте. Как прийти в себя? Как взять себя в руки? Как взбодриться? Вы, моя надежда, ваши подсказки мне помогут. Вы слушаете Русское радио. Ну, а прямо сейчас, конечно же, давайте музыкой наслаждаться. Наслаждаться музыкой, самой любимой, самой лучшей. Другой в эфире не держим. Николай Басков, «Елка» и Митя Фомин. Начнут новый музыкальный час. Меня зовут Иван Соловьев. Мой вам хороший, теплый, практически летний привет.

А вот по поводу спелой черешни хочу спросить. Вот сейчас, в начале мая, можно ли купить такую спелую, вкусную, настоящую черешню? Я почему спрашиваю? Второй день прохожу мимо палатки с ягодами, там такая черешня лежит, ребят. Вот прям с кулак. Вот прям такая наливная, такая сочная, такая, ну, я так думаю, ароматная. Ну, вот что-то сомневаюсь, потому что сезон-то черешни у нас конец июня, середина июля. Ну, плюс-минус пару недель. А вот сейчас не знаю. Ну и цена, конечно, гав-гав кусачья. Ну да ладно. Я это еще все к чему. Купили ягоду или какие-то фрукты, обязательно принесли домой, обязательно тщательно помыли. Берегите свое здоровье и следите за этим. Вы слушаете Русское радио. Вот видите, какие мы молодцы. Мы всегда на вашей стороне. Скоро Ани Лорак, Хамали и Наваи и Юлиана Караулова прямо сейчас через пару мгновений. Меня зовут Иван Соловьев. Привет!

0: Реклама на русском.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7 990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Обновленный «Хавейл М6» создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. «Хавейл М6» сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
4: Цена автомобиля «Хавейл М6» механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах «Хавейл Сити» и на сайте «Хавейл.ру».
5: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
6: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
7: Уинстамарт-сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
8: АЗ «Статнефть». Хорошее вас топливо. Залить ко мне литров 30. А лучше 100.
9: Кофе хотите?
8: Это намек?
9: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
8: Нет кофе, нет бонусов?
9: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйте на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
10: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Северо-Запад». Информация об организаторе акции, правилах и сроках ее поведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте azs.tatneft.ru.
11: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с 2 ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
12: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-дефисбанк.ру. ВБ-банк.
13: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи на море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
14: Подробности у официальных дилеров и на сайтах Amoto.
2: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
15: «Любовь» здесь проходит проверку.
16: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. «Ставка на любовь 2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
17: 16+.
18: Как меня узнать на первом свидании? Ха, легче легкого. Я буду в фате и с вещами. Рекламная служба «Русского радио». 579-7799. Код 499.

Да, для всех нас, кто любит радио, для всех нас, кто жизнь свою без радио не представляет, для всех нас, кто радио слушает круглые сутки. Вот для всех нас завтра особенный день, будем отмечать День радио, 7 мая отмечаем. Кстати, подарки уже есть в честь этого события в группе Русского радио, в Одноклассниках эксклюзивные видеоподарки. Поздравляйте близких вместе с любимыми артистами: Александр Панайотов, Любовь Успенская, Ани Лорак, пожалуйста, Юлия Паршута, Дмитрий Колдун, Вячеслав Макаров, Сивиль, Артикасти уже подготовили пожелания для вас. Что нужно сделать? Все просто. Заходите в нашу официальную группу, выбирайте видеоподарок и делитесь праздничным настроением прямо сейчас. Вы слушаете Русское радио. Иванушки Интернешнл появляется в нашем эфире. Иван Соловьев, это я. С наступающим!

0: руки. Новая песня на русском.
1: Друзья, всем привет! Это Мод, и вы слушаете мою новую песню «Намек на нас» на русском.

0: крепче, ближе, маг поближе, без остатка растворить.
1: Реклама на русском.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания «Лимфомиазот».
4: Встречайте новинку. Таблетки «Лимфомиазот» можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
3: Таблетки «Лимфомиазот». Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
7: Умный ритейл. Москва, Барклай, 6, строение 3, помещение 8-28, Украина, 117-78, 46, 16-02. Зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении Самокат 6+.
8: У каждого есть мечта, которая ждет своего часа. Пусть она исполнится с лотереей «Мечталион». В тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте и на inlotto.ru.
9: ВГЛ 2Т, спортсоюз, алгоритм номер 19, Мечталион. Срок лотереи до 29.08.2034 года. Тираж номер 190, 10.05.2026. Информация об организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке их получения на inlotto.ru. 18+.
10: Звук – это музыка.

0: Бизнес Прайм. ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» ОГРН 1-1-1-7-7-4-6-6-8-9-8-4-0. Город Москва.
1: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
2: А давай. Только шашлык еще возьмем.
1: А где самый вкусный?
2: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик. 100% гарантия качества. Чижик.
3: Подробности на сайте чижик.клаб.
4: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
5: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
6: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
7: Подробности в том числе об условиях использования. Пользование сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
8: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: «Лента» – поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
10: По доле трат в кошельке покупателя в категории шашлыки по итогам исследования Равирская панель за 2025 год. В ленте.
11: Самое правильное питание – это есть в гостях. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

Слушайте, а хорошая ведь тема для обсуждения. Куда бы вы хотели вернуться хотя бы на часок? Это может быть или какое-то место, или может быть время, может быть в детство. Вот конкретно, да, хотя бы на часок. Вот сейчас придет Александр Пряников, предложу ему, обсудим. Но сегодня обсуждать будем кое-что другое. А что именно, узнаете, конечно, немного позже. Ближе к намеченному и назначенному времени. В 18.00 вечер на русском по традиции здесь в эфире Русского радио. Пропустить ни в коем случае нельзя. Иван Соловьев, это я. Желаю всем отличного настроения, скорейшего завершения этого рабочего дня и наступления прекрасного, доброго, уютного, теплого семейного вечера. И все это в нашей компании.

0: Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В Госдуме вернулись к идее создать в стране государственный алиментный фонд, чтобы родители, воспитывающие детей в одиночку, гарантированно получали деньги, даже если другой родитель уклоняется от выплаты алиментов. По задумке авторов инициативы, государство будет выплачивать деньги на ребенка из средств фонда, после чего взыскивать потраченные суммы с уклониста, включая дополнительные штрафы. Ранее в Госдуме уже предлагали создать алиментный фонд. В России снизились продажи товаров для сада и огорода. Спрос на семена, саженцы и садово-огородный инвентарь уменьшился почти на 10%. По мнению аналитиков, во всем виновата холодная весна. Продавцы надеются, что с установлением теплой погоды спрос стабилизируется. Как пишет издание «Коммерсант», весна – один из пиковых периодов продаж товаров для сада и дачи. Обычно в апреле-мае люди покупают садовый инструмент, грунт и удобрения, а в июне-июле на первый план выходят продажи средств для защиты от вредителей. В Москве прошла репетиция воздушной части парада. В небо поднялась пилотажная группа истребителей Су-25.

0: 5 в ходе тренировки они распылили в небе специальные красители в цвета государственного флага. Корпуса самолетов тоже были окрашены в цвета российского триколора. Ранее в Минобороны заявили, что парад Победы 9 мая состоится без военной техники в целях безопасности. При этом воздушную часть отменять не стали. На завтра, 7 мая, назначена генеральная репетиция парада. В завершение информации от синоптиков. В Москве в ближайшие часы возможна гроза. Также ожидается дождь. Не исключен град. Ветер усилится до 15 метров в секунду. Мэрия попросила в непогоду быть внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них машины. До завтрашнего вечера в столичном регионе введен повышенный уровень погодной опасности. На этом пока все. О развитии событий в наших следующих выпусках.
1: Новости на русском.

Я тоже помню свой тот самый первый раз. Ну, конечно, этот поцелуй был не на крыше где-то, не на крыше дома. По-моему, на набережной, да. И случилось это в 17 аж лет. Так робко, так стеснительно, так неумело. Вот видите, до сих пор помню. Вы слушаете «Русское радио». Группа «Добро». Спасибо за эту песню. Скоро появится в нашем эфире Дан Балан. Сергей Лазарев уже практически врывается в наш эфир. Хорошего желаю всем настроения. Будьте с нами, будьте в нашей компании, где бы вы ни находились сейчас, на работе или отдыхаете, или вообще на даче. Дачникам отдельный привет.

Вот и я люблю, когда просто, понятно, доступно и очень вкусно. Именно вот такие практически все мои рецепты, которыми я делюсь с вами в эфире Русского радио в рубрике «Ванда кухни». И сегодня вас такой же рецепт ожидает. Не пропустите, буквально через несколько минут. Готовьте ручки и листочки, придется записывать, если не запомните. Русское радио мы любим, а Русское радио любит вас. А Настя появляется в нашем эфире. Впереди новая песня от Артура Пирожкова и Нюши. Также появится в нашей компании. Иван Соловьев, это я. Мой вам привет.

0: Чон.
1: Реклама на русском.
2: Перевести пенсию в ВТБ – это такая же классика, как закрутить на танцплощадке с той, кто много лет рядом. Запросто осилить собрание классики, а не только краткое содержание. Переведите пенсию в ВТБ и получите 3000 рублей по промокоду «Весна», а также повышенную ставку по сбережениям. 3000 рублей зачисляются при переводе пенсии в ВТБ по промокоду «Весна» с 1 марта по 10 мая. Оплаты покупок на общую сумму от 3000 рублей и получение первой пенсии со 2 мая по 31 июля текущего года. Подробные условия на vtb.ru. Повышенная ставка доступна при условии получения пенсии в ВТБ. Банк ВТБ. ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
3: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
4: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
5: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
6: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
7: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
4: Доставку осуществляют партнеры сервиса «Яндекс.Еда». ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-9250. 0+.
8: Квартира.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
2: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при линии оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Пятерочка за 30 минут доставит все к майским праздникам со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
4: Пятерочка выручает.
3: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
5: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Любовь здесь проходит проверку.
7: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
8: 16+.
9: Огонь!
10: В память о великом подвиге. Фильмы воинской славы.
9: Ура!
10: 9 мая. Весь день на 5 канале.
11: Я за Родину воюю! За Россию!
10: Для лиц старше 12 лет.
12: Следуй за своей мечтой. Иди спать. Рекламная служба Русского радио. 5-7-9-7-7-9-9. Код 499.
13: Песня на русском.
14: А кто тут самый красивый? Кто смотрит на женщин? Все хотят увеличить, а я бы уменьшил.
15: Всем привет, это Артур Пирожков. И вы слушаете мою новую песню «Самый красивый» на русском.
16: Русское радио.

0: Иван да кухня. Вкусно на русском.
1: Неделя, посвященная рецептам закусок к шашлычку, в самом разгаре. Сегодня у нас помидорки закусочные. Ребят, вот таких вкусных помидоров вы еще не ели. Таких красивых помидоров вы еще не видели. Это будет настоящее украшение вашего стола, и они улетят первыми, я вам обещаю. Приступаем. Нам понадобятся помидоры черри, но покрупнее. Разрезаем практически пополам, но не до конца. Таким образом, чтобы в разрез можно было поместить немного начинки, и при этом помидор не распался на две части. Ну, поняли, да? Теперь начинка. В чашу блендера пучок укропа, чеснок, специю прованские травы, ну или любую другую, можно, например, какую-то грузинскую специю, и немного растительного масла. Прокручиваем, и вот этой получившейся массой начиняем наши помидорки. А сами помидорки помещаем в пищевой пакет. Сбрызгиваем яблочным уксусом, ну буквально 2-3 столовые ложки. Пакет закручиваем и хорошенько жамкаем наши помидорки в пакете. Оставляем на пару часов в холодильнике, а потом подаем к столу. Все элементарно, очень красиво. Красиво и очень вкусно. Пальчики оближите. Сами в этом убедитесь. Я для вас опубликовал видеорецепт в своем кулинарном канале в мессенджере Макс. Как там найти мой канал? Просто в поиске наберите Иван Соловьев. Вот он я. Не забудьте подписаться. Завтра мы с вами будем... завтра нашумевший в свое время рецепт соус релиш. Что это такое? Расскажу завтра. Приятного аппетита.
0: Иван да кухня. Вкусно на русском.

0: Реклама на русском.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: У вас же есть заветная мечта. С лотереей «Мечталион» она может стать реальностью. В тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте на inlotto.ru и в магазинах партнеров.
3: Спортсоюз. Алгоритм номер 19. Мечталион. Срок лотереи до 29.08.2024 года. Тираж номер 190. 10.05.2026. Информация об организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке получения на inlotto.ru. 18+.
4: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
5: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
4: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
5: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
6: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
7: От Вернер?
6: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
7: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
6: Чижик. 100% гарантия качества. Чижик.
8: Подробности на сайте чижик.клаб.
9: АЗ «Статнефть». Хорошее вас топливо. Залить ко мне литров 30, а лучше 100.
10: Кофе хотите?
9: Это намек?
10: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
9: Нет кофе, нет бонусов?
10: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на АЗ «Статнефть» и получаете дополнительные бонусы.
11: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Северо-Запад». Информация об организаторе акции, правилах и сроках ее поведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте azs.datneft.ru.
12: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
13: Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
14: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
15: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
16: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
17: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага «Зева Земма Делюкс» в ассортименте трехслойная 8 штук 204 рубля с 30 апреля по 6 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
18: В ленте.
0: Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.
19: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.

0: песня на русском.
1: Любовь отныне наша.
2: Всем привет, это Юлия Михальчик, и вы слушаете мою новую песню «Знамя» на русском.
0: Русское радио. Русское радио.

Любовь, любовь, любовь, конечно же, любовь. Она в ваших сообщениях, она в ваших посланиях. 100 заказов, ребята, не забыли, ждете, молодцы. В 17.00 начинаем сразу после выпуска новостей. Ну вот, пожалуйста, в любви тоже можно признаться в эфире на всю страну Русского радио. В эфире Русского радио на всю страну, вот. Поздравить с каким-либо поводом, с днем рождения, с юбилеем, с новосельем и т.д. и т.п. Ну или просто поделиться своим шикарным настроением. Оно же у нас шикарное. 8-916-003-105-7. Это номер в наших мессенджерах. Пишите в личные сообщения. Я, Иван Соловьев, обещаю, буду стараться каждое прочитать в эфире. Я знаю точно.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Правительство одобрило совместный с Белоруссией проект, направленный на смягчение последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Соответствующее распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин. Ранее президент Владимир Путин напомнил о беспримерном мужестве тех, кто участвовал в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Крупнейшая техногенная катастрофа в истории атомной энергетики произошла в апреле 1986 года. В России действуют меры социальной защиты и реабилитации пострадавших при Чернобыльской аварии. К другим новостям. В Минпромторге напомнили о расширении стоп-листа на параллельный импорт. С 27 мая в страну перестанут ввозить по параллельному импорту компьютеры, ноутбуки, серверы и жесткие диски. Под ограничение также попадут флешки и модемы от некоторых известных брендов. Как пишет парламентская газета, ограничения направлены на стимулирование спроса на отечественную радиоэлектронику. Более половины округов Подмосковья завершили отопительный сезон. Полностью процесс отключения тепла в многоквартирных домах закончится 12 мая, сообщает сайт РИАМО со ссылкой на областное министерство энергетики. Согласно действующим нормам, решение о завершении отопительного сезона может быть принято, когда на протяжении 5 дней подряд среднесуточная температура держится выше плюс 8 градусов. Ну и последнее. 40% опрошенных россиян признались, что им сложновато возвращаться на работу после майских праздников. Главной трудностью респонденты назвали интенсивный режим. Выходные слишком расслабляют, и после них тяжело работать в спешке и соблюдать дедлайны. На втором месте по сложности оказалось общение с коллегами.

0: Руководством в список проблем, к которым приходилось по новой привыкать, также вошла дорога на работу по пробкам. На этом пока вся информация. Далее в эфире «Стол заказов». Ваши приветы и поздравления принимает Иван Соловьев.
1: Новости. Новости на русском.
2: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
1: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
3: Дорогие наши любимые слушатели русского радио, стол заказов для вас. 8-916-003-105-7. Это номер в наших мессенджерах. Заходите, пишите в личные сообщения. Например, в мессенджере Макс. Я, Иван Соловьев, с удовольствием все прочитаю. Буду стараться, по крайней мере, это делать. Поехали. Кристина поздравляет с наступающим праздником русское радио. Да, завтра день радио мы отмечаем. А привет передает в горловку Галочке. Гала, спасибо тебе за красоту и твое доброе сердце. А, так, Наталья, привет мужу Димуле передает. Я люблю тебя, любого. Я люблю тебя всегда. Каждый вечер жду я встречи. Я с тобою навсегда. Вот такое вот сообщение. А, привет, любимое русское радио. Настроение мое на старте, Татьяна пишет. Вот это я еще не поняла. Как это, продолжает Татьяна. Передаю привет соседу по даче Юрию Ивановичу. Привет, он цветочки поливает и меня не замечает. Как польет, пусть заходит на кофеек. Вот только чего не подумать плохого. Это мой отчим. Мы ничего плохого не подумали. Кофеек после полива цветочков самый то. А, стол заказов русское радио. Читаю дальше ваше сообщение. Иван, привет. Сегодня день рождения у Канны. Поздравляю ее. Рамиль из Баку поздравляет, 16 лет Рамилю. Счастья желаю, здоровья и всего самого-самого наилучшего.
1: Стол заказов на русском радио.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Обожаю такие сообщения, пишет Ольга. Иван, привет. Передаю привет лично вам. Заряжаете каждый день шикарным настроением. Поздравляю вас с наступающим профессиональным праздником. Вы мой любимый радиоведущий. Мяу, все растекся, как кот объелся сметаны. Добрый день, Русское радио. От Инессы сообщение. Хочу поздравить с днем рождения замечательного человека Арсена Энверовича Аликберова. 37 лет. Поздравляем. Желаем крепкого здоровья, счастья, любви, терпения. Он сейчас защищает нашу родину. Я желаю ему скорейшего возвращения и нашим ребятам тоже, конечно же, с победой. Надеемся, что они там тоже слушают Русское радио. Храни вас Бог. Конечно же, слушают Русское радио. А дальше читаю сообщение от Екатерины. Привет любимому дедушке Жене. Внучка передает. Ритуся, оказывается, не Екатерина. Дед, я тебя люблю, бросай дела, пойдем на рыбалку. Ого-го. Внучка классная, продвинутая. Девочки Настя и Катя передают привет мальчикам из ГУФД, город Гусь-Хрустальный. Угощайте нас сладостями каждый день. ГУФД, что это такое? Мне прям интересно стало. Русское радио, привет. Привет родным, мужу Дмитрию, сыну Ванечке, а также коллегам Елене Михайловне и Оксане Зайцевой. Большой привет. Огромного терпения до конца смены. И привет всему Невинномысску от Аленки.
0: На русском радио «Стол заказов».

0: и господа, не пропустите. Сегодня в 6 вечера Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.
1: Что слушает страна?

0: Реклама на русском.
1: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
2: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при линии оформления автокредита. Кредит предоставляется по Сбербанк. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Наличие шашлыка зависит от наличия шашлыка. С шашлыком поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
5: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
6: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
7: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
8: «Лобаль» — современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. «Лобаль» — оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
9: Если каждый день платить приложением «Яндекс», то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением «Яндекс.Пэй».
10: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка «Яндекс Плюс». 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
11: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Ох уж эта тонкая грань между выбросить и может пригодиться. Рекламная служба русского радио 5797799, код 499.
13: Новая песня на русском.
14: Музыка моя, это ты, в сердце про тебя хиты.
15: Всем привет, это Дмитрий Колдун, и вы слушаете мою новую песню «Музыка моя» на русском.
13: Русское радио.

0: Музыка наша, вот сообщение ваше. С днем рождения! Поздравляю! Мехтиеву Севиль Агавеликызы. Желаю ей счастья, успехов и всех благ. Поздравляет Владимир из Москвы. Дорогое любимое русское радио, передаю привет всем тельцам. Мы родились! И всем повезло, потому что мы такие веселые, позитивные и жизнерадостные люди. Всем добра и хороших майских выходных. От Ани пришло сообщение. Ну, я даже спорить не буду, да, наверное, тельцы такие, ну, водолеи тоже. А доброго вечера всем. Большой привет коллегочкам из банка МКБ в Смоленске, особенно пластику. Йоу-хоу, вот так написано. Так, вот пришла расшифровка. ГУФД, это гусевская фабрика дверей. Ну, действительно, что я, не догадался, что ли? Какое безобразие. Спасибо, что пояснили. Это сообщение было, где был привет девчонкам Насте и Кате, которые Аниве передавали привет мальчишкам. Вот как раз из гусевской фабрики дверей. Привет, Иван. Поздравляю Анастасию Раджопову из Володарска, Нижегородской области. С днем рождения поздравляю. Желаю здоровья, счастья, успехов и всего самого наилучшего. Мама, папа поздравляют, брат Никита и все-все-все. Привет Витьку. Он работает в саду, но очень сильно дует. Не знаем только на что. Может, немножко подустал. Вот так вот, ребята. Всем прекрасного настроения и просто хорошего вечера. Иван, привет. Поздравляю всех слушателей с наступающим днем радио. Желаю счастья, желаю позитива и всего самого доброго, волшебного и хорошего. И огромный привет всем жителям Калязина.
1: Время приветов и поздравлений. Стол заказов на русском радио.

0: Эх, любимые вы наши торопыги, Виктория из Санкт-Петербурга поздравляет всех причастных, всех слушателей Русского радио с наступающим днем радио. Желаю всем радиоведущим и слушателям крепкого здоровья, удачи, успехов во всем, хорошего настроения и почаще слушать любимое Русское радио. Да, да, да, все так и будет. Так, так, так, привет, Русское радио, поздравляю с днем рождения Кристину Валерьевну. Дай бог ей здоровья и всего самого наилучшего вам. Привет друзьям. В Уфу улетает от Саши. Брату Анатолию Михайловичу Пегову большой привет. И Стасу Алексееву. Они сейчас находятся в Севастополе. Добрый вечер, Русское радио. Поздравляю. Нет, передаю привет любимому Ивану в Белоруссию. Даже если трудно, помни, один мой взгляд на тебя уже говорит, я в тебя верю, все у тебя получится, твоя кисуля. Конечно, все получится. Дорогое, любимое Русское радио, спасибо вам за хиты, которые согревают душу. Так держать. Всем весеннего настроения и побыстрее добраться домой без пробок. Добрый вечер, Русское радио. Передаю привет самому милому человеку, врачу Александру Дмитриевичу Сафронову в город Саратов от ВК.
1: Время приветов и поздравлений. Стол заказов на Русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан Вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан Вкусов». Любовь в каждой рыбке.
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, зубная паста «Сплат» в ассортименте 130 граммов 100 миллилитров 199 рублей с 30 апреля по 6 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
4: В ленте.
5: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
6: Цена автомобиля Havail M6 механической коробки передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
7: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски. Пусто. Система рекомендует Айо.
8: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.

0: пользуются лекарственным средством.
1: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Все люди как люди. Один я все хорошею. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: поздравлять.
1: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.

0: Сладкого вечера всем слушателям Русского радио. Финальная порция ваших сообщений в столе заказов. Люда. Ой, нет, не Люда, Лада. Лада Тихонова. Всем классной среды желает. Привет передает любимой маме Елене Салтыковой. Я ее очень сильно люблю. Из Кемеровской области Кузбасс. Респект. А также привет огромной подруге Ксении Салминой из Казани. Анюта поздравляет всех с наступающим праздником, с Днем Радио. Всем желает классной, лучшей музыки. Наталья передает привет сыну Вуфу Михаилу и его девушке Вале. К привету присоединяется папа Алексей и Иришка. Любим вас и ждем в гости в Белебей. Привет, любимое Русское Радио. Передаю привет кому? Привет всем слушателям. Вот, если бы не Александр Попов, пишет Олег, вот не слушали бы мы сейчас радио и не знал бы весь мир ни рецептов Ивана Соловьева в рубрике «Иван да кухня», не радовали бы нас приветами в столе заказов, не было бы самого лучшего вечера на русском, где еще есть Александр Пряников. Вот молодец, Олег, взял, все перечислил. Скоро-скоро вечер на русском, подождите, вот еще буквально пару сообщений. Сидим в офисе на Красной Поляне, поднимаем себе весь день настроение, слушая Русское радио. Привет передаем коллеге Ане Чубаковой, Алине и Андрею. За окном холодно, но всем хорошего настроения. Я вообще не знал, что на Красной Поляне может быть плохое настроение. Ну да ладно, все, ребята, все, стол заказов закрываю. Следующий эфир выйдет в 22:00 с Юлией Калининой. Вы большие молодцы. Спасибо вам за ваши классные сообщения.
1: Стол заказов на Русском радио.
0: А вот теперь, как и обещал, да, вечер на русском начнется с момента, когда появится в эфире он, Александр Пряников. Здравствуйте, Александр.
2: Здравствуйте, Иван. Здравствуй, прекрасно выглядите.
0: Спасибо большое.
2: Сразили меня мысли, в смысле, как это не может быть на Красной Поляне плохого настроения. Конечно, не может быть, учитывая, сколько люди платят, чтобы там оказаться.
0: Вот, я про это.
2: Это будет самое, как это, высокобюджетное плохое настроение.
0: А люди, живущие на Красной Поляне, так вообще, мне кажется, никогда не грустят.
2: Потому что они оттуда никуда...
0: Они там при деньгах.
2: Вот, что я тебе хотел сказать. Ты, господи. Вот посмотрел я сегодня на полупустую Москву, чего уж там, на вот эти ваши ленты бесконечно забитые вашими там в Сочи, кто там в Турцию,
0: да,
2: махнул.
0: Да,
2: понимаешь,
0: да,
2: и,
0: да.
2: Понятно, что люди берут отпуск на майские и едут на море. Вы, конечно, понимаете, что вы все нарушаете главный смысл этого праздника. Мы потерялись как общество, мы разучились правильно относиться. Я тебе напомню, как называются майские праздники официально?
0: День весны и труда.
2: Труда!
0: Да.
2: Труда, а не спа-процедур,
0: так
2: понимаете?
0: Сколько стоит труда заработать на эти спа-процедуры?
2: Это день, праздник, вы это не должны отмечать. А то, знаешь, все сидят на пляже такие и говорят, ой, как мы вообще трудимся, какие мы все трудящиеся.
0: Мне кажется, Москва, а вот копни чуть поглубже, там как раз люди трудятся, картошку сажают.
2: Не, этих мы не берем. Эти люди, те дачников вообще невозможно ничего не остановить. Я считаю, что день труда отмечать в отпуске, это все равно, что, я не знаю, день защиты животных праздновать
0: в зоопарке.
2: В каком зоопарке? В мясном ресторане.
0: В мангале.
2: День этой самой супружеской верности отмечать в баре для взрослых. Не буду говорить, как он.
0: Ладно.
2: Где день трезвости отмечать... Тормози меня.
0: Все, я тебя торможу. Давай к теме сегодняшнего вечера перейдем.
2: Так вот, раз никто не хочет работать и не понимает, кроме нас с Иваном,
0: работать
2: конечно. Да. И давай теперь поговорим о настоящих профессионалах этого дела, о детях.
0: Какой перепад резкий.
2: Тем более, что сегодня у нас день без домашних заданий. Вообще, как это намекает некоторым. Вот, ну, учитывая, что по нашим-то школьникам у них каждый день без домашних заданий, если опираться на то, что они в своих дневниках пишут. Короче, тема.
0: Да, тема у нас сегодня про детей, про школьников. Дорогие друзья, дорогие школьники, может, даже и к вам вопрос. А что вы такого придумываете иногда? Какие такие отмазки сочиняете, чтобы в школу, собственно, не ходить? И что это было? И у нас, как это было в наше время,
2: угу.
0: Да?
2: Не, ну там, ну понятно, что сейчас начнется, значит, градусник на батарее.
0: Градусник на батарее, да.
2: Самая смешная эта ситуация, у меня бабушка медсестра, температура, она говорит, у тебя что, 56 градусов?
0: Да.
2: Ты уже сварился, тебя уже можно с пюрешкой подавать.
0: Давайте, ребята, пишите те вот истории на тему, что вы придумывали в своем детстве или что придумывают ваши дети, чтобы не идти в школу. 8-916-003-105-7. Это номер в наших мессенджерах. Писать нужно в личные сообщения. Вечер на русском в 18:00 здесь.

Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.

0: Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Минпромторг поддержал введение НДС в 22% на зарубежные товары, купленные через интернет. Как ожидается, новый налог появится с января следующего года. С просьбой ввести НДС на зарубежные интернет-заказы обратился Российский союз кожевников и обувщиков, пишет газета «Коммерсант». Сейчас продаваемые в интернете зарубежные товары стоимостью менее 200 евро налогом на добавленную стоимость не облагаются. С позиции дороже этой суммы взимается 15% НДС. Правительство разрешило россиянам сохранять номер телефона при переезде в другой регион. Такие правила начнут действовать с 1 сентября. Чтобы перенести номер, абоненту необходимо обратиться к оператору с заявлением. Сделать это можно лично или дистанционно. При этом сохранить номер при переезде можно будет и при смене оператора. Это особенно важно, если на новом месте проживания нет сети и связи прежней компании. Авиакомпания «Аэрофлот» изменила правила провоза пауэрбанков и запретила пассажирам брать с собой на борт более двух таких зарядных устройств, а также использовать их во время полета. Теперь внешние аккумуляторы с литиевыми батареями нельзя сдать в багаж, а можно перевозить только в ручной кладе. Ранее были случаи возгорания пауэрбанков на борту самолетов. Документы в вузы в этом году можно будет подать через госуслуги. Абитуриентам дистанционно доступны почти 2000 учебных заведений, рассказали в Комитете Совета Федерации по науке. На портале также можно отслеживать все этапы поступления от статуса заявления до конкурсных списков и приказов о зачислении. При необходимости можно отозвать заявление, отправить в другой вуз. При этом сохраняются и традиционные способы поступления лично или через Почту России. На этом пока все новости. О развитии событий в наших следующих выпусках. А прямо сейчас «Вечер на русском». Встречайте, Иван Соловьев и Александр Пряников.
0: Новости, новости на русском.
2: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.

0: Вечер на русском. Здесь не место скуке, но всегда уместно остроумие. Встречайте, Иван Соловьев и Александр Пряников.
1: Ну что, с майскими праздниками еще раз поздравляем, друзья. В эфире «Вечер на русском», и сегодня официальный день без домашнего задания. Ставлю вас в известность, друзья мои. Это лучший повод вспомнить детство.
2: Да, вспоминаем детство нашей темой. Какие причины придумывают ваши дети или придумывали вы, когда были школьниками, чтобы не ходить в школу? Ну вот, например, я чихал утром. Да, ковырялся в носу, чихал. Раз чихнул, два чихнул. Через минутку еще раз чихнул. Мама заходит в комнату. Ой, сынок, что ты расчихался с утра? Оставайся-ка ты дома.
1: Ну давай уж, теперь все сгорают от нетерпения. Как ты чихал?
2: Как я чихал? Ну спич. Брал спичку вечером на кухне под подушку, а утром спичка ковырялся в носу.
1: То есть, вот так то вот. Есть ты готов был себя изувечить немножко? Чтобы...
2: Я аккуратно же. Вы так, конечно, не повторяйте, не пробуйте.
1: Я в детстве помню, у меня очень мама строгих правил, и я один раз там не пойду в школу. Почему? Голова болит, один подзатыльник, и проходит голова вообще тут же. А сейчас дети, смотри, у меня депрессия, выгорание.
2: Да, что-то мне сегодня просто... не по звездам идти в школу.
1: Моя дочь не хочет идти в школу, потому что там токсичная атмосфера, глянь.
2: Ого-го-го.
1: Токсичная атмосфера, это когда тебе за 40, ты сидишь в пробке, слушаешь радио и понимаешь, что жизнь твоя прошла.
2: А вот Олеся не совсем поняла нашу тему, вот что пишет. Когда я была маленькая, я очень любила ходить в школу. Я закончила 11 классов, поступила в техникум, но так тянула в школу, что я сбегала с пар в техникуме в сентябре и ходила на уроки в школу в 11 классе, думали, что я новенькая.
1: А, то есть она так мягко намекнула, есть, что хорошо.
2: Что вы тут сидите, какие-то отмазки придумываете? Школу она любила, ничего не придумывала, ходила.
1: Ну да, еще она тонко намекнула на то, что хорошо выглядела, гляньте, училась в техникуме,
2: да.
1: А путались с десятиклассницей. Мой сын в 6 классе заявил, что у него эмоциональное истощение от математики, и он не пойдет на контрольную. Николай из Казани пишет. Что это у него истощение в 6 классе? От чего он истощился-то?
2: Эмоциональная брешь.
1: Складывал яблоки в учебники. Да, истощение, дружище, это ипотека. Вот, но это они все вырастут, когда вот поймут уже.
2: Со временем. Да. Итак, 8-916-003-105-7, это номер наших мессенджеров. Ребята, мы ждем вашей истории. Что ваши дети придумывают или придумывали, чтобы не идти в школу, или своим опытом тоже поделитесь с нами.
0: Вечер на

0: Соловьев и Пряников. Вечер на русском.
1: А еще можно было, конечно, градусник обо что там? Не пара из чайника, а об одеяло. Вот помнишь, раньше были вот эти пододеяльники засовывались?
2: Верблюжьи.
1: Ну, градусник вот так вот потер, и там температуру можно, кстати, было проконтролировать, чтобы она была не плюс 40, а плюс 37.
2: Ну да, чтобы все-таки за врачами послали, а не сразу тело в крематорий отправили. Да.
1: Сегодня спрашиваем, какие причины придумывают ваши дети, или вы придумывали в своем детстве, чтобы не ходить в школу. Яна из Ставрополя. Я ничего не могла придумать в детстве, чтобы не пойти в школу. Моя мама была учителем в этой же школе. Так что головная боль и прочие болячки лечились одним ее ласковым, в кавычках, взглядом. Сейчас мне 39 лет, и мой 15-летний сын вьет из меня веревки, и когда не хочет по каким-то причинам идти в школу, просто прям так и говорит: «Мам, я не хочу». А я как мякушка перед его взглядом не могу ему отказать.
2: Как сказки, я тебе говорю. Представляешь? У меня должна была или нога оторваться.
1: Да.
2: Или на улице должны были просто, ну, птицы на лету замерзать и осень биться, как ледышки.
1: Или, я помню, у нас на Урале были такие зимы, что заваливало даже в дверь в подъезде снегом, сугробом. Ничего, из окна выпрыгивали в школу вперед.
2: Да, из окна выпрыгнешь, дождешься ближайший воз с селедкой, телегу, которая мимо едет. Прибьешься к ним, раз, и ты уже в Москве, и зовут тебя Михаил Ломоносов. Я когда ходила в школу, у меня было много причин. Во-первых, хотела побольше спать. Во-вторых, я заболела. А, это причина, которую озвучивала Анюта. В-третьих, автобус ждать долго. Ну, хотела спать. Во-вторых, заболела. Это не причина идти в школу.
1: Абсолютно.
2: Это обычное состояние, с которым взрослый человек просыпается каждый день, как мне кажется. Ну и автобус, конечно, ждать долго. Серьезно, что ли? На автобусе в школу ездить. Пешком надо идти! В лучшем случае на оленях.
1: Вот. Да, ребят, заходите в нашу группу, официальную группу на сайте ВКонтакте, Русрадио. Там тоже опубликован пост с темы шоу в комментариях. Мы ждем ваши истории. Самые интересные озвучим в эфире.
0: Вечер на Русрадио.

0: Русское радио.
1: Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.
2: И, конечно, тот момент, который ждет миллионы. Вечерний замес на русском радио. Наша любимая игра через несколько минут. Все просто. Даем вам задание, у вас будет 30 секунд, и за это время вам нужно назвать как можно больше вариантов ответов.
3: Вы же понимаете, что правила этой игры придумали люди, у которых проблемы явно со временем. Поэтому, друзья мои, дадите нам 5 ответов, даем светильник. Зачем вам светильник? Будете по ночам читать умные книги, чтобы в следующий раз выдать 10 ответов, потому что за 10 ответов накинем сверху еще и колонку. Со светом, с звуком будете сидеть царь-царевич, король-королевич.
2: Ну, осталось только дозвониться. 8495-995-105,7. Удачи!
1: Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.

0: На русском радио «Вечерний замес».
1: А у нас на связи Александр из города. Друзья, это уникальный город. Единственный в своем роде город с плавающим ударением. Из Балашихи, из Балашихи.
2: Ну давай сам Александр пусть скажет, с какого он города.
3: Добрый вечер всем. Из города... Ну, на самом деле, кому как удобно. Кто-то понял, кто не говорит.
2: Ну, вам Балашиха, как удобно.
3: Балашиха. Кому как удобно.
1: Ну, так.
3: А мне удобно Балашиха.
2: Ну, тогда из Балашихи, раз сам Александр так сказал.
3: Вообще, извините, а если честно, из метрорайона Железнодорожный. А как у нас говорят, Желдор и Балашиха.
1: Вот так. Ну, а учитывая, что... Учитывая цены на недвижимость сейчас в вашем быстрорастущем городе, ударение должно падать на кошелек, чтобы там хоть полметра купить. Ладно, Александр.
2: Да, Александр, мы сегодня у слушателей спрашиваем, а какие отмазки или причины придумывают дети, чтобы не идти в школу? Или сами, когда были школьниками, что придумывали? Вот у вас как?
3: У меня дети есть, правда, они еще маленькие, только в садик ходят.
2: А вы когда в школу ходили?
3: Вот, когда я в школу ходил, честно, я ходил всегда в школу. У меня никогда не было, чтобы я не ходил в школу, потому что на школу через дорогу было.
2: Ладно, все, Александр, до свидания.
1: И что, это единственное, что школа через... Когда это расстояние до школы было, значит, причиной туда пойти, понимаешь? Даже если бы в школе в самой живешь, на втором этаже.
3: Дело не в расстоянии, а дело, что руки родителей могли дойти.
2: Ну, это правда.
1: Да, да. Вот если...
2: мы это очень хорошо знаем и понимаем. Ладно, Александр, давайте к нашей игре. Мы даем вам задание, у вас будет 30 секунд. Ваша задача за 30 секунд дать как можно больше ответов. А задание сегодня такое. Озвучьте как можно больше школьных предметов. Ну...
3: Труд, рисование, русский язык, математика, начальные классы, алгебра, геометрия, взрослые классы, физика, химия, биология, обществознание, история.
2: Ладно, все, можно останавливать.
3: В регионах были родные языки.
1: Подождите, ну все, это, а вы случайно не министр образования Балашихи? Ну я имею в виду, откуда такое владение предметом?
3: Я, кстати, признаюсь честно, учился на хорошо, поэтому...
2: Александр, вы в нашей игре просто отличник. Вы назвали больше 10 вариантов, поэтому и светильник, и колонка от русского радио вам в подарок от нас, от всего нашего большого сердца.
3: Спасибо большое, спасибо. Всегда слушаю русское радио. И утром, кстати, утренним перцем не дозвониться, вот как ни крути. А вот вечернее шоу я... Теперь буду любить еще больше, чем утренний перцев. Я дозвонился за впервые.
2: Вот мы этого и добивались. Кому привет будете передавать?
3: Передаю пламенный привет своей жене. Я вот перед майским отвез к теще с сестрами, с детьми. Сейчас отдыхают в Рязанской области. Дышит свежим воздухом, а я вот еду с работы, поэтому им пламенный привет. Надеюсь, они услышат.
2: Вы тоже теперь отдыхаете в одиночестве. Хорошего вам отдыха, Сергей.
0: Вечерний замес на русском радио.

0: Соловьев и Пряников. Вечер на русском.
1: Ну и как обычно мы здесь, друзья мои, не просто так время переводим в гигаватты, которые раскачивают радиоволны. Мы здесь выясняем очень важную вещь. Как нам поступать с подрастающим поколением, которое из года в год все изобретательнее придумывает причины, почему бы им не ходить в школу. Мы в свое время терли градусник, вот это все, изображали приступы лихорадки при помощи фломастера. Современные дети действуют по-другому. Как? Хотим узнать.
2: Ну и, конечно, вспоминаем тоже истории с вами связанные. Екатерина пишет. Когда я была школьницей, я делала так. Я шла из комнаты в ванну, слегка прихрамывая. Если не замечали, я из ванны шла завтракать, слегка прихрамывая. И вот когда уже замечали, говорю, что-то, дочка, у тебя нога прихрамывает. Да останься ты сегодня дома, отлежись. Вот так я и не ходила в школу.
1: Ой, вот я и говорю, да, чуть-чуть так. Ой, а потом еще раз что-то, ну, не обратили внимания, потому что идешь, ой, что-то нога. Потом уже что-то все не обращает.
2: Потом кровь, след крови.
1: От курицы такой же. Мама! Вот как было в наше время, а не то, что...
2: Ой,
1: добрый день, Жанна Александрова пишет. Дети сейчас дикие. Мой сын вообще ничего не выдумывает. Просто говорит. Вот, пожалуйста, ты говоришь, просто говорит. Мам, можно я не пойду в школу? Блин, меня русичка задрала. А я, нет, иди. А он, ну, мам. И я сдаюсь. Думаю, может, и правда задрала. Жалко, ведь сын-то родной ведь. То есть, подождите, что значит родной? То есть, если бы был приемный сын, вы бы его к этой русичке в кандалах, что ли, отправили, понимаете? Как еще главное, меня задрала русичка. А если его военком завтра задерется? Ну ладно, не ходи в армию. Сын-то родной, единственный.
2: Задрала русичка. Это очень
1: смешно. Не родители, тряпки мы с вами. Надо что-то делать.
2: Константин пишет сообщение тоже про свое детство. Я, когда утром просыпался и понимал, что не хочу никак идти в школу, я натирал себе сильно-сильно уши и лоб до красна, чтоб горели. Когда заходила мама в комнату меня будить, я жаловался на свое плохое самочувствие, она трогала лоб рукой, уши, все понятно, вроде как бы горячий, остаешься дома.
1: Ну да, значит, сегодня вечер на русском, и 1001 способ, как поднять себе температуру. Интересно, а вот эти школьные отмазки, почему они перестают действовать во взрослой жизни? Ну, то есть, почему?
2: А у кого ты отпрашиваться будешь во взрослой жизни?
1: Важно, у этого не знаю у кого. Мы перестали греть градусники на батарее. Куда мы катимся?
2: Перестали тереть лоб, чтобы не идти на работу. 8-916-003-105-7. Причины, чтобы не идти в школу. Какие придумывают причины ваши дети? Пишите.
0: Вечер на

0: оно какое?
1: Наше
0: утро. Русские перцы. Мы не бреем бороды, мы не стрижем волосы, мы не управляем городом, мы зарабатываем голосом. Главное утреннее шоу страны «Русские перцы» здесь, на русском радио. Антон Юрьев, Полина Жукова, Дима Морозов.
2: Доброе утро. Главное про бороды. Хорошо, что у меня нету.
3: Да?
2: Я прям перепугалась.
3: Отлично. Там... Давай, Димочка, слезай с табуретки, пожалуйста. Давай, продолжай эфир. Все хорошо. Скишот был хороший.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.
4: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
5: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
4: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
5: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
6: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
7: «Пятерочка» выручает!
6: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
8: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
9: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
10: 6+. Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
11: Майские без продуктов остаются майскими без продуктов. С продуктами на майские поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
12: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
10: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
13: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
0: Русское радио. Радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
14: 12+. Хотите выглядеть молодым и стройным? Держитесь поближе к пожилым и толстым. Рекламная служба «Русского радио». 5-7-9-7-7-9-9. Код 499.

0: Александр Пряников. Вечер на русском.
1: А еще, чтобы не ходить в школу, я обещала маме или папе, что сделаю генеральную уборку в квартире. Прям так с утра. Можно я в школу не пойду? Я зато в квартире приберусь. Оставляли дом, представляешь?
2: Да, и вот ты так. Не слышал в ответ на то, что, ну, если ты хочешь вырасти дворником, то давай оставайся.
1: Я всегда учился хорошо, поэтому. Кстати, отличникам и хорошистам намного проще было остаться дома и не идти в школу по какой-либо причине. Потому что родители знали, наверстает.
2: Так им это и не нужно. Отличники, хорошисты, они поэтому отличники, хорошисты, они все время в школу ходят.
1: Итак, какие
2: не
1: причины?
2: Не то, что мы троечники, кстати. В смысле,
1: кто это мой троечник?
2: Говорят, что самые успешные в жизни троечники, потому что они домашку не учат, а все время в школе мозгами своими соображают.
1: Тогда я тоже троечник.
2: Ну, слава
1: Богу. Но у меня по химии, правда, тройка была. Единственная тройка в аттестате, представляешь?
2: Плохой,
1: Иван. Какие причины придумывают ваши дети, чтобы не пойти в школу? Спрашиваем сегодня об этом. Добрый вечер, Русское радио. У меня всю жизнь были большие гланды. И когда мне не хотелось идти в школу, то я их просто вперед выкатывала. Я не знаю, как правильно объяснить данное действие, и меня сразу отправляли к врачу, и неделя отдыха была обеспечена. А вот мой муж, он не отмазывался от школы, он просто уходил в соседний подъезд, и когда родители уходили на работу, он возвращался домой.
2: В смысле, а потом из школы, а где этот ваш оболтус был?
1: Да погоди, у меня больше гланды выкатывающиеся, интересно,
2: это как? Тут я вообще еле сглотнул.
1: Это как?
2: Вообще чуть гланды выкатывать.
1: Я помню, у меня тоже были большие гланды, мне их удалили.
2: Я помню, в одном мультике там этот самый кто-то в нос дул, у него глаза вылезали через гланды. Ну хорошо, там краба напоминал.
1: Выкатывала гланды.
2: Ну как это гланды? Ребята,
1: мощно.
2: Что-то мы сейчас не туда пригребем с вами. Сегодня сын выдал причину. Ну, в смысле, сын выдал причину. Мам, я не пойду в школу. На улице так красиво поют птицы, а я буду сидеть в четырех стенах. Это преступление против моей свободы, Оксана из Самары. Вот здесь как раз можно... Вот этот аргумент, который всегда... Да. Что если он не пойдет в школу, то птица-то петь продолжит, а его карьера дворника начнется прямо сейчас. На меня это работало, потому что всех же дворниками пугали.
1: Конечно.
2: Да, а потом все мечтали ими работать.
1: У тебя дворник прекрасно. Прекрасная профессия.
2: И зарплаты,
1: и
2: жилье.
1: Физический спорт на свежем воздухе. Красота. Ребята, продолжим обсуждать эту тему во втором часе в 19.00, но не останавливайтесь. Мы ждем вашей истории. Причины, которые придумывают ваши дети, чтобы не идти в школу, или свои вспоминаете, пишите 8-916-003-105-7.
0: Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.

спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно, не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.

0: радио. Больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В начале новости из Екатеринбурга. Там завели дело после обрушения кровли колледжа. Уголовное производство открыли по статье о халатности, сообщили в главке Следственного комитета по Свердловской области. По предварительной информации, пострадавших нет. Инцидент произошел на улице Умельцев. Площадь обрушения крыши спортзала составила 400 квадратных метров. Другим новостям. Водителям для проезда по Крымскому мосту стали раздавать специальные карточки. Они нужны для того, чтобы определить, какой именно вид досмотра пройдет транспортное средство. Карточки выдают непосредственно перед въездом на мост. По данным Минтранса, сотрудник, учитывая тип машины и характер перевозимого груза, фиксирует, какая форма досмотра требуется. На основе этих данных выбирается маршрут подъезда к зоне досмотра. Такая практика действовала и раньше, в часы наибольшей загруженности Крымского моста. Иностранную мебель в России планируется обложить заградительной пошлиной. Такая мера рассматривается как способ поддержки отечественного производителя. Как пишет газета «Известия», за прошлый год производство мебели в России снизилось на 7%. Сейчас мебель из недружественных государств попадает в страну через страны СНГ. По оценкам представителей отрасли, за последние 4 года в экономику таких стран за счет поставок в Россию могло поступить порядка 130 миллиардов рублей. Ну и последнее. Почти на половине территории России до сих пор еще лежит снег. Больше всего его в Красноярском крае, Якутии и Магаданской области, заявили ТАСС в гидрометцентре. В основном снежный покров сохраняется в североевропейской части страны. Под снегом до сих пор находится Чукотка, а на Камчатке высота сугробов местами превышает 1 метр. У меня на этом пока вся информация. Эфир Русского радио продолжит «Вечер на русском». Встречайте, Иван Соловьев и Александр Пряников.
0: Новости. Новости на русском. Дамы и господа, встречайте, Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.
2: Да, вот пока мы здесь с вами шутки шутим, где-то школьники еще через снег до школы добираются. Mm-hmm. Не хнычут. Mm-hmm. Прошлый час мы обсуждали, что мы с вами говорили, чтобы не идти в школу, что современные дети говорят, какие причины. И слушай, у меня тут мысль поразила. Мы в детстве, когда прогуливали школу, мы что придумывали? Температура, зуб болит. Да. Что-то нам нужна была физическая, да, практически какая-то медицинская причина для лени. Ну. Что делают современные дети? Они говорят, у меня выгорание, токсичная атмосфера.
3: Психологическая
2: причина. Они давят на психологию. Понятно, понимаете? Понятно. Они манипулируют.

0: оперирует нашими чувствами.
1: Ну а что, время идет, все меняется, вот и причины меняются.
0: Да, не тот нынче подросток пошел.
1: Итак, ребятки, какие причины придумывают ваши дети, чтобы не ходить в школу? Какие причины придумывали вы, когда были школьником? 8-916-003-105-7. Слушай, вот Виктория написала, даже не знаю, можно это озвучивать. Нет, сейчас научим плохому.
0: Ну давай.
1: Но просто это реальная причина, я ее тоже помню. Значит, смотрите, что она пишет. Несколько капель канцелярского клея надо высушить, растереть в пыль, а потом вдохнуть носом. Такой фу чих тебе. Начинается от этого клея. Я так и сделала. Папа, ну, в смысле, делал и не раз. Папа оставлял меня всегда дома. Но больше я так делать не хочу.
0: Главное дождаться.
1: Я вспомнил, сестра у меня так делала. Это ты просто не представляешь, как это так, как будто у тебя страшнейшая аллергия начинается.
0: Главное, чтобы ноздри не склеила.
1: Чтобы сама не склеилась.
0: Так, все, хватит. Сообщаю. Дашка, недавно был Всемирный день против буллинга. Я решил попробовать не пойти в школу, чтобы меня не забулили. В итоге отправили в школу, и меня забулил учитель китайского.
1: Ого.
0: Это нормально, я не шучу. Интересно, а как булят...
1: На китайском?
0: Ну, нет, как вообще китайцы булят? Они же... Итак, у вас же традиционно в этой части программы я извиняюсь перед 1,5 миллиардами жителями Поднебесной за то, что мы здесь...
1: И вам показывают знания китайского языка, да?
0: Ну, да.
1: Ребятки, давайте ждем ваши истории. Какие причины придумывают дети, чтобы не ходить в школу? 8-916-003-105-7. Пишите в мессенджеры личные сообщения.
2: Вечер на русском.

0: Пряников. Вечер на русском.
1: Вот как это сейчас выглядит? Мам, я не хочу идти в школу. Почему, сынок? Да, ну потому что у меня нет к этому настроения. Ну хорошо, оставайся, восстанавливайся. В моем бы детстве мне мама бы сказала: рот закрой, встал и пошел.
2: Ну правильно. Все. Единственная мысль, ладно, вот мы выросли такие дети у своих родителей, которые, значит, уже взрослые, мы же с тобой дядьки.
1: Да.
2: Вот, вот эти дети сейчас растут, ну, как снежинки в тепличных условиях.
1: Да.
2: Их дети, что будут исполнять наши внуки?
1: Не
2: вот
1: знаю,
2: что,
1: не знаю.
2: Вот как они их будут расти, если выясняется, что из года в год родители все больше, больше тряпки и тряпки.
1: Ну и, конечно же, еще, конечно, расшатало вот эту всю историю, это удаленка. Сейчас же очень часто вот на удаленку
2: ну,
1: оставляют.
2: Ну да, да, да.
1: Поэтому, в принципе, что отпрасываться? Сел на удаленке, поучился и все.
2: После карантинов, да,
1: да.
2: Есть такое дело.
1: Ладно, продолжаем читать ваши истории на тему, какие придумывали отмазки ваши дети и какие вы придумывали, чтобы не идти в школу. Добрый вечер, пишет Анна. Когда я училась в школе, я отмазывалась вот как. Я заводила будильник на 2-3 часа ночи, просыпалась и шла с убитым видом маму будить. И говорила: мам, мне так плохо, меня мутит. Ну и, конечно, мама меня жалела и утром в школу не отправляла. А сейчас я сама работаю в школе, и отмазки от школы вот вовсе у детей не изменились, говорит Анна. Все болит, ничего не помогает. Родители верят, жалеют и дома оставляют.
2: Это проще всего симулировать. Все болит, uh-huh. ничего не помогает. Даже, понимаете, прыщ не симулируешь. Ничего, то есть это сразу видно, да? Или там
1: да.
2: зуб болит. Кстати, у меня про
1: да.
2: больные зубы сейчас
1: зубы.
2: Сообщение.
1: Точно.
2: Вот, но там хотя бы к стоматологу пришел, там, вот покраснение, воспаление. Ну, а когда у тебя все тело болит, поди проверь, конечно. Вдруг сейчас тебя отпустят, в школу отпустят, а ты на молекулы рассыпешься, пока до школы дойдешь, все уже, как в фильме ужасов. Добрый вечер, я часто опаздывал на первый урок, всегда находил оправдание типа: сосед на КамАЗе застрял, и я его помогал вытягивать. Или труба на ТЭЦ упала, и все встали в пробки. Или спасал котенка от собаки и так далее. Как это, как там говорят, этот, господи, Человек-паук, перелогинься, понимаешь? Человек в школу приходил.
1: Мне просто интересно, как школьник мог помочь вытащить КамАЗ застрявший?
2: Да, ну если ты об этом рассказываешь, не обязательно, что ты мог об этом рассказать.
1: А, ну понятно. Но
2: если бы ты посмотрел Спайдермена, ты бы понял, как, понимаешь? Там все нормально, без всякой фантастики описано.
1: Давайте, ребята, вспоминайте свои истории, пишите истории про ваших детей. 8-916-003-105-7. Причины, какие мы придумывали, чтобы не ходить в школу.

0: прогулов школы, которые генерят ваши дети, не моргая, глядя вам в глаза, ну и которые вы сами приводили в качестве аргумента, чтобы не ходить в школу в 40-градусный мороз. Слушай, мы... Иван, я что подумал-то? Да. Мы уже много чего с тобой почитали, а вот интересно, платные и бесплатные школы, разные причины, как ты считаешь?
1: Мне кажется, в платную школу даже вообще вариантов нет не пойти.
0: Почему?
1: Почему
0: бесплатной школы ты не пришел, тебе педагог говорит, ну ладно, иди принеси справку, хотя бы, чтобы ты не умер. В платной школе это инвестиционный вопрос, понимаешь? Ты говоришь, мам, я сегодня в ресурсе, мне надо ментальное здоровье установить. Мама такая, ну конечно, милый, мы же платим 75 тысяч в месяц, чтобы школа не мешала тебе искать себя, понимаешь? Так что разница есть, как мне кажется. И тут уже разница в том, что... Согласны терпеть родители. Наши терпели меньше. Сообщение.
1: Галина. Моя, значит, дочь учится в 4 классе. Если она не хочет идти в школу, то она так и говорит. При этом добавляет, что у нее болит душа. Я сегодня в школу не пойду, у меня болит душа.
0: Душа
1: болит, а сердце плачет.
0: Как вот с ней разговаривать? Не плюнуть в эту душу, понимаешь, предварительно.
1: Конечно.
0: Потому что аргументы не работают. Родители, вы тоже, кстати, набрасываете свои аргументы. Что вы им отвечаете? Ладно, что они вам лепят. Отвечаете-то вы что? Добрый вечер, Наталья пишет. Ой, мама до сих пор не знает, что я пару раз прогуляла школу. Так сильно не требовали оправдательные документы, как я это делаю сейчас, как классный руководитель. Ты понимаешь?
1: Да.
0: То есть мы сейчас пронаблюдали, как слушательница наша прошла путь от главной прогульщицы класса до школьного практически начальника.
1: А понимаешь? Вот целая история. Я, значит, опускала градусник в горячую воду, показывала маме. Мама мне давала аспирин, вызывала врача. Врач приезжает, температуры нет. Ставит градусник, температуры нет. Но я же выпила аспирин. Но, тем не менее, я остаюсь дома, а иногда ей даже больничный давали дня на 2-3.
0: Это из-за чего еще раз?
1: Просто нагревала градусник в воде в горячей.
0: В воде горячей.
1: И говорила, что у меня температура. Мама давала аспирин.
0: Светлая голова. Горячая голова. Ну, запишем. В принципе, да. Горячую воду можно хотя бы температуру контролировать. В отличие от батареи, скажем. Да, и ну что... Так что, уважаемые радиослушатели, присылайте еще раз причины, которыми кормят ваши дети. И главное, что вы на это отвечаете? Как вы реагируете, чтобы они, пошли в школу, не пошли. Взял лопату, иди снег убирай уже дворником.
2: Вечер на русском.

0: Пряников. Вечер на русском.
1: Да, сейчас нас современные дети слушают и за голову хватаются. Как-то градусник можно было нагреть. Он же электронный вроде бы, да?
2: Да, ну подожди, а электронный что, не, разве тоже нельзя?
1: А мне кажется, он не нагревается.
2: Да?
1: Его надо действительно под мышкой держать.
2: Вот тут-то мы и опозорились.
1: А, да-да. Дмитрий пишет. Когда я учился в начальной школе, я с товарищем постарше, значит, шел на учебу вместе, и вдруг он мне предлагает упасть в лужу, испачкаться и идти домой. Ну, сказать, что упал нечаянно, поэтому в школу идти не могу. Он упал первый, я упал второй. Пошли домой. Меня оставили, конечно, дома, а его, как я потом узнал, переодели и отправили обратно в школу.
2: Сейчас не проканает. Сейчас, если... Ну, я когда на работу вхожу тут в метро и все...
1: Падаешь в лужу?
2: Нет, я хожу мимо школы, там школьники стоят. В принципе, они одеты так, что если они сейчас в лужу падут...
1: В принципе, нормально.
2: Потом в мусорку залезут, там поваляются, вылезут. Их только из кудрей вот прически повычесать эти... Консервные банки,
1: да.
2: И все, в принципе, на одежде это вообще никак.
1: А так рваные, грязные, нормально, самая мода.
2: Вот, собственно, в школу шел, так и пришел. Ага. Здравствуйте, чтобы не идти в школу, можно было или дома, или на уроке съесть стержень карандаша. Что? И тогда поднимется температура. Научите молодежь, как оно, говорят, поделитесь лайфхаком.
1: Мне кажется, ерунда полная.
2: Ну, не знаю.
1: Слушайте, не ешьте, не надо.
2: Во-первых, подожди, что ты нервничаешь?
1: Сейчас пойдут, купят в распечатку. Карандаш, наедятся стержни, а потом нас обвинят в этом.
2: Современный школьник, он даже не знает, с какой стороны настоящий карандаш кусать, понимаешь? Когда они
1: последние... Что такое вообще, в принципе, карандаш?
2: Да, грифель он где? Они сейчас начнут эти, как их, электронные пенсилы, понимаешь, покусывать.
1: Ага, сейчас на маркетплейсе начнут сколачивать поиск стержень от карандаша.
2: Да, да, да. Короче, нас не проведешь, друзья мои. Я вообще замечал, что родители делятся, между прочим, на два лагеря. Одни отличники, с ними можно работать. А вторые вот не отличники, а двоечники, троечники, а вот нас обманывать бесполезно. Бывшие двоечники — это самый лучший детектор лжи. Он по кашлю уже может услышать, чего вы там ждете. Лекарства или кофе в постели.
1: Правда, правда.
0: Вечер на русском. Новая песня на русском.
3: Всем привет, с вами Анечка Плетнева и группа «Винтаж». И вы слушаете нашу новую песню «Малахит» на русском.
0: Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением Яндекс.Пэй.
2: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0 плюс.
3: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
2: Умный ритейл. Москва, Барклай, 6, строение 3, помещение 8-28. Огранец 117-78-47-26-16-02. Зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат 6+.»
4: Звук – это музыка.

0: Сберпрайм. ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-111-77-466-89-840. Город Москва.
1: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
2: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
3: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Открывает дачный сезон «Скупер». Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. «Скупер». Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской «Прайм». УО «Инстамарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке «Прайм» услуги оказывает АО «ЦПЛ».
5: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
6: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
7: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
8: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
9: 12+. Что нужно сказать женщине, чтобы она почувствовала, что она женщина? Дорогая, ты права! Рекламная служба Русского радио 5.

0: на русском.
1: Педагогический у нас сегодня получился вечер, и за легкостью этой беседы мы с Иваном на самом деле выясняли важную проблему. Как коммуницировать с молодым поколением, которое ни черта не хочет идти в школу. Это единственное, что наше поколение связывает.
2: Вот Ксюша пишет. Подходит сын и говорит: мам, я завтра в школу не пойду. Я спрашиваю, почему? Он отвечает: завтра день рождения Пушкина, отмечает вся школа. Какое же было мое удивление, когда на следующий день я встречаю классного руководителя. Она спрашивает: ваш сын почему в школу не пришел? Я отвечаю: ну так день рождения Пушкина же, вся школа же вроде отдыхала. Его не наказали, ни я, ни классный руководитель. Ну, посмеялись, в общем. Поржали.
1: Как он нас обманул.
2: Натянул.
1: Ты, господи. Мои сыновья исправно уходили в школу, но вот как выяснилось позднее, что не доходили. И однажды учителя поставили условие сдать зачеты за неделю. Дети сдали так, что учителя сказали, что вы учились бы, то на золотую медаль шли бы. Это я знаю. Все равно, что грабителю в банке полиция бы сказала, вот с такими пальцами из тебя неплохой пианист бы вырос, понимаете?
2: Юлия Калинина, привет тебе.
3: Привет, привет. Привет, ребята.
2: Ну, давай сначала, давай вспомним твою школьную.
1: Твою.
2: Твою-мою. Нашу. Ты отпрашивал, ты как-то вот отмазывался?
3: Конечно.
2: Не ходил в школу? Что делал?
3: Знаете, в чем весь ужас? Нас сейчас слушает моя мама, я точно это знаю.
2: Вот давай, раскрывай карты.
3: Там 30 лет спустя узнать про своего ребенка всю правду, ничего кроме правды. Во-первых, я грела градусник.
2: Ну, понятно.
3: Это было, да. Потому что градусник был ртутный.
2: Да.
3: Ну, а самое любимое, это вот было как раз накануне начать создавать видимость плохого самочувствия.
2: Естественно.
3: Ходить
2: готовить,
3: медленно, держаться за голову.
2: Растирать уши до красна.
1: Симулянты.
3: Мне так кружится голова, мне так плохо.
2: Все понятно. Твой ребенок.
3: А с моим ребенком все гораздо проще. Он говорит: мам, ты знаешь, я что-то так устал. Я говорю: ну ничего страшного.
2: Ну понятно, вот тряпка. Вот родитель тряпка, о котором мы сегодня говорили.
3: Признаю.
2: Спасибо тебе большое, хорошего тебе эфира.
3: Спасибо.
2: Встретимся завтра.
1: Да.
2: В великий праздник.
3: Ребяточки, с наступающим.
2: Да, мы завтра с тобой не увидимся. Но мы будем созваниваться. Мы тебе будем звонить.
3: Вы для меня легендище, я вас обожаю. Вы красавцы, умницы. И да, и ты тоже. Хоть ты на меня и смотришь,
1: не первый раз, меня не первый раз, конечно, легенда. Я напоминаю, что легенда — это история с финалом, а у нас еще...
2: Все продолжается.
3: Да.
2: Вечер на русском вернется завтра в 18.00. Ребятки, до завтра.
1: Слушайте радио, будьте с народом.
2: А твоя фраза коронная?
1: Эй, конец связи.
0: Вечер.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Федеральная антимонопольная служба выдала предостережение из-за прогнозов о подорожании социально значимых товаров. В ведомстве объяснили, что такие публикации могут спровоцировать повышенный спрос, а это, в свою очередь, приведет к реальному росту цен. Регулятор направил письма аналитикам нескольких компаний, которые прогнозировали подорожание продовольственных товаров и топлива. Москвичей предупредили о возможных ограничениях связи и интернета завтра, 7 мая. Такие сообщения клиентам разослали крупнейшие российские операторы. Компании указали, что в преддверии майских праздников могут быть ограничения в работе интернета, отправки и получения СМС. При этом отмечается, что это не зависит от работоспособности сетей. Также подобные сообщения сегодня получили клиенты онлайн-кинотеатров. Временные блокировки мобильного интернета по соображениям безопасности начались в Москве 5 мая и в тот же день были завершены. Многодетным семьям предложили выделять две бесплатные парковки. С такой инициативой выступило Министерство транспорта. Льгота коснется семей, где воспитывается четверо и более детей. Если на родителей зарегистрировано два автомобиля, им выделят две бесплатные стоянки. Сейчас бесплатное место дают только на одну машину. Ну и последнее. Синоптики предупредили о приходе в Москву так называемых черемуховых холодов. Арктический фронт начнет оказывать влияние на столичный регион в пятницу. Местами пройдут ливни и грозы. В течение суток температура воздуха опустится до климатической нормы и в пятницу не превысит плюс 18, а в субботу плюс 15 градусов, рассказали в центре погоды ФОБОС. Майские холода называют черемуховыми, потому что период пониженной температуры обычно совпадает с цветением черемухи. На этом пока все новости о развитии событий в наших следующих выпусках. А прямо сейчас встречайте в эфире Русского радио Юлия Калинина.
0: Новости. Новости на русском. На русском радио Юлия Калинина.
2: Дорогие мои, доброго-доброго. Апрель в этом году прикидывался то январем, то сентябрем, и май решил не отставать от старшего товарища. И, приняв эффектную позу товарища в полосатом купальнике, заявил: «Ребята, сейчас начнется жара!» И она действительно началась. Показания термометров бьют рекорды, девчонки сражают красотой по-летнему откровенных образов. И я, если честно, тоже сегодня не стала исключением, приобщилась к светлым одеждам. Но парни носят элегант ансамбли, где брюки одним ловким движением руки превращаются в потрясающие шорты. Красота! И пусть у нас с вами впереди черемуховые холода, я в одном уверена, настроение наше будет невероятным, классным и уже по-летнему теплым. Улыбайтесь, слушайте любимые песни на русском и помните, что ближайшие 4 часа мы с вами вместе, это залог хорошего настроения, того, что в вашем радиоприемнике будут не только любимые песни, но и ваш любимый голос. Всем самого доброго! Я вам рада.

0: новая песня на русском.
1: Друзья, всем привет! Это Мод, и вы слушаете мою новую песню «Намек на нас» на русском.

обаятельный и привлекательный с той стороны эфира. Это, конечно, вы бесценны моим. Хочется вас накануне Дня радио хвалить как-то особенно яростно, потому как все, что происходит в нашем эфире, происходит для вас и в вашу честь. У меня завтра не будет возможности поздравить вас лично, поэтому буду потихоньку вот такие точечные вливания организовывать нынешним вечером. Очень хочется надеяться на то, что вы в компании любимого русского радио также чувствуете себя превосходно. Ну, а я сегодня, если честно, позавидовал тем, кто умеет одним ловким движением руки отсекать весь негатив, который есть в жизни. Оказывается, для этого надо просто дать человеку выговориться и согласиться. И ваш оппонент сразу станет вашим другом. Вот, например, звонит мне классная руководительница моего сына и начинает говорить о том, что, кажется, ребенок разбил окно в школе и вообще не желает отмечать день взятия Бастилии. А вы так вежливы, сочувственны. Да что вы, правда? И вот после такого полчасового одностороннего разговора учитель ваш лучший друг. Берите на вооружение.

Вот ведь странное дело, когда звуки лета, ночи до рассвета и прочие, все звезды вселенной, это запросто. А когда сходи в магазин, сделай уборку, погуляй с детьми, выведи тузика, вот здесь начинаются некоторые проблемы. Удивительно, как наши мужчины легко клянутся в вечной любви и останавливаются где-то на простых бытовых моментах. Вам не кажется, парни, что здесь есть над чем поработать? Но мы со своей стороны пообещаем развить комплементарную сферу жизни, то есть будем учиться вас хвалить и еще раз хвалить, рассказывать о том, какие вы важные, нужные, потрясающие, лучшие на свете. Кстати, обучающее пособие вот прямо сейчас уже звучит в нашем эфире. Это очаровательная Согдиана «Позови». Одна из последних горячих вещиц певицы. Девчонки, слушаем, мотаем на ус, ну и при случае, конечно, используем. Кто знает, может быть, если мы станем больше хвалить наших парней, будет эффект.

0: песня на русском.
1: Если станет грустно, я тебе спою песню, подарю и любовь свою.
2: Всем привет, это Анна Семенович, и вы слушаете мою новую песню «Если станет грустно» на русском.

Судя по результатам недавнего опроса, жители России чаще всего отдыхают в парках аттракционов, играют на бильярде или гоняют шары в боулинге. А желание спеть также, судя по всему, преследует многих, но этот список проведений досуга находится в самом конце списка. А знаете почему? Потому что все уже точно знают, что бамс включил любимое русское радио. И уже все хорошо, можно самому не петь, не стараться, ну или во всяком случае подпевать любимым исполнителям. Аня Семенович только что была здесь, одна из любимейших теперь моих музыкальных композиций. И если станет грустно, поймал себя недавно на том, что делаю уборку дома, и именно эту песню мурлычу под нос. Надо сказать, что получается, конечно, у меня не так хорошо, как у Анечки, но все-таки главное, чтобы сердце пело. Бахти подхватывает музыкальную эстафету. Всем привет!

0: Русское радио.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.

вот, как правило, эта тема возникает в семьях, где подрастают юные леди и джентльмены. Мне важно, как ты, мне важно, с кем ты. Ах, да, порыв мамы взять, да и приехать забрать чудное чадо со дня рождения, с вечеринки потрясающей, где особи противоположного пола как-то непозволительно много планируют. А это совершенно нормально. С одной стороны, а с другой стороны, вспоминаю свои 14+, и понимаю, что меньше всего в это время я хотела бы видеть свою маму рядом. Что делать? Весна, пора любви, пора надежды, пора некоторых безумств. Главное, ребят, помните, безумства все сразу после того, как МЦКО, ВПР и всякие прочие сложные буквенные штуки будут написаны. Успехов вам желаю во всех начинаниях, но родителям по традиции крепости сил. Ребят, все будет хорошо. Надеемся на лучшее и слушаем русское.

0: новая песня на русском.
1: Любовь отныне наша.
2: Всем привет, это Юлия Михальчик, и вы слушаете мою новую песню «Знамя» на русском.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Росстат зафиксировал первую в этом году недельную дефляцию. Потребительские цены за 7 дней снизились хоть и ненамного, на сотые доли процента, но, как отмечают аналитики рынка, важна тенденция. Основной вклад в дефляцию внесли овощи. Так, огурцы за неделю подешевели более чем на 10%, помидоры на 7,5%. Также снизилась стоимость бананов, яблок и куриных яиц. В последний раз о недельной дефляции, в общем, снижении потребительских цен в стране Росстат сообщал в августе прошлого года. В Госдуму внесли проект закона о передаче МВД части полномочий по контролю за мигрантами. В частности, Министерство внутренних дел будет утверждать список профессий и высококвалифицированных специалистов, которым разрешение на временное проживание будут оформлять в упрощенном порядке. До сих пор такими вопросами занималось Министерство труда. Билеты на пригородные электрички начнут продавать в электронном виде. При этом не менее 50% билетов будут оформляться в виде единого проездного. Это следует из утвержденной правительством концепции развития железнодорожных перевозок, рассчитанной на ближайшие 10 лет. Как отметил премьер-министр Михаил Мишустин, цифровизация и внедрение инновационных технологий помогут россиянам избежать очередей в кассах и у терминалов. В Госдуме поддержали идею проводить уроки на свежем воздухе. Ранее в Общественной палате предложили устраивать такие занятия для первоклассников в мае и сентябре. Затем инициативу расширили на учеников более старших классов. В Госдуме отметили, что для этого больше всего пока подходит физкультура и окружающий мир. При этом не у всех российских школ есть возможность быстро организовать полноценные занятия на природе. На этом пока все новости о развитии событий в наших следующих выпусках ближайшей, менее чем через час. Вячеслав Цыба, служба новостей.
0: Новости на русском.

Гагарина недавно приняла участие в популярном телепроекте, где звезды поп-музыки Бамсы пробуют себя в роли настоящих рокеров. И если вы думаете, что хрупкая, как бабочка, Полина Гагарина почувствовала себя среди бас-гитары, скрипучей кожи как-то неуютно, скромно жалась к стене и опасалась этих опасных рокеров с длинными волосами, то нет, ничуть не бывало. Напротив, певица заявила, что выходить из зоны комфорта – это круто. Поэтому, дорогие мои, вдохновляйтесь примером, выходите из зоны комфорта, то есть из квартиры, потому как погода сейчас действительно стоит того, чтобы взять, да и прогуляться перед сном, причем сделать это с удовольствием. Ну а если у вас уже ночь глубокая, то можно хотя бы окно распахнуть и вдохнуть полной грудью дивный майский воздух. Вдыхайте полной грудью нашу раскородийную атмосферу, она действительно потрясающая, свежая и очень музыкальная. В ближайшее время хай-фай, потом Артик и Асти, ну и я, Юлия Калинина, останусь с вами до полуночи здесь, на русском. Каждому доброго вечера и доброй поздней ночи.

Ну что, выживальте, отличное словечко, чтобы обозначить определенный тип отношений. Это когда бумс, каждый день как на вулкане. Главное, чтобы этот поток страсти не захлестнул. То главное, основное, что заставило вас однажды посмотреть на этого человека влюбленными глазами. Дорогие мои, хотите романтики? Добавить, так сказать, положите вишенку на ваш любовный торт. Ничего проще нет. Я думаю, что после признания в любви в прямом эфире любимой радиостанции ваша вторая половинка буквально растает, как пломбир под июньским солнцем. Оцените метафору, хорошо, да? 916-003-105-7. Эти цифры вам обязательно понадобятся в часе следующем. У нас стол заказывают 22 по Москве. Не забудьте, пожалуйста. До этого мгновения обещаю делиться с вами своим отличным и ставить хорошие песни. Дима Билан сейчас, Кристина Орбакайте и горячая новинка от Мари Краймбрери совсем скоро. Оставайтесь.

0: Новая песня на русском.
1: Всем привет, я Мари Краймбрери, и вы слушаете мою новую песню «Давай не ждать» на русском.
0: Русское радио.

да, вот так красиво все и начинается. Только один взгляд, только один волшебный поцелуй, а потом первое, второе, третье, компот. И ты должна полюбить мою маму от души и от сердца, иначе все будет плохо и даже еще хуже. Ох, дорогие мои, я надеюсь, что любви и романтики в вашей жизни семейной все-таки достает. И если вдруг не хватает, сами знаете, что нужно делать. Пригласите свою вторую половинку прогуляться. Вот так, чтобы рука об руку. Вечером майским, прекрасным, с ароматом сирени, глядя на луну, а может быть в глаза, то единственное, что составляет ваше счастье. Ну и, конечно, не забывайте друг другу говорить комплименты, хвалить. И помните, что то самое настоящее чувство, что соединило вас однажды, оно ведь не просто так появилось, правда? Берегите друг друга, мира и добра в каждый дом, в каждую семью.

пожалуй, одна из самых ярких премьер «Золотого граммофона», который проходил в Санкт-Петербурге. И, конечно, ярчайший момент, я бы сказала так, профессиональный, начинающийся пока жизни очаровательной певицы Алисы. Ведь перед выступлением она вручила Александру Панайотову ключ. Александр тут же пошутил: это ключ от сердца или от квартиры? А Алиса нашлась, а Алиса ответила весьма остроумно и сказала, что это ключ от большой сцены, который Александр как бы ей подарил. И я думаю, что вот эта песня «Бумажный змей», которая еще наших родителей вдохновляла на подвиги, на чудеса, на романтичное настроение, и в дне сегодняшнем найдет свое местечко и сегодня слушается невозможно актуально. Не говоря уже о том, что дивный голос Александра Панайотова и нежный вокал Алисы стали просто замечательным отображением того таланта, той тонкости и красоты, с которой песня была когда-то написана. Ну что, все любимое на русском.

Снова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда.

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой на все.

0: больше, чем радио. Русское радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В Госдуме предложили аннулировать вид на жительство мигрантов, работающих в течение года менее 10 месяцев. Такие условия планируется распространить в том числе на иностранцев, которые работают у физлиц для личных и домашних нужд, не связанных с предпринимательством. По мнению спикера Госдумы Вячеслава Володина, это позволит дополнительно усилить контроль за иностранцами и их доходами. Депутаты рассмотрят проект закона в ближайшее время. Центробанк предложил изменить правила ОСАГО и возвращать водителям деньги за непригодившийся страховой полис. Это касается случаев, когда водитель купил страховку заранее, но решил отказаться от нее еще до начала действия договора. Сейчас деньги в такой ситуации не возвращаются, отмечает газета «Известия». По проекту Банка России часть суммы можно будет получить обратно за вычетом расходов страховщика. Ранее на фоне возможных ограничений интернета водителям посоветовали возить с собой бумажный полис ОСАГО. Страны Евросоюза стали чаще выдавать россиянам туристические визы. За прошлый год их было оформлено более 620 тысяч, на 10% больше, чем годом ранее. Самыми популярными направлениями стали Франция, Италия и Испания. Прошлой осенью Еврокомиссия утвердила новые правила, фактически отменяющие многократные шенгенские визы для граждан России. На этом фоне число таких мультивиз сократилось на 90%. Ну и последнее. В Центральной России до конца недели будет виден звездопад «Майские аквариды». Его интенсивность составит до 30 метеоров в час. Лучше всего звездопад наблюдать в предрассветные часы, сообщили в московском планетарии. «Майские аквариды» — ежегодный метеорный поток, рожденный пылевым следом кометы Галлея. На этом пока вся информация. Далее в эфире «Стол заказов». Ваши приветы и поздравления принимает Юлия Калинина.
0: Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Ну что, дорогие мои, уже погрустила по поводу того, что завтра не смогу вас лично поздравить с Днем Радио, но, судя по нашим многочисленным мессенджерам, вас подбадривать никак не нужно. Вы уже сегодня начали поздравлять наш коллектив, и это действительно круто. Праздник наш с вами общий, потому как, еще раз оговорюсь, вся наша работа только для вас, только в вашу честь, уже более 3 десятилетий. Голоса любимых ведущих и самые яркие вещицы, которые на нашей российской эстраде когда-либо были представлены, они в нашем пересобраны, чтобы поднимать настроение, чтобы ваши сердца бились чаще. Ну а мы, скромные труженики пульта и микрофона, работаем для вас в режиме 24/7. И поверьте, скажу не только о себе, но и обо всех моих коллегах без исключения. Мы делаем это действительно от души. Хочу поздравить Никиту и Настеньку с маленькой годовщиной. Желаю любви, взаимопонимания, уважения друг к другу, ярких и частых встреч. Для любви нет расстояния. Цените каждую минуту. Вместе любим вас. Это душевно и красиво, пишет Юлия. Вероника присоединяется из Ставропольского края. Большой привет, Мань, привет брату, папе, Левуше. Всем желаю хорошего, удачного дня, чтобы было отлично. Ну а сейчас добрых, приятных снов. Дорогая Ника, я думаю, что если кто-то сейчас ко сну отходит, конечно, очень жаль пропустить наш стол заказов, но с другой стороны, 8 часов драгоценного сна превыше всего. Эльвире большой привет и также желаю доброй ночи и хорошего настроения. Дорогие мои, очень рад, что вы с нами. Оставайтесь на русском.

конечно, как же иначе, только здесь, только на русском, только горячие приветы и поздравления от самых дорогих людей. Виктория Тори передает привет команде русского, говорит спасибо большое за то, что вы у нас есть, дорогая Виктория. Огромное спасибо вам за добрые слова, бесконечно рада, что вы вместе с нами. Ну, а песня хорошая в подарок непременно прозвучит. Людмила Мельник по традиции Ставрополя передает привет мужу и папе Алексею. Пусть наступающая ночь будет безмятежной, чтобы завтрашний день был еще успешней. Доброй ночи, хорошего завтрашнего дня. Подпись традиционная, твоя бусинка. Люба Толкачева адресует свой привет замечательному парню Али. Люблю тебя, зайка. Добавляет любовь и по традиции передает привет городу Подольску.

0: Так давайте поднимем вечерние кружки чай за то, чтобы сиюминутные желания не портили историю большой чистой любви, которая, как известно, вечна. Людмила Агафонова-Белецкая пишет: «Прекрасного вечера, классного эфира, Людмила, с вами только так. И с наступающим днем радио всех вас, мои любимые, дорогие диджеи, музыкальные ведущие, ведущие службы новостей, вся команда Русского радио. Спасибо, дорогая Людмила. Я надеюсь, что завтра мои коллеги поддержат эту поздравительную эстафету. Да что там, точно поддержат. И, как всегда, организует поддержку в разных соцсетях, но об этом не буду рассказывать. Пусть это будет сюрпризом. Еще раз, процветание верных слушателей, великолепных хитов, любви, взаимопонимания, уважение к руководству, что немаловажно. Обнимаю крепко, целую нежно. Навеки ваша Людмила. Дорогая Людмила, вы, как всегда, очаровательны. Огромное спасибо за то, что вы у нас есть. Александр Петров передает привет. Ну, для меня сначала отличного эфира. Саш, спасибо огромное. Александру Мартынцу большой привет и Сергею Б. Пятому из Пскова. Мужики, пусть у вас все будет хорошо. Александр, вам и товарищам мои наилучшие пожелания. Берегите себя и самого доброго вечера. Привет, любимая русская. Поздравляю с прошедшим днем рождения племянника Нуржана. Вчера был этот праздник, а исполнилось парню 10 лет. Малика Абдикадирова поздравляет.
1: В наших глазах зажегся город.

0: Вот и у нас здесь на русском, как до вас, дорогие мои. Нет, все как-то не так. Доброй ночи, любимая русская. Хочу передать привет любимому человеку Павлу. Веселимся, счастливы. Согласна плыть по реке твоих желаний, личные границы только тебе, ласковый мой. Это, естественно, Юлия Дурова пишет. Хочу передать большой привет моей косточке Надежде. Очень тебя люблю. Это пишет Энн. Дарья нам пишет. Передаю привет любимому мужу Сереже. А мы сейчас занимаемся домашними делами, но уже скоро пойдем отдыхать. Также привет нашим пушистым деткам. Дарья, рассказывайте, кто у вас там в вашем семейном зоопарке? Мои кошки, если честно, в последние дни чувствуют себя не очень. Отопление пока еще не выключили, а погоды у нас стоят. Ух, какие летние, почти июньские. Если честно, им жарковато. А еще Павлу Кучерову привет большой. Павел, очень рада, что вы сегодня вместе с нами. Павел сообщает, что... Пусть и под занавес дня, но все-таки отметим Международный день против диеты. Павел, я вот ничего об этом не знала, но как-то примазалась к празднику и сегодня отведала кусочек вкуснейшего шоколадного торта. Вообще ешь, что хочешь, и пусть все будет хорошо. Вот такие интересные праздники сегодня. Самые теплые приветы любимым друзьям. Дорогой Павел, я уверена, что друзья ваши бесконечно счастливы, хотя бы просто потому, что вы есть в их жизни. Юлии Галат из Пскова большой привет и хорошего настроение. Это Сергей на связи. Еще пишет Юлия. Хочу передать привет любимому парню Денису. Желаю ему доброго вечера и хорошего настроения. Вот как раз про любовь. Елена Терлеева подхватывает музыкальную эстафету. Люби меня, люби. Ну и далее по тексту. Дорогие мои, любви, счастья и настроения хорошего каждому из вас.
1: Люби меня, люби, а может быть будет легче.

0: люби. Новая песня на русском.
1: Алло, алло, Алёшенька, светловолосый паренек.
2: Всем привет, это Татьяна Куртукова. И вы слушаете мою новую песню «Алёшенька» на русском.

что, дорогие мои, к вашим приветам снова. Давайте-ка еще раз поздравим замечательного парня Нуржана, которому вчера, 5 мая, 10 лет исполнилось. Малика Абдикадирова попросил пожелать здоровья, учиться только на пятерке и всего самого хорошего. Николай Алюнин нам пишет: хочу передать привет и пожелания отличного эфира всему коллективу Русского радио. А также большой привет однокласснице Елене Кургузовой и ее поздравляю с днем рождения. Кстати, всех новорожденных этого дня, 6 мая, давайте-ка поздравим еще разочек и пожелаем всего самого хорошего. Дорогие мои, крепкого здоровья, счастья, радости, моря, удачи, ну, соответственно, дачу у моря, а как же иначе, финансового благополучия. Вместе с Николаем пожелали мы всем новорожденным, в частности, Елене Кургузовой. Екатерина Сергеева пишет из Переславля-Залесского: большой привет мужу Никите, а также всей моей семье. Хочу сказать, что я вас очень сильно люблю. Желаю успехов, счастья, радости и любви. Катенька, я уверена, что ваши близкие от вас тоже без ума. Ничуть не сомневаюсь, что вы лучшая на свете. А мужчина с красивым именем Эдем нам пишет: хочу передать привет коллегам в город Симферополь, тестомесу Свете, а еще формовщикам Светлане и Екатерине, вы лучшие, продавцам Наталье и Елене большой привет. Ну и, конечно, всего самого хорошего. Эдем, вам и коллегам доброго вечера, нескучной ночи.

0: выглядит как настоящая звезда, и каждая ее премьера с нетерпением ожидается многочисленными поклонниками. Это очаровательная Ивка «Без тебя» только что здесь, на русском. Ну и как-то так получилось, что исподволь выполнил музыкальную заявку очаровательной Натальи Вячеславовны. Вот что она пишет. «Всем привет, меня зовут Наталья. Едем сейчас с мужем Николаем в машине. Передайте, что я его очень люблю. Николай, Наталья от вас без ума. Это я вам по секрету сообщаю. И еще она лучшая девчонка на свете, поэтому не выпуская руль, но все-таки постарайтесь как-то обнять. Ну или припаркуйтесь и обнимите. В общем, вы знаете, что нужно делать». А еще Наталья говорит: «Хочу сказать большое спасибо за сегодняшний вечер. И еще раз я тебя люблю». Песня романтичная, собственно, для вас уже прозвучала. Наташенька, вам и вашей второй половинке самого прекрасного вечерка. Лилия Нажимова сообщает: «Хочу передать привет самому замечательному мужчине Лукину Эдуарду. Ты супер, у нас все будет хорошо. И какой прекрасный сегодня вечер». Лилия, не могу не согласиться. Маша Лебедева в Санкт-Петербург. Большой привет, Машулечка. Вам всего наилучшего. Ну и города на Неве традиционный сердечный.
1: Стол заказов русского радио.

0: Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Российский МИД призвал зарубежные страны эвакуировать дипломатов из Киева. Как заявили в ведомстве, вооруженные силы России могут нанести удар по украинской столице в случае атаки со стороны ВСУ в День Победы. Ранее Министерство обороны сообщило, что по решению президента Владимира Путина на 8-9 мая объявляется перемирие с Украиной в честь Дня Победы. В ответ украинский президент Владимир Зеленский объявил режим тишины с полуночи 5 мая до полуночи 6 мая. Федеральная антимонопольная служба сообщила о снижении цен на социально значимые продукты. По данным ведомства, в среднем по 39 категориям товаров в 11 регионах цены снизились более чем на 10%. Это произошло благодаря соглашению с поставщиками и магазинами, отметили в ФАС. Сильнее всего снизились цены на помидоры, более чем на треть, а также на творожные продукты, картофель, лук и сметану. Больше всего социально значимые продукты подешевели в Вологодской области и Алтайском крае. В Госдуме предложили создать в России государственный алиментный фонд, чтобы родители, воспитывающие детей в одиночку, гарантированно получали деньги, даже если другой родитель уклоняется от выплаты алиментов. По задумке авторов инициативы, государство будет перечислять деньги на ребенка из средств фонда, после чего взыскивать потраченные суммы с уклониста, включая дополнительные штрафы. В завершение о спорте. «Спартак» обыграл ЦСКА и вышел в суперфинал Кубка России по футболу. Матч на «Спартаковской арене» завершился победой хозяев со счетом 1-0. Для ЦСКА эта игра была первой после увольнения с поста главного тренера Фабио Челестини. Теперь «Спартаку» в суперфинале Кубка предстоит встретиться с сильнейшим из противостояния «Краснодар-Динамо». Этот матч состоится завтра. На этом пока все новости о развитии событий в наших следующих выпусках. А прямо сейчас в эфире «Русского радио» встречайте Юлию Калинину.
0: Новости. На русском. На русском радио Юлия Калинина.
2: Дорогие мои, по традиции этот час начинаю с благодарности каждому из вас за дивные поздравления с наступающим нашим с вами общим большущим праздником, с Днем Радио. Буквально часик с небольшим осталось до того момента, когда бум-бум, прозвонят куранты, если угодно, и начнется самый главный наш радийный день. А где-то этот праздник уже наступил, в зависимости от того, который час в вашем городе, либо доброго позднего вечера, либо доброй ночи, либо доброго утра. Оставайтесь здесь, на русском, я обещаю этот час провести с вами душой и телом, и да, сделаю все возможное, чтобы настроение наше с вами общее было на уровне. Чай вдвоем, Ханна и Юлия Паршут, в ближайшее время постараюсь также, бесценные мои в окончании этого часа, с любовью и радостью встретить моего коллегу Артема Сорокина. Он с вами проведет ближайшую ночь с полуночи до 7 утра.

надеюсь, что никакой соли на щеках не будет, а будет только хорошее настроение, улыбок как можно больше, ну и еще раз отличных майских праздников. Кстати, психологи говорят о том, что нам с вами необходимо просто гулять под цветущими деревьями, потому как именно такое времяпрепровождение нас с вами успокаивает, а вдыхая аромат цветущих яблонь или вишен, мы с вами обретаем то самое душевное спокойствие, без которого жить решительно невозможно. В общем, намасте, сложили две ладошки и продолжаем жить дальше. Кроме всего прочего, если собираетесь в ближайшее время отправиться на природу, знайте, что есть гламурный кемпинг или глэмпинг, как его называют, особо прокачанный товарищ. Это когда вы живете в лесу, но со всеми удобствами. В общем, как бы вы ни собирались провести ближайшие майские праздники, проводите их вместе с любимой музыкой, которая всегда есть на русском.

с ребятами в вечернем шоу вчера обсуждали как раз любимых исполнителей, первые CD-диски, кассеты, которые появлялись в личной фонотеке. И да, конечно, не могла сказать про несравненного Дмитрия Юрьевича Маликова. С каким же удовольствием мы с девчонками слушали первые записи, обменивались видео, и да, это было настоящее чудо. Друзья мои, я надеюсь, что любимые песни, которые звучат здесь, на русском, неизменно рождают самые сладостные воспоминания. Уже совсем скоро в нашем эфире Дмитрий Колдун, который у меня неизбежно ассоциируется с самым романтичным периодом жизни. Ну, вот так сложилось, что песни Дмитрия звучали именно тогда, когда ваша покорная слуга была молода, влюблена и очень счастлива. Корабли прямо сейчас. Я надеюсь, что алые паруса обязательно появятся на вашем горизонте, а если где-то задерживаются из-за туманности и нелетной погоды, то все-таки появятся. Дождитесь.

дивно рифмовать мартини и бикини, это надо уметь. Дорогие мои, хочется вам пожелать, чтобы все необходимое для качественного отдыха непременно случилось с вами в эти майские праздники. Ну а что касается синего цвета, я вот сейчас посмотрела, да, нам с вами определенно не помешает в наши интерьеры, в интерьер наших квартир внести какие-то синие детали, потому как именно этот цвет развивает спокойствие и уравновешенность, эмпатию и заботу о других, честность и стремление к искренним отношениям. Согласитесь, всего этого не хватает. Ну, а если вы пока не собираетесь делать ремонт, хотя, по-моему, весна, время обновлений, может быть, да, было бы неплохо. Просто слушайте русское радио и вместе с нашей музыкой оживайте вновь и вновь каждый день. Ловите самое позитивное солнечное настроение. Я, Юлия Калинина, и все мои коллеги без исключения поздравляем вас с наступающим днем радио. Бежим в новый день!

her said the one.

0: на самом деле, говорят, от судьбы не убежишь. И если ты однажды выбрал дело своей жизни, оставайся с ним навсегда. Напротив меня сейчас сидит человек, который тоже меня в этой мысли поддержит, я уверена. Потому как много лет назад, Артем, ну-ка скажи, сколько-сколько?
1: 23 года назад я пришел на радио, в 2003 году. Привет, Юля.
0: Привет, привет. Это Артем Сорокин, для тех, кто не знал. Хотя я думаю, что с первых нот этого волшебного голоса вы уже поняли, что это ваш любимый
1: ведущий. Захвалила. Друзья, да, действительно, наступает День радио. Для нас, радищиков, ну просто священный день. Мы действительно обожаем его, любим, друг друга поздравляем разными шуточками, прибауточками, которые, может быть, даже в нерадийном цеху не поймут. Да. Но, тем не менее, вот каждый раз, знаете, как на Новый год все друг другу шлют поздравления. Да. Мы, радищики, вот 7 мая то же самое делаем в этот день. Так что для нас это особенный праздник. Вы нам скажете приятные слова, и мы вам тоже скажем сегодня приятные слова. Уже вот наступивший день.
0: Это, безусловно, здорово, что вот ты к этому готовишься. Я тебе скажу, что слушатели наши уже подогреты. Я сегодня в столе заказов массу поздравлений получила. И почему я вот сейчас об этом вспомнила? Потому что накануне Дня радио мне хотелось бы поздравить именно тебя, Артем, потому что ты в моей жизни тот самый человек, с которым я работаю, ну, почти уже 20 лет, да, вот в этой сфере, в радийной.
1: Да.
0: Так или иначе, мы с тобой с перерывами,
1: с
0: промежутками,
1: да.
0: Но тем не менее.
1: Знакомы долго, да, действительно, я тоже тебя хочу поздравить и рад, что такая радиоласточка есть в моей жизни.
0: Ой, я тоже очень рада, что ты есть в моей. Я тебе желаю творческих успехов, лучших на свете слушателей, только уверенного приема, и пусть всегда все будет хорошо.
1: И пусть микрофонная ветрозащита всегда будет чистой.
0: Да, безусловно. Я тебя поздравляю еще раз. Друзья мои, вас благодарю за добрые слова, которые сегодня прозвучали. С наступающим праздником еще раз. Ну и обязательно встретимся в ночь с пятницы на субботу, прямо на старте 9 мая. Поприветствую всех вас. До скорого. Пока.
2: Пока. На русском радио Юлия Калинина.

0: радио. Больше, чем радио. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Москвичей предупреждают.
0: Больше, чем радио. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Москвичей предупредили о возможных ограничениях связи

0: получили накануне клиенты онлайн-кинотеатров. Правительство разрешило россиянам сохранять номер телефона при переезде в другой регион. Такие правила начнут действовать с 1 сентября. Чтобы перенести номер, абоненту необходимо обратиться к оператору с заявлением. Сделать это можно лично или онлайн. При этом сохранить номер при переезде можно будет и при смене оператора. Это особенно важно, если на новом месте проживания нет сетей связи прежней компании. Далее о спорте. В континентальной хоккейной лиге определился второй финалист. В решающий раунд пробился ярославский «Локомотив», который в 7-м матче серии одолел омский «Авангард». Встреча закончилась во втором овертайме. «Локомотив» – действующий обладатель Кубка Гагарина. Первым финалистом турнира стал казанский «Акбарс». Финальная серия КХЛ начнется 11 мая в Ярославле и продолжится до 4 побед. В завершение любопытная кинематографическая статистика. Исследование показало, что актеры в среднем старше своих персонажей в кино на 7 лет. А наибольшая разница в возрасте между артистами и героями наблюдается в подростковых сериалах. В итоговую подборку вошло почти 300 фильмов и около сотни сериалов, снятых за 100 с лишним лет. Аналитики проанализировали 1400 актеров и 1600 сыгранных ими ролей. В 65% случаев оказалось, что актеры в реальной жизни старше своих персонажей. Курс юаня на сегодня 10 рублей 99 копеек, доллар 75.22, евро 88.06. О развитии событий в наших следующих выпусках.
1: Новости на русском.

Доброе утро. Здравствуйте, дорогие друзья. Я порой слушаю новости, диву даюсь. Правительство разрешило сохранять номер при переезде в другой регион. А прям надо спрашивать было? Ну вот я вообще никого не спрашивал. Я переехал и все. И как бы и вообще уведомить там еще что-то. Ну, что-то, мне кажется, кто-то сильно много на себя берет. Вот прям разрешило сохранять номер. О, это, конечно, катастрофа. Что творится, боже мой? Ну ладно, ребята, сегодня есть просто великолепный повод улыбаться, радоваться. 7 мая! Простите, день радио. Самый настоящий праздник. Наш с вами праздник. 131 год назад радио придумал Попов. Александр Попов, русский изобретатель, физик, 7 мая в университете Санкт-Петербурга представил научному сообществу беспроводную радиосистему, которая работала как на прием, так и на передачу радиосигналов. Ну и, собственно, потом там в Америке тоже придумали и услышали, как Попов рассказывает прогноз погоды. Да? Безусловно, друзья мои, радио не существует без слушателя. Это обязательное условие, потому что без вас мы просто городские сумасшедшие, которые чего-то рассказываем, включаем музыку и слушаем, сами сидим, танцуем тут. Поэтому, дорогие мои, уважаемые радиослушатели, я поздравляю всех и каждого с этим большим праздником. Да, мы подробнее про праздники еще поговорим, конечно же, есть там еще кое-чего. Вот, но всех связистов, всех радищиков я спешу поздравить с профессиональным праздником. Коллег, бывших, будущих, выпускников, маленьких журналистов подрастающих. Вот, я всех поздравляю, счастья, радости желаю. Ну и ладно. Давайте уж и к эфиру вернемся, потому что я тут тоже кое-чего приготовил для вас полезного, интересного. Вот, пожалуйста, названы два источника клетчатки, полезные для сердца и сосудов. Как вам такое? Интересно, что за источники? Обязательно посмотрим. И супер-мега упражнение от боли в шее от гонщиков Формулы-1. Вот эти ребята, сильные ребята, с сильной шеей, на самом деле. Поэтому разберемся со всем этим. Ну и, конечно, без музыки мы точно никуда. Прямо сейчас, Джонни.

0: Отличное шоу «Русский подъем».
1: Под «Русский подъем» мы утром встаем,
0: штаны надеваем
1: и чай крепкий пьем.
0: Проснись, улыбнись, «Русский подъем».
1: Самый подъем.

0: Реклама на русском.
1: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
2: У Rich Family Новосибирск, УГРН 110-547-605-1196.
3: Близкие становятся ближе. Новые магазины прямо у вашего дома. Свежие продукты каждый день. Шашлык замороженный Ратимир всего 459,99. Кола Добрый всего 119,99 за полтора литра.
4: Близкие все ближе, цены ниже.
5: Приморская сцена Мариинского театра представляет 23 мая уникальные, ни на что не похожие балеты 20 века «Кармен Сюита» и «Федра». Билеты на сайте, в кассах и в мобильном приложении театра. Возрастное ограничение 12+.
6: Фигура, она или есть, или не надо есть.
7: Телефон рекламной службы Русского радио во Владивостоке 243-15-55.

0: Чувствуешь себя разряженным? Зарядись на русском радио.
1: Так, опять эти шуточки в голове, если в сердце живет морковь. Ну ладно, проехали, пропустили. Что сегодня у нас, друзья мои, на повестке дня? Здоровье. А что еще может быть? Ну, скажите, что важнее, я буду говорить об этом. Спорт? События? Кто кого обыграл? Ну, может быть. Но все-таки нужно говорить о здоровье и постоянно пополнять свою базу знаний, потому что, знаете, капля камень точит. И вот так по капельке мы становимся, ребят, здоровее. Ну, по крайней мере, смотрите, мы можем сейчас добавить в наш рацион пару продуктов, которые будут полезны для сердечно-сосудистого здоровья. Диетолог, гастроэнтеролог первой категории и исполнительный директор автономной некоммерческой организации научно-исследовательского центра «Здоровое питание» Нурия Дианова рассказала. Клетчатка. Не какая абы, а из овса и ячменя. В отличие от пробиотиков, добавок и сложных тестов микробиома, увеличение потребления клетчатки – простой и доступный способ поддержать здоровье. Это делает ее особо привлекательной для массового потребления, не требует специальных знаний, дорогостоящих решений. Достаточно включить в рацион больше овощей, фруктов, цельнозерновых и бобовых. Это цитата. Опять же, она добавляет, что пищевые волокна, они все-таки, как ни крути, разные и по-разному взаимодействуют с нашей вот этой микробиотой всей, которая там проживает у нас. И разные физиологические эффекты открывает. И вот здесь конкретно идет речь о волокнах, которые поддерживают метаболизм, регулируют настроение, здоровье сердца, там, профилактика диабета, облегчает даже синдромы менопаузы и синдромы раздраженного кишечника. И вот здесь как раз-таки есть вещества, которые содержатся в овсе и ячмене. Ячмене, как ни говори, все равно понятно и правильно. Они официально признаны полезными для нашего сердечно-сосудистого здоровья. То есть, отдельные виды клетчатки, либо в составе какого-то набора, но, тем не менее, это невероятно полезно. Особое внимание еще она добавила, что уделяется пребиотической клетчатке. Это неперевариваемые растительные углеводы. Вы их не перевариваете, зато ими питаются полезные бактерии кишечника. А питать наши полезные бактерии в кишечнике очень важно. И в результате ферментации образуются короткоцепочные жирные кислоты, которые, внимание, поддерживают иммунную систему, регулируют обменные процессы и влияют на сигналы по оси микробиота кишечник-мозг. Представьте себе. То есть ячмень и овес, овсянка, сэр. Да, та самая, ребята, невероятно полезны для нашего организма. Ну что, переходим на кашки с утра пораньше. И все. И дело, как говорится, в шляпе. Поэтому, дорогие мои, обязательно добавляйте эти продукты в ваш рацион питания. Ну и все будет хорошо. Дальше больше. Расскажу, как потренировать шею, чтобы не было синдрома компьютерной шеи. Причем это советы от пилота Формулы-1. А эти ребята знают, правда, толк в мышцах шеи. Но всему свое время. Прежде у меня тут в обойме заряжены Анна Семенович и прямо сейчас Иракли. Слушаем.
0: Здоровье в порядке? Спасибо, зарядись! На русском радио.

0: Чувствуешь себя разряженным? Зарядись на русском радио.
1: Еще раз всем доброе утро, еще раз всех с днем радио, если вы только присоединились, да, мы тут празднуем. Кстати, знаете, вот кто-то там купается в фонтанах, а в день радио очень просто купаться в радиоволнах. Мы вообще в них все постоянно находимся. Как вам такой? Класс. Итак, к теме. Здоровья шеи и плечевого пояса, вот этого всего. Дело в том, что на самом деле, у офисных работников, у тех, кто часто сидит, распространена, в кавычках, вот, компьютерная шея. Это состояние, когда из-за неправильной осанки возникают боли в шее, плечах, спине, и ой-ой-ой, фу-фу-фу, как это неприятно. Я знаю, что это такое, я это чувствовал, переживал. И проблема возникает по одной простой причине. Длительное смещение положения относительно позвоночника. Понимаете, то есть мы смещаем шею относительно позвоночника, она держится неправильно, и, собственно, надо с этим что-то делать. Во-первых, советы пришли, вот не то, что откуда не ждали, мы всегда ждем какие-то советы, но они пришли от гонщиков Формулы-1, потому что автоспорт требует сильную шею, это действительно очень важно, а пилоты Формулы-1, они вообще испытывают невероятные перегрузки, и как раз мышцы шеи должны стабилизировать голову в поворотах, и тренировки они делают очень серьезные, очень постоянные. Поэтому, внимание, что за тренировки, рассказываю. Начало вам понравится. Ложитесь. Но голова должна ни на чем не лежать. То есть голова должна быть, условно говоря, свешена с края кровати, стола, дивана, чего угодно. И мы должны держать голову на весу в горизонтальном положении и выполняя изометрические упражнения. Что это такое? Во-первых, ложимся на живот и подтягиваем подбородок назад для выравнивания шеи. То есть, чтобы шея, грудь и подбородок... Ну, если вы стоите, то голову вверх. Если вы лежите, то голову выровнять на уровень с грудиной. Это очень важно. Полезны боковые планки с контролем положения головы. То есть, когда вы переворачиваетесь с живота на бочок и точно так же держим голову. И вот эти даже небольшие изменения уже могут дать эффект. То есть, нужно, во-первых, следить за осанкой, поправлять себя, постоянно одергивать, делать перерывы в сидении там каждые полчаса, час. Ну и вот эта тренировка мышц шеи, она, ребят, вы с кровати, сползайте чуть-чуть подольше. Так скажем, сползая, голову сползли и сделали несколько упражнений. Причем к этим движениям, когда вы статично лежите, вытягиваете подбородок наверх, вы можете добавить движение головой вниз. Кивки. То же самое можно сделать при боковом возлежании на кроватке, но добавить те самые кивки вправо-влево. Помимо того, что у вас уменьшится боли, у вас укрепится шея, а также снизится риск травм. И это даже помогает восстанавливаться после сотрясения мозга. Эксперты подчеркивают, что важно увеличивать нагрузку постепенно, учитывая особенности, особенно при наличии травм. Поэтому, друзья мои, очень простая ситуация, очень простая вообще какая-то, простое упражнение, почему бы не попробовать? Хотя бы просто сидя, покивайте головой вправо-влево, вперед-назад. А потом вот это головокручение сделать, когда голова перекатывается во все стороны на 360 градусов. Ух, красота! Так что пробуйте, делайте и будьте здоровы!
0: Здоровье в порядке? Спасибо, зарядись на русском радио.

0: Дорогие друзья, знакомлю с прогнозом погоды на день сегодняшний. Спонсор выпуска — общества с ограниченной ответственностью, специализированный застройщик ДНС Сити. Сегодня в городе облачно, а утром небольшой дождь. Ветер северный и северо-западный умеренный, температура воздуха 16-18 со знаком плюс.
1: Старт продаж семейного квартала в ДНС Сити.
2: Закрытая территория.
1: Большой двор, аттракцион для игр и развлечений.
2: Безбарьерная среда для прогулок с колясками.
1: В шаге от дома детский сад, школа
2: и общественно-деловой центр с магазинами, фудкортом и игровым центром.
1: Звоните 202-95-78.
2: 202-95-78.
1: Застройщик ООО «СЗ ДНС Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Реклама на русском.
4: Фитнес-тренировка. Время, когда ваше тело работает на пределе возможностей. А после наступает время вернуть ему легкость. На территории клуба World Class открыто пространство Karuna Recovery. Кабинет профессионального, быстрого и глубокого восстановления вашего тела после тренировок и напряженного дня. Снятие гипертонуса и перезагрузка нервной системы. Подробности на karunaspa.ru и по телефону 266-9585.
5: Волан-де-Морт испортил ваш день? У нас есть решение.
6: Гарри Поттер.
7: Гарри Поттер.
8: Гарри Поттер.
9: 7 июня. Концерт холл. Не просто кино. Гарри Поттер и философский камень в уникальном формате. Показываем фильм полностью на большом экране, а симфонический оркестр вживую исполнит 58 музыкальных композиций. Билеты в кассах города. 12+.
10: Чем можно тронуть мое каменное сердце? Попробуйте граненым алмазом.
3: Телефон рекламной службы русского радио во Владивостоке. 243-15-55.

0: Русское радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, Таня Лебедева с новостями к этому часу. В Республике Корея робота посвятили в буддийские монахи. Специально для машины адаптировали 5 заповедей, рассказывает ТАСС. Робота приняли в буддийскую общину в ходе специальной церемонии в ордене Чогиса. Об этом сообщило агентство Йонхап. Робота назвали Габи, он произнес обеты, предназначенные для мирянина, но вскоре начнет служить в храме в качестве почетного монаха. Электронные билеты на пригородные поезда к 2035 году будут продаваться по всей территории России. Об этом сообщила пресс-служба. Робота назвали Габи, он произнес обеты, предназначенные для мирянина, но вскоре начнет служить в храме в качестве почетного монаха. Электронные билеты на пригородные поезда к 2035 году будут продаваться по всей территории России. Об этом сообщила пресс-служба правительства в телеграм-канале.

0: очереди в кассах, передает «Известия». 14,5 миллионов человек за первый квартал перевез общественный транспорт во Владивостоке. По данным мэрии, пассажиры чаще всего предпочитают безналичный способ оплаты. 55% оплачивают проезд банковской картой, еще 44% – транспортной. Сегодня сеть общественного транспорта во Владивостоке состоит из 95 автобусных маршрутов, 3 маршрутов троллейбусных, 1 трамвайного и маршрута фуникулера. Во Владивостоке 9 мая в парке имени Сергея Лазо пройдет праздничный концерт о героях былых времен группы «Маэстро». В репертуаре коллектива авторские песни, посвященные памяти военнослужащих, погибших при защите Отечества, а также поисковикам. МБУ «Лазо», которая организует мероприятие, сообщает, что концерт начнется в 17:30 в центральной части парка. В завершение выпуска о погоде. По данным Премгидромета, во Владивостоке сейчас пасмурно. Северный ветер 6 метров в секунду, 11 градусов тепла. На этом все новости о развитии событий в следующих выпусках на Русском радио.
1: Новости на Русском.

0: русский подъем.
1: Под русский подъем мы утром встаем,
0: штаны надеваем
1: и чай крепкий пьем.
0: Проснись, улыбнись, русский подъем.
1: Самое подъемное утро.
2: Доброе радийное утро! Здрасте, дорогие друзья! Неустанно сегодня каждый из приемников кричит: «У меня праздник! Сегодня день радио!» И у вашего приемника тоже праздник. День радио, он у всех, он везде, он повсюду. Радиоволны окутывают каждого человека, и в них можно купаться. Доброе утро! Саша Масликов зовут меня. Это русское радио, это русский подъем на наше утреннее шоу. И, конечно же, да, мы просыпаемся, мы дарим друг другу улыбки. И я...

Я вам, ребята, клянусь, вот радио, вот наши музыкальные радиостанции — это последний оплот добра вообще в этом информационном поле, потому что куда ни плюнь, везде все страшно. Телевизор включаешь — там ужас, открываешь какие-то новостные ресурсы — там кошмар. А у нас танцы, у нас праздники, у нас хорошее настроение. Но это не значит, что мы не видим, что происходит. Мы видим прекрасно, что происходит в мире, друзья мои. И нам тоже боязно, и нам тоже порой хочется кричать. Много мыслей, много всего. Но каждое утро мы приходим сюда для того, чтобы дарить хорошее настроение. Оно формируется где-то там внутри, внутри тебя, и ты его выдаешь. Этот дофамин, эндорфин, он просто берет и возникает, перебивая все страхи, все сомнения. Мы, ребята, будем жить, все будет хорошо. Так звучит лозунг русского радио. И я невероятно счастлив, что я однажды, когда-то, давным-давно, около 17 лет назад, попал в эфир радиостанции одной, и мне стало хорошо, и мне понравилось. И меня затянуло это все, и вот никак не вытянет. Да вообще, я вам честно признаюсь, каждый, кто однажды попадает в эту среду, уже пути назад нет. Я сегодня, ребята, проснулся в ужасе от того, что я опоздал на эфир. Мне это приснилось. Приснилось, что я не успел, что уже звучит наша подложка про праздники. Я должен был праздники рассказывать, а меня нет на эфире. И я во сне думаю, пусть это, пожалуйста, будет сон. И да, это оказался сон. Все хорошо. Я здесь, я на месте, я с вами. И да, совсем скоро мы будем праздновать еще некоторые праздники. Не только День радио у нас, есть еще кое-что. Ну, доброго утра!

0: Реклама на русском.
1: Слово может вдохновлять, а пространство – дарить радость. Кварталы Чехова – это место, где создаются истории. Живописный променад, благоустроенная территория, кафе и ресторан придают району особую атмосферу. Для тех, кто ценит простор, действуют специальные условия на большие квартиры с выгодой до 3 миллионов рублей. Подробности в отделе продаж по телефону 2-901-101. Кварталы Чехова, район Голубиная Пать. Застройщик ОСЗ «Сити Комплекс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Сеть стоматологических центров «Экспресс-имплантация». Имплантация. Социальное предприятие, которое реализует социальную программу «Доступная имплантация». Фиксированная стоимость зуба под ключ, имплант плюс коронка – 33 300 рублей.
3: Качество, доступное каждому.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию по имплантации зубов сегодня. Телефон во Владивостоке 239 37 37.
4: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: Молоко и мед. Ваш уютный семейный ресторан. Новые сочные завтраки. Большой выбор паст и атмосфера отдыха на уютной террасе в центре города. Ждем вас ежедневно с 10.00 по адресу Суханова 6А. Забронируйте стол по номеру 258-90-90.
6: В лаборатории Unilab весенний марафон. Скидки 20% на 13 комплексов обследования. Только до 31 мая. Подробности по телефону или на сайте. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Весь мир обновлению весеннему рад. Значит, и нам нужен новый наряд. Чтоб новых костюмов и платьев пошить, рекомендуем в «Мастер» спешить. Радует «Мастер» людей круглый год. Магазин «Мастер» на Суханова 3 и 5. Широкий ассортимент нарядных тканей и фурнитуры для весны и наступающего лета. Телефон 243-26-54.
8: Волан-де-Морт испортил ваш день? У нас есть решение.
9: Гарри Поттер.
10: Гарри Поттер.
11: Гарри Поттер.
12: 7 июня. Концерт холл. Не просто кино. Гарри Поттер и философский камень в уникальном формате. Показываем фильм полностью на большом экране, а симфонический оркестр вживую исполнит 58 музыкальных композиций. Билеты в кассах города. 12+.
13: Стильные кухни и мебель от White Kitchen. Высокое качество. Каждый проект особенный. White Kitchen. Делаем только красивую мебель на заказ. White Kitchen. Подробные обзоры и примеры проектов мебели смотрите в наших соцсетях. Везде мы White Kitchen VL.
14: В новом магазине напольных покрытий М2 500 видов ламината, керамогранита и кварц-винила по цене от 990 рублей. В честь открытия до конца мая скидки до 20%.
15: М2.
14: На Бородинской 47Б.
15: Ваши квадратные метры уюта.
14: Торговый центр «Мебель Маркет», второй этаж. Телефон 295-7755.
16: Галина Васильевна, это ваши арендаторы. Хотим завести кошку.
17: А слона не хотите? Нельзя.
18: А в своей квартире от самолет можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру.
19: Моя квартира, мои правила.
20: Застройщик ООО СЗ проект С-41. Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробные условия на самолет.ру. Проектная декларация на наш.дом.рф.
21: Сочный шашлык за 450 рублей. И незабываемые огни города. Панорамный ресторан восточной кухни «Дакара» запускает фестиваль майского шашлыка. До 31 мая по будням с 19.00. ТВК «Калина Молл», третий этаж. Окунитесь в мир Востока.
22: Ух ты! Какие сережки! Наверное, кучу денег стоит.
23: Нет. В ювелирном магазине «Ларец» невыкупленные ювелирные украшения, прошедшие чистку, полировку, восстановление, для вас от 8990 рублей за грамм.
24: Ювелирный магазин «Ларец». Кловерхаус, первый этаж.
25: Так радуюсь, когда удается не потратить ни копеечки за весь день. Бесплатный день выходит.
0: Телефон рекламной службы русского радио во Владивостоке 243 15 55.

0: вам, что не день, то русский праздник на русском радио.
1: И самый главный сегодня праздник, это же, конечно, День радио, друзья мои. Поздравляю всех. Доброе утро. Саша Масликов в эфире. Это Русское радио, Русский подъем. И мы, да, празднуем сегодня всей большой родиной, семьей этот большой праздник. На самом деле, я сегодня вам открою несколько секретов таких интересных. Вот я работал и на ТВ, и на радио. И я вам скажу честно, родийный коллектив всегда дружнее. Он как-то, он добрее, он необъятный, он прекрасный, он замечательный. И всегда ты коллег видишь и говоришь им «доброе утро». Так принято, я днем людям иногда говорю «доброе утро». Я иногда так здороваюсь, это уже привычка, это уже дело такое, что, ну, доброе утро. Вообще, кстати, я узнал, что в горах люди, когда друг друга встречают, они тоже говорят друг другу «доброе утро», подразумевая тот факт, что неизвестно, когда человек проснулся. Типа, может, он вот только что проснулся, и поэтому день, ночь, утро, вечер, они говорят «доброе утро». Так что вот такие пироги. Но это еще не все. У нас есть специалист связи, заслуженный связист Российской Федерации, нашей большой родины, Татьяна Микита, которая прямо сейчас уже в эфире и тоже готова сказать пару слов. Танечка, доброе утро!
2: Доброе утро, друзья, доброе утро, коллеги, Владивосток, Приморский край. Дорогие мои, вот сегодня мы отмечаем с вами наш профессиональный праздник. Это день радио и работников всех отраслей связи. И в этот день хочу поздравить от себя лично и от профсоюзов работников связи России, профсоюза Дальнего Востока, ПАО «Ростелеком», вас с важной и нужной профессией, от которой вот порой зависит жизнь тысячи людей каждый день.
1: Да.
2: Телефонный звонок вовремя спасает чьи-то жизни. Быстрый интернет объединяет нас всех. А качественные услуги связи помогают нам строить планы и достигать цели. Дорогие мои, ваша оперативность, профессионализм ежедневно делают мир лучше и удобнее. Пусть связь всегда будет стабильной, надежной, качественной и доступной. Желаю вам крепкого здоровья, успехов во всех начинаниях, вдохновения и новых достижений, мира и добра. Пусть ваш труд приносит удовлетворение и радость коллегам и клиентам. С праздником, дорогие друзья!
1: Ура! Где моя
2: рыбка?
1: Специально подготовленная. Танечка, спасибо большое. Я тебя тоже поздравляю от всего сердца. Это самые важные, нужные, теплые слова, которые услышала наша родийная команда и слушателей, и нас, родийщиков. Спасибо тебе большое. Хорошего
2: Александр,
1: праздника.
2: А тебе огромное спасибо, потому что ты наша батарейка, энерджайзер. Вот на протяжении многих лет каждый день в эфире с 7 до 10 заряжаешь нас и энергией, и позитивом, и полезными, и нужными советами, и приглашаешь людей. И мы следим за твоим эфиром, и спасибо тебе огромное за то, что ты есть. Тебя с днем радио.
1: Ой, спасибо. Спасибо большое, Танечка. Аж до мурашек. Ну что, мы двигаемся дальше. Тебе хорошего, прекрасного, восхитительного дня. Пока-пока.
2: Пока-пока.
1: Ну а мы с вами, да, друзья мои, движемся дальше. У нас есть сегодня еще день основания Вооруженных сил Российской Федерации, день президентского полка, день работников уголовно-исполнительных инспекций ФСИН. Помимо этого, есть еще и события, которые важны и нужны. Занятия в Московском государственном университете имени Ломоносова начались 271 год назад. Представьте себе, в составе Хабаровского края РСФСР образована Еврейская автономная область 92 года назад. Принят закон о введении 7-часового рабочего дня и постепенной отмене налога зарплаты в Советском Союзе 66 лет назад. Кроме того, внимание, тот самый приказ, сухой закон введен 41 год назад постановлением Совета министров Советского Союза о мерах по преодолению пьянства и алкоголизма и искоренению самогоноварения. Ну, как раз это все и началось с усиленной силой, да? С усиленной силой. С удвоенной силой. По приметам сегодня Евсеев день, и когда береза распускает сей овес, хоть грязь топчи, а овес мечи. Сей овес в грязь будет князь. Много комаров быть хорошему овсу. То есть сегодня вот все приметы про овес. А еще, друзья мои, я, ну, конечно же, еще раз хочу добавить о том, что... Да, друзья мои, сегодня день радио, и связь как никогда важна, нужна и всем, и каждому. И связь — это право любого человека. И я хочу обратиться ко всем операторам связи, которые блокируют интернет, которые вводят белые, синие, зеленые, красные списки, хоть вы не нарушайте Конституцию Российской Федерации. Нельзя нарушать закон и лишать людей связи. Сегодня в Москве и в Подмосковье даже ограничили СМС-сообщения. Это катастрофа. Это говорят ради нашей безопасности, но есть большие сомнения. Так что, мои хорошие, в день радио и связи пусть будет связь, пусть будет радио, пусть будет все хорошо.
0: Русский праздник на русском радио.

0: радио.
1: Новая песня на русском.
2: А кто тут самый красивый? Кто смотрит на женщин? Все хотят увеличить, а я бы уменьшил.
1: Всем привет, это Артур Пирожков. И вы слушаете мою новую песню «Самый красивый» на русском. Русское радио.

0: Лайфхаки на русском радио.
1: И все-таки не отпустила меня эта новость, которую я с утра пораньше услышал. Ребят, всем доброе утро. В России разрешили сохранять свой номер телефона после переезда в другой регион, даже при смене оператора. Во-первых, никто не запрещал. Это раз. И вот эти фантики, которые нам показывают, они настолько ужасны, что просто кошмар какой-то. Потому что, нам разрешили, какие они молодцы. Нет, не молодцы. Это, во-первых, не запрещалось. Но, тем не менее, новость вот такая. Ведомости сообщают со ссылкой на кабинет министров, что правительство разрешило сохранять номер при смене региона. Нововведение начнет действовать с 1 сентября. Это что это? Достаточно будет подать заявление оператору лично через сайт оператора, порталом переноса номеров или госуслугами. Кроме того, если при переезде вы решите поменять провайдера, свой номер все равно можно будет оставить. А сейчас, когда человек уезжает в другой регион, его тариф не меняется, из-за этого звонки на местные номера нередко обходятся дороже обычного, безусловно. Но тем не менее, никто и не запрещал оставлять свой номер при переезде в другой регион. Так что, друзья мои, я вам хочу, чтобы поселить такое зерно, что нужно отделять зерна от плевел. Дело в том, что вот это... Нам разрешили, какие они молодцы, это не так работает. Нам и не запрещали. Поэтому выглядеть хорошими на фоне чего-то непонятного, это очень, как по мне, так меркантильно и предательски. Вот уж где нужно точно искать иноагентов, так это там. Потому что, такого быть точно не должно. Связь — это вообще конституционная гарантия, и, без нее, просто немыслимо. На самом деле, действительно... Вот Татьяна говорила, и я тоже об этом говорю всегда, что связь — это то, чего нельзя лишать человека. Потому что сейчас с помощью телефонов мы, можем сообщать, мы можем рассказывать важные новости, дочь родилась, и все, вот тебе рассылка, и полетели смс-очки, и сообщения в мессенджерах. Но не во всех, полетели. Опять же, МЧС, когда сообщает о том, что у нас в регионе надвигается шторм, циклон, это же тоже также связь. Почему я не могу предупредить, что у соседа почему-то странно пахнет проводкой? И если у меня не будет такой возможности, сгорит дом, и вот она вам, ваша пресловутая безопасность. Так что, друзья мои, я еще раз напомню, что я обращаюсь ко всем операторам связи, что хотя бы вы не нарушайте Конституцию, не нарушайте право человека на связь. Если вы предоставляете услуги связи, то ограничивать эти услуги какими-то белыми, синими, зелеными, красными списками вы точно не имеете права. Поэтому в первую очередь будьте людьми. Вы же тоже пользуетесь этой же связью. Вы же тоже в этом всем попадаете. Потому что не работают там Яндексы, приложения, Вайлдберрисы, Озоны всякие и прочее, потому что включен VPN. Если человек с Вьетнама пытается зайти, собственно, на сайт, воспользоваться каким-то приложением, воспользоваться каким-то российским сайтом, все, нет возможности. С Египта человек не может написать, получается, сообщение во ВКонтакте. Парадокс, катастрофа и ужас. Просто... кошмар. Поэтому, друзья мои, давайте быть благоразумными, давайте действовать в интересах каждого человека, и тогда все будет хорошо.

0: Ну, Венера, Юпитер далеко. Что на Земле будет происходить, рассказываю конкретно о погоде во Владивостоке. Спонсор выпуска – общество с ограниченной ответственностью, специализированный застройщик «Новый дом ВЭЛ». Сегодня в городе облачно, утром небольшой дождь, ветер северный, северо-западный умеренный и 16-18 со знаком «плюс».
1: Жилой комплекс «Семья» – это территория, куда хочется возвращаться.
2: Вокруг все необходимое – школы, сады, магазины в пешей доступности. А в квартире – идеальный ремонт с кухней. Просто забери ключи и живи.
1: Вот в мае 2026-го ДВ-ипотека от 2% уже сегодня.
2: Жилой комплекс «Семья». Живи на полную. 246-400.
3: Застройщик ООО «Новый дом ВЛ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
5: Prime Group поздравляет всех жителей Владивостока с Днем Великой Победы. Мы строим дома для живых и помним о тех, кто отстоял право на жизнь. Пусть ваши стены будут крепкими, а небо над головой мирным и чистым. Здоровья вам, тепла в семье и благодарной памяти, которая объединяет поколения. Prime Group поздравляет с праздником 9 мая. С Днем Победы!
6: Кто-то говорит, что Rolls-Royce – это медленно и дорого. Но его выбирают не за скорость, а за возможность оставить весь мир снаружи. За тишину, которая стоит миллион. Вот ваш личный Rolls-Royce в мире восстановления. Мы не предлагаем скидок, потому что не экономим на вашем комфорте. Безупречный сервис, полная конфиденциальность, выверенные техники сильной школы мастеров. Отключись от внешнего мира и полностью восстанови свой ресурс. 266-9585 karunaspa.ru.
7: Семейный ресторан-сыроварня от Аркадия Новикова во Владивостоке. Проведите время на нашей просторной солнечной террасе с видом на город. Ждем вас в гости ежедневно с 10.00 по адресу Светланская, 37А. Бронь по номеру 202-35-77.

0: Острогорный. Отдел продаж 298-0606.
1: ООО «Сосарисур Девелопмент Острогорная». Проектная декларация на сайте nartom.rf.
2: Весна. Время строить и обновлять. В Prime Интерьер огромный выбор гранита для фасадов, ступеней, террас. А для дома – мрамор, оникс, кварцит в интерьер. Мы не просто продаем камень. Мы помогаем создать проект, который будет радовать десятилетия. Камень. Prime Интерьер. 276-71-71.
3: Сезон скидок продолжается. Спешите сэкономить с фабрикой «Верена Мебель». До конца мая приобретайте мягкую мебель с выгодой до 15%, а корпусную – до 40%. Подробности акции «Верена Мебель». ТЦ «Калина Дом». Третий этаж, Калинина 8.
4: Дарите красоту. Подарочный сертификат в «Бьюти Клаб». Желанный подарок для каждой. Косметологическая клиника «Бьюти Клаб». Город Владивосток, Авроровская, 30.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Май в Шамбале. Время музыки и волшебства. 8 мая. Хиты, которые знает вся страна. Кавер-группа «Зверопой» исполнит легендарные песни группы «Звери». Районы, кварталы, дожди, пистолеты. Подпеваем все вместе. 23 мая. Мастера иллюзий покажут настоящую магию. Отдыхайте ярко на главных событиях весны.
7: Вход бесплатный 18+. Организатор на Шамбала. Подробности на сайте visitshambala.ru.
8: Шикарные серебряные украшения Роберто Браво, созданные с итальянской страстью, теперь можно получить в подарок. При покупке одного, второе вы получаете бесплатно. В Италии умеют ценить красоту, а мы ценить вас. Ювелирный бутик Роберто Браво.
9: Акция действует до 31 мая. Подробности в Роберто Браво. ТРК Седанка Сити.
10: Хорошо, что завтра пятница, а не послезавтра, как вчера.
11: Телефон рекламной службы Русского радио во Владивостоке. 243-15-55.

что слушает страна. Любимая на русском.

Русское радио. Все будет хорошо.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, Таня Лебедева с новостями к этому часу. В Республике Корея робота посвятили в буддийские монахи. Специально для машины адаптировали 5 заповедей, рассказывает ТАСС. Робота приняли в буддийскую общину в ходе специальной церемонии в ордене Чогиса. Об этом сообщило агентство Yonhap. Робота назвали Габи, он произнес обеты, предназначенные для мирянина, но вскоре начнет служить в храме в качестве почетного монаха. Электронные билеты на пригородные поезда к 2035 году будут продаваться по всей территории России. Об этом сообщила пресс-служба правительства в телеграм-канале. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, цифровизация и внедрение инновационных технологий являются ключевыми направлениями новой программы. Это позволит расширить возможности оформления проездных документов в электронном виде и сократить очереди в кассах, передает «Известия». 14,5 миллионов человек за первый квартал перевез общественный транспорт во Владивостоке. По данным мэрии, пассажиры чаще всего предпочитают безналичный способ оплаты. 55% оплачивают проезд банковской картой, еще 44% – транспортной. Сегодня сеть общественного транспорта во Владивостоке состоит из 95 авто. Первый квартал перевез общественный транспорт во Владивостоке. По данным мэрии, пассажиры чаще всего предпочитают безналичный способ оплаты. 55% оплачивают проезд банковской картой, еще 44% – транспортной. Сегодня сеть общественного транспорта во Владивостоке состоит из 95 автобусных маршрутов, 3 маршрутов.

0: посвященные памяти военнослужащих, погибших при защите Отечества, а также поисковикам. МБУ «Лазо», который организует мероприятие, сообщает, что концерт начнется в 17:30 в центральной части парка. В завершение выпуска о погоде, по данным Премгидромета, во Владивостоке сейчас пасмурно, северный ветер 6 метров в секунду, 11 градусов тепла. На этом все новости о развитии событий в следующих выпусках на Русском радио.
1: Новости на Русском.

0: шоу «Русский подъем».
1: Под «Русский подъем» мы утром встаем,
0: штаны надеваем
1: и чай крепкий пьем.
0: Проснись, улыбнись, «Русский подъем»
1: – самое подъемное утро.
2: Доброе утречко, здравствуйте, дорогие друзья, это Саш Масликов, это Русское радио, это наше утреннее шоу «Русский подъем», это день радио во Владивостоке, в мире, в стране, повсюду и везде. Мы сегодня празднуем день радио и связи, и слушатели присоединяются. Мария, наша замечательная девочка, написала: «Поздравляю Русское радио с профессиональным праздником, днем радио. Пусть в эфире всегда звучит музыка, радость, отличное настроение, ваше вещание объединяет слушателей по всей стране, от Калининграда до Владивостока. А Владивостоку пожелания чудес, солнечного майского дня. Пусть погода радует, город цветет, а настроение будет таким же ярким и теплым, как весеннее солнце. С праздником! Спасибо тебе, моя дорогая, спасибо тебе большое за эти теплые слова. И да, у нас снова будет все хорошо. И снова у нас в гостях по натоптанной дорожке пришли они, компания Edelweiss. Потому что сегодня мы будем говорить о недвижимости, но в формате не «а сколько денег?», а как вообще, в принципе, покупатели относятся к новой недвижимости, что они хотят видеть, как они хотят покупать и какими ценностями дорожат те самые люди при выборе жилья бизнес-класса. И, как всегда, в гостях представитель компании Edelweiss, руководитель коммерческого отдела Антон Артюхов. Доброе утро.
3: Доброе утро. Я уже, по-моему, настолько часто здесь появляюсь, что можно устраиваться на полставки соведущим.
2: Ну, у меня есть, да, у меня есть уже такие постоянные гости, кто такие: ну что, опять здесь, опять снова здорово. Да, и снова здорово, и...

0: вопрос нынче новый. Вот запросы покупателей. Какие они сегодня? Потому что для нас, для обывателей, вот для меня, я сижу такой, думаю, в смысле запросы покупателей? Ну, чтобы квартира была, чтобы рядом была инфраструктура там и прочее, прочее. Но если что-то поправить, что-то добавить, как изменился запрос покупателя жилья?
1: На текущий момент он изменился достаточно кардинально. Если раньше, ты правильно говоришь, люди... Главное купить, чтобы была квартира, все, четыре стены, дверь, окна есть, все, и достаточно. То сейчас запрос изменился кардинально, покупатель стал более избирательным, и он более внимательно подходит, собственно, к выбору продукта, к выбору квартиры, место, где он будет жить. И самое главное, что ну, люди хотят понимать, за что они отдают деньги. То есть не только четыре стены и окно, но... А где располагается дом? А как далеко там до детского сада или школы? А как далеко до работы, до развязок? А куда он будет ходить пить кофе элементарно? А где гулять? То есть люди стали более избирательным подходить к... Ну, такой избитый уже термин есть сценарий жизни, если можно так сказать. Его везде используют как маркетинговую такую уловочку, но... Если прям упростить, то это действительно какой-то вот такой сценарий жизни, да, по которому мы живем.
0: Где ты будешь ходить, где ты будешь жить? Потому что, да, на самом деле, возвращаясь к прошлым запросам, четыре стены, да и ладно, а там разберемся. Вот, вот такой посыл, я помню, был всегда. Типа, ой, даже если под сдачу люди, причем выбирали квартиру, они, да все равно сдадим. То есть, ну, сейчас вот так кардинально поменялось. То есть, получается, ценности людей изменились. Это не квадратные метры, да, которые мы покупаем. Это что? Это соседи, это...
1: Инфраструктура, это каким будет двор, какая управляющая компания, а кто будет отвечать за поддержание всего вот в первозданном виде, чтобы это все было красиво и со временем там, не ухудшало, да, свои функции, а кто будет жить рядом. Все это важные моменты, на которые сейчас люди обращают внимание, на которые действительно нужно обращать внимание, потому что все-таки покупка квартиры, как мы неоднократно говорили, это не что-то единовременное, что-то эмоциональное, да, покупка. Это покупка, чаще всего, выверенная долгими рассуждениями и ну, заработанными как минимум деньгами, да, трудом и потом. И, конечно, хотелось бы...
0: Сегодня
1: да, естественно. И, конечно, хочется, чтобы этот выбор был правильный, чтобы ты за это получил максимум, чтобы твоя жизнь была комфортна.
0: Это понятно, это удобно, это приятно понимать, что люди начали это ценить, и это, правда, действительно важно. И, возвращаясь к теме сценария жизни, ну ведь, правда, мы же, ребят, ну, берем не коробку, в которой, ну, так можно и от холодильника коробку, в принципе, взять, вот у тебя и холодильник, и есть место, где поспать, вот. А здесь ты получаешь, вот, дальнейшие планы на жизнь. Вот я хотел задать вопрос про управляющую компанию, не отходя далеко от темы. Это ведь правда важно, потому что, ну, с управляющими, мы знаем, сколько битв с управляющими компаниями идет ежедневно, ежечасно. Кто-то говорит годами, что мы поменяем лифт, потом лифты закрываются на лопату, они просто не работают там один на всю 20-этажку, и, ну, это кошмар. Кто-то снаружи все красиво, внутри трубы текут. У вас что с управляющей компанией? Вопрос в лоб. Кто у вас?
1: У нас управляющая компания. Не, у нас действительно своя управляющая компания. Мы всегда на встречах об этом рассказываем, подчеркиваем о том, что это такой немаловажный фактор, на который не обращают чаще всего внимания при покупке, но потом это может выйти боком в дальнейшем, ну, комфорте проживания. И у нас своя управляющая компания, которая имеет достаточно большой опыт, многолетний опыт управления и коммерческой недвижимостью, и непосредственно жильем. Мы всегда... приглашаем, настоятельно даже рекомендуем нашим будущим там, резидентам съездить на уже наши сданные объекты, которые были сданы 5-7 лет назад, посмотреть, как они выглядят на текущий момент. Что это показатель главный, как работает наша управляйка.
0: Ну это, там... кстати, да, потому что вот застройщик сдал жилье, все, да, красиво, эстетично, а как вот дела обстоят с предыдущими? А вы, получается, вы, во-первых, не первый комплекс строите, у вас есть действительно примеры, на которые можно съездить и посмотреть. Ребята, ну вопросов 100 тысяч миллионов, как всегда, но и 100 тысяч миллионов наших исполнителей, которые ждут своего часа, и Полина Гагарина у нас будет следующей, поэтому не переключайтесь, друзья мои, оставайтесь на Русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Слово может вдохновлять, а пространство – дарить радость. Кварталы Чехова – это место, где создаются истории. Живописный променад, благоустроенная территория, кафе и ресторан придают району особую атмосферу. Для тех, кто ценит простор, действуют специальные условия на большие квартиры с выгодой до 3 миллионов рублей. Подробности в отделе продаж по телефону 2-901-101. Кварталы Чехова, район Голубиная, Пать. Застройщик ОСЗ «Сити Комплекс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Фитнес-тренировка. Время, когда ваше тело работает на пределе возможностей. А после наступает время вернуть ему легкость. На территории клуба World Class открыто пространство Karuna Recovery. Кабинет профессионального, быстрого и глубокого восстановления вашего тела после тренировок и напряженного дня. Снятие гипертонуса и перезагрузка нервной системы. Подробности на karunaspa.ru и по телефону 266-9585.
3: Молоко и мед. Ваш уютный семейный ресторан. Новые сочные завтраки. Большой выбор паст и атмосфера отдыха на уютной террасе в центре города. Ждем вас ежедневно с 10:00 по адресу Суханова 6А. Забронируйте стол по номеру 258-90-90.
4: В лаборатории Unilab весенний марафон. Скидки 20% на 13 комплексов обследования. Только до 31 мая. Подробности по телефону или на сайте. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Близкие становятся ближе. Новые магазины прямо у вашего дома. Свежие продукты каждый день. Шашлык замороженный Ратимир всего 459,99. Кола Добрый всего 119,99 за 1,5 литра.
6: Близкие все ближе и цены ниже.
7: Сеть стоматологических центров «Экспресс-имплантация». Социальное предприятие, которое реализует социальную программу «Доступная имплантация». Фиксированная стоимость зуба под ключ, имплант плюс коронка – 33 300 рублей.
8: Качество, доступное каждому.
7: Запишитесь на бесплатную консультацию по имплантации зубов сегодня. Телефон во Владивостоке 239-37-37.
9: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
10: Ищите качественный велосипед или самокат? Огромный ассортимент велосипедов, самокатов, скейтбордов для всех возрастов по привлекательным ценам в магазине «Зеленый крокодил». Ждем вас по адресу Бородинская, 46/50. «Зеленый крокодил».
11: Весна. Время строить и обновлять. В Prime Интерьер огромный выбор гранита для фасадов, ступеней, террас. А для дома – мрамор, оникс, кварцит в интерьер. Мы не просто продаем камень. Мы помогаем создать проект, который будет радовать десятилетия. Камень. Prime Интерьер. 276-71-71.
12: Приморская сцена Мариинского театра представляет 21 мая одноактные балеты «Свадебка» и «Петрушка». Жемчужины авангарда Дягилева во Владивостоке. Билеты на сайте, в кассах и в мобильном приложении театра. Возрастное ограничение 12+.
13: Ух ты! Какое колечко! Наверное, кучу денег стоит.
14: Нет. В ювелирном магазине «Ларец» невыкупленные ювелирные украшения, прошедшие чистку, полировку, восстановление, для вас от 8 990 рублей за грамм.
15: Ювелирный магазин «Ларец». Кловерхаус, первый этаж.
16: Научиться танцевать индийские танцы просто. Надо одной рукой выкручивать лапочку, ача-ача, а другой гладить собаку.
0: Телефон рекламной службы русского радио во Владивостоке. 243-15-55.

0: Это «Успех по-русски» на русском радио.
1: Ну а мы возвращаемся в эфир. Кто мы, спросите вы меня, я вам отвечу. Ну, как всегда, здесь я, Саша Масликов, в эфире русского радио. И со мной компания «Дельвейс». Не вся, потому что там команда, ничего себе. Мы узнали, что у них и управляющая компания своя. И, конечно же, строители, логисты, маркетологи в небольшом количестве тут, конечно, присутствуют. Но, тем не менее, отвечает на вопрос Антон Артюхов, руководитель коммерческого отдела. И мы говорим про жилой комплекс «Золотой Рог». Какая там очередь строительства? Третья уже?
2: Последняя, третья, финальная.
1: Все, финал. И вы строите город в городе. То есть это место, откуда можно не покидать вообще жилой комплекс, получается?
2: Ну, получается так. Ну, по большому счету, сейчас в современном мире...
1: Это маркетинг или это?
2: Нет, это не маркетинг. Слоган, как обычно, конечно же, это маркетинговый слоган, но который у кого-то он действительно несет твердую опору под собой, у кого-то нет. У нас он несет, потому что в целом и сама локация, и сама концепция комплекса, она современный формат подразумевает, то, что мы живем в современном мире, и время сейчас это такая новая ценность. У нас в городе достаточно сложный рельеф, сложная дорожная обстановка, пробки, и очень важно, чтобы сама локация могла экономить ваше время. И локация, она важна, чтобы мы не тратили жизнь и время на дорогу.
1: Я знаю людей, которые хотели бы ходить в спортзал, там в какой-то фитнес-клуб, но не ходят, потому что он далеко, и далеко ехать. То есть вот это прям, я бы ходил, я начал, говорит, ходить, но каждый раз я встреваю в невероятную какую-то пробку, потому что еду там после работы или до работы, и просто, не могу добраться. А мне потом, я понимаю, что мне еще потом домой, и такой, не-не-не, спасибо, я не буду заниматься. А у вас...
2: У нас отсутствует такая проблема. Дело в том, что, во-первых, сама локация, расположение жилого комплекса, оно находится в районе с уже абсолютно полностью развитой социальной инфраструктурой. Торговые центры, магазины, фитнес, детские сады, школы. Все находится действительно в шаговой доступности. И возвращаясь к концепции «город в городе», мы наполнили инфраструктурой еще и сам жилой комплекс. То есть помимо того, что есть шаговая доступность, 5-10-15 минут реально пешком до всего, что требуется, в самом комплексе будет располагаться инфраструктура, также магазины, кафе, фитнес, чтобы это было вообще сокращалось до 2 минут доступность всей инфраструктуры. Буквально, как там говорят, в тапочках спустились, пошли позанимались, либо вернулись с работы без траты времени на дорогу в спортзал. Сходили, потренировались, тут же пошли домой.
1: Я еще постоянно... Мы очень часто сами себя порой ограничиваем в нашем мышлении. И все это для нас предстает в стереотипном виде. Это для бизнесменов. То есть, и отсюда и вот эта формулировка, это бизнес-класс для бизнесменов, это для тех, у кого есть там свое дело, мне до этого далеко, мы начинаем отмахиваться от этой возможности, типа, сходить утром на завтрак в какую-то кофейню, это для богачей, но ведь вы, получается, пришли ломать этот стереотип.
2: Конечно, во-первых, как мы ранее проговаривали, то, что сейчас все ценят не только свое время, но и свой труд, с помощью которого они заработали деньги, выбирая квартиру, они хотят выбрать максимум. И этот максимум, он же, как мы говорили ранее, не только в четырех стенах и окне, он как раз-таки в том числе и вот в этой инфраструктуре, которая поможет закрывать потребности любого человека, что мы экономим время. Нет ничего такого, чтобы только было для бизнесменов это важно. Мне кажется, это важно для любого человека. Когда ты можешь не с утра, не вставать не в 5 утра, чтобы успеть по всем пробкам, потом накормить детей завтраком, отвезти их в сады школы, потом добраться до работы. А когда ты можешь встать, выспаться, ребенка отвезти в детский садик буквально в 5 минутах пешком от своего будущего жилья. одного или другого ребенка отправить в школу, которая находится буквально через дорогу, сходить, не знаю, потренироваться в спортзал и тут же поехать спокойно на работу.
1: Или вообще никуда не поехать, потому что утро прекрасное, потому что квартира, квартиры, мы проговорили тоже про четыре стены, и у нас всегда что? Это окно там, окно тут, выход, балкон, лоджия, там какие-то вот эти все вещи, они достаточно стандартны. Вы к этому подошли еще на этапе проектирования, я знаю, что абсолютно иначе. Вы решили сделать, ну как это популярно сейчас говорить, вызов какой-то вот, или как это назвать. Что с планировкой? Потому что мы про инфраструктуру да, говорили, все классно, ты такой возвращаешься, а куда ты возвращаешься?
2: Вот, это важное, ключевое. Вообще, вся эта история связана с инфраструктурой, с доступностью всего, она на самом деле идет изнутри. То есть нужно всегда идти по-правильному от меньшего к большему. Мы, естественно, подошли сначала к формированию планировок. Это, то есть очень важный момент. Мы как-то в одной из прошлых встреч обсуждали о том, что действительно хороших планировок мало по городу. В основном это какие-то планировки, которые не очень эргономичны, не очень удобны. Мы подошли к правильному формированию правильных планировок. Во-первых, они правильной формы, эргономичные. Они с большим количеством окон, что позволяет квартиру зонировать и не иметь каких-то темных зон.
1: Темный уголок.
2: Да.
1: Ну, это сразу же в голове тещина комната, вот эта кладовка, в которой у тебя лыжи, какой-то старый шуруповерт и еще банка с огурцами, которая от бабушки досталась.
2: Да, плюс мы решили наполнить какими-то уникальными форматами. Это такие решения, там, окно в ванной, как мы проговаривали ранее, большое полноценное окно, которое дает и не только вентиляцию, но и просто эстетику.
1: Окно в ванной, ну, окно в ванной, да, это очень круто. Окно в ванной открывается?
2: Окно в ванной открывается, чтобы была вентиляция естественная.
1: И вот, ребят, спустя, понимаете, спустя уже столько эфиров, я только сейчас узнаю, оказывается, что окно в ванной не просто это вид, это еще и открыть. Открыть окно в ванной.
2: Открытие окна в ванной.
1: Слушайте, это вообще очень круто, потому что, ну, надень Ивана Купала, можно обливаться. Прямо из душевой лейки. Нет, ну на самом деле тут правда, тут это вопрос эстетики, это дело такого, ну, безупречного вкуса какого-то, потому что, ну, ребят, это правда, это уникально.
2: Да, есть варианты. Допустим, квартиры, у которых угловое остекление, при этом это однокомнатная квартира, но в одной из комнат есть большое угловое остекление, которое дает максимум естественного света. Есть форматы квартир с террасами, есть форматы квартир, где одна квартира на этаже. То есть мы решили не делать какую-то нарезку одинаковых маленьких квартир, а сделать максимально широкий выбор под разные цели. Для каждого покупателя.
1: То есть это не просто коммерческий проект, это проект, получается, с заделом на дальнейшую жизнь, на качество жизни, на удобство и комфорт тех, кто будет там проживать. Это, слушайте, это дорогого стоит. Ну и опять же, нельзя не вспомнить, что Эдельвейс – это наша компания. Это наши владивостокские ребята. Они еще с пониманием того, что им придется в глаза всем смотреть, потому что они здесь живут, и поэтому делают сразу же хорошо. Мы вернемся через несколько секунд. Мои хорошие, не переключайтесь. Пара музыкальных композиций, и мы снова расскажем.

0: Это «Успех по-русски» на русском радио.
1: Доброе-доброе утречко. Еще я говорю доброе утро Екатерине, которая написала поздравление. Поздравляем Русское радио от всего сердца и всех ребят, кто работает на Русском радио, ну и, конечно же, всех слушателей Русского радио. Ура! Да, ура, товарищи, день радио сегодня. Будем купаться в радиоволнах, но пока у нас тема такая серьезная о недвижимости. Это то, что можно купить и можно потрогать, можно увидеть, можно посмотреть, можно оценить виды и рассмотреть, ну, так скажем, за делом на будущее. Потому что ведь очень часто говорят нам, что покупка недвижимости – это инвестиции. Итак, нам сегодня на это отвечает Антон. Итак, вопрос недвижимость за 300, за 500. Что это? Что значит инвестиция? Инвестиция, понятно, это вложение. То есть для нас инвестиция в будущее, это значит, мы ее будем сдавать.
2: Либо продавать. Да. Но инвестиция должна приносить доход, иначе это не инвестиция. И здесь важный момент, конечно, для начала определиться с целью инвестиций, потому что инвестиционные стратегии бывают разные. Можно купить сейчас, продать чуть попозже с приростом стоимости, потому что недвижимость для кого-то, к сожалению, для кого-то, к счастью, она не теряет в цене. Пока есть, конечно, снижение, допустим, на вторичке спустя какое-то время, но в целом прирост есть в стоимости. Кто-то планирует сдавать, у кого-то еще какие-то цели. То есть нужно всегда определиться со стратегией. Второй момент, про который мы всегда говорим, это очень, наверное, такой важный фактор, который подходит тем, кто только вступает на этот путь инвестиций в недвижимость. Они выбирают эмоционально. А инвестиция – это про сухой расчет, это про логику. Не нужно выбирать квартиру, которая вам нравится лично. Квартира под инвестиции, она не должна нравиться вам лично, что такой шикарный вид, ой, какая классная планировка. Подходу при выборе квартиры под инвестиции нужно выбирать логикой и цифрами. Квартира должна быть инвестиционно привлекательной.
1: Мы не можем это полноценно оценить. Мы как обыватели, но такие, типа, ну как, вы нам поможете, пожалуйста?
2: Конечно.
1: В определении. Понимаете, просто для нас это правда страшно. Это, во-первых, наши, да, кровно заработанные деньги, это возможные ипотеки, кредиты и рассрочки. Об этом мы тоже, кстати, поговорим обязательно. Но мы приходим, ой, нам сказали инвестировать. Ой, мы посмотрели где-то там в запрещенной грамме, нам сказали так, сказали то. Но по-прежнему мы остаемся вот дуб-дубом, честно сказать, да, в этом отношении. Можно ли у вас получить консультацию какой-то, цели, стратегии, вы подберете, поможете, подскажете или как это?
2: Конечно, происходит? И поможем, и подскажем, и расскажем в целом. Не обязательно прям сразу покупать что-либо. Мы даже часто бывает отговариваем клиентов от покупки, потому что понимаем, что, скажем так, их ожидания и реальность могут не сходиться. И для нас важнее репутация, нежели там какая-то единовременная выгода. Поэтому бывали случаи, когда мы говорили, что да нет, вам, наверное, лучше сейчас пока не покупать, лучше там деньги на вкладах покрутите, возвращайтесь попозже. И, конечно, мы даем рекомендации. Это в первую очередь нужно смотреть на локацию. Локацию оценивается, как мы говорили ранее, это инфраструктура, доступность среды, доступность общественного транспорта, близость к социально-инфраструктурным каким-то объектам. Это количество строящихся вокруг новых ЖК, количество, сроки их сдачи, количество предложений, потому что все это влияет на будущую инвестиционную привлекательность объекта. Потому что если у вас, грубо говоря, строится один жилой комплекс в районе, где есть все, но конкурентов практически нет, квартира, ну, априори будет более привлекательная и будет иметь больше спрос как при аренде, так и при последующей сдаче ее там, или при продаже. А если, допустим, у вас помимо жилого комплекса, где вы собираетесь купить квартиру, рядом еще таких 10 строится, вы открываете ресурсы, которые доступны, где вы можете посмотреть, сколько сдается в данный момент квартир, вообще на вторичке, это дополнительные ваши все конкуренты. Это все важно учитывать.
1: Ого! Слушайте, вот здорово, здорово получается. Ребята, они, получается, в этом всем разбираются. Потому что для меня сейчас вот несколько открытий таких случилось, сложилось, потому что, оказывается, да, нужно посмотреть, сколько квартир сдается. Я бы и подумать не мог. Ну вот вам, пожалуйста. Это, опять же, галочка за то, чтобы сходить к вам. Куда к вам идти? Потому что у вас ведь можно только не только узнать про вот эти цели, инвестиции, стратегии и т.д. и т.п., но еще и можно узнать про те самые финансовые программы поддержки и как это все вообще покупается. Куда приходить? Начнем с этого.
2: Харьковская, 8.
1: Записали?
2: Записывайте. Либо можно позвонить,
1: так.
2: Записаться на встречу, и мы проведем консультацию, расскажем, подберем инструменты.
1: Квартиры показываете?
2: Конечно.
1: То есть вот прям можно?
2: Прям можно.
1: Ох, как классно. Это я головой вот так вот вокруг пространства показал. Иногда забываю, что слушатели только слышат нас. Но тем не менее, к вам можно прийти и спросить, а как мне с вами договориться, чтобы было подешевле, чтобы было поудобней, чтобы там какие-то взносы, не взносы и вот эти все вещи. Что вы предлагаете в плане финансовых условий?
2: В плане финансовых условий у нас широкий спектр вот этих инструментов, которые мы можем предложить, исходя из ситуации собственно, покупателя. Это просрочки беспроцентные на период строительства, это все как льготные, так и рыночные программы и ипотечного кредитования с возможностью там, снижения ставки на там, период строительства или с возможностью снижения суммы платежей ежемесячных по ипотеке на период, допустим, строительства. Можно как-то эти программы между собой там миксовать.
1: Ух ты!
2: Все верно. То есть мы подходим достаточно гибко к каждому индивидуально и подбираем инструменты, чтобы максимально закрыть задачу клиента.
1: Очень хитрый вопрос. Мы говорили, да, что мы очень ценим время. Время – это наш ресурс. И вот сколько раз нужно к вам приехать, ну, за исключением знакомства с квартирами, вот мы все выбрали, сколько раз нужно приехать к вам в офис, чтобы вот эти все бумажки, вот это вот все, вот договора там, вот это все заключить?
2: Да, в идеале можно даже не приезжать, в идеальной картине мира, когда вам все достаточно понятно по телефону, по видео, которое мы снимем, расскажем. Но вообще, если человек местный, у него есть возможность приехать, то все можно закрыть в рамках одной встречи. Потому что мы все-таки компания современная, движемся в ногу со временем, цифровизация, поэтому сейчас есть возможность все это подписаться, оформить удаленно, сидя дома на диване, прочитать, ознакомиться с договором.
1: Ну что делаешь? Квартиру покупаю?
2: Да, сейчас. Да.
1: Прям так?
2: Прям так.
1: Обалдеть. И то есть это есть возможность и в том числе из других городов. Кстати, из других городов приезжают?
2: Да, конечно.
1: Вот такой, уже от себя откуда?
2: Хабаровск, так, Южно-Сахалинск.
1: Хабаровчане лезут, да?
2: Южно-Сахалинск, из Якутска, Магадан. Есть даже запросы и покупателей из Москвы. Потому что у них отсутствует такая программа, как дальневосточная ипотека. Но она доступна для всех граждан нашей страны. Поэтому,
1: ну, получается, да.
2: Конечно. Поэтому это выгодный инструмент, которым можно воспользоваться.
1: Ребята, даже они сюда лезут. Поэтому, ну, чего вы ждете? Чего вы ждете? Поэтому давайте подумайте, а мы вернемся сразу же после новинки. Дмитрий Колдун здесь, на Русском радио.
0: На русском. Музыка моя, это ты, в сердце про тебя хиты. Всем привет, это Дмитрий Колдун. И вы слушаете мою новую песню «Музыка моя» на русском. Русское радио.

0: Это «Успех по-русски» на русском радио.
1: Друзья мои, мы сегодня с вами вновь в эфире. Он и праздничный, и интересный одновременно. Это очень здорово. Такое, возможно, только на русском радио. Вот, Саша Масликов зовут меня. Антон Артюхов сегодня здесь у меня. Это представитель компании «Дельвейс Золотой Рог». И благодаря кому мы постоянно знакомимся с какими-то интересными вещами в плане недвижимости. Мы узнали, что бизнес-класс доступен, получается, для всех. Что не нужно быть бизнесменом, чтобы жить в жилье бизнес-класса с крутейшими видами, с невероятными панорамными окнами, даже если у тебя однокомнатная квартира. И ванное окно открывается. Окно! И открывается.
2: И в ванной.
1: И в ванной. Вообще просто восторг. Помимо этого, есть возможность, конечно же, оказывается, миксовать программы финансовой поддержки, ипотечные какие-то программы. Это все в компании с застройщиком. Компания «Дельвейс Золотой Рог» еще и предоставляет управляющую компанию свою. То есть вот мы когда говорили про окна, я сразу же подумал, получается, управляющая компания сразу же знает, что эти окна нужно будет мыть, и сразу же готова их мыть, и уже есть подрядчики, кто этим будет, собственно, будет заниматься. То есть у вас всегда будет прекрасный вид, а виды там, правда, великолепные. Почему ее, собственно, «Золотой Рог»-то называется, Антон?
2: Потому что она находится на побережье бухты «Золотой Рог».
1: Все определенно.
2: Тут просто ничего хитрого.
1: Никаких заманух, конкретно констатация факта. Итак, Хабаровская 8, Харьковская. Харьковская, ух, на первую речку.
2: Мы поговорили про пойти с Хабаровской, вот у тебя отложилось.
1: В том числе, да. Друзья мои, ну получается, эту недвижимость уже покупают хабаровчане, южносахалинцы, Магадан, Якутск, москвичи в том числе стараются впрыгнуть в ту самую дальневосточную ипотеку успеть. И вам туда же, вам того же желаем. Антон, что еще можно добавить?
2: По нашему комплексу?
1: Да.
2: Да, приходите на консультацию, мы всегда рады.
1: Вот. Выходные.
2: Предварительные записи, не проблема.
1: То есть позвонили, а у меня вот только выходные.
2: Конечно. Мы прекрасно понимаем, что все люди работают, что, как мы говорили сегодня, время очень ценный ресурс,
1: да.
2: И поэтому здесь мы, конечно же, готовы провести выходные дни в удобное время.
1: Превосходно. Слушайте, ну, все понятно. Эти ребята на нашей стороне, эти ребята тоже живут в нашем городе, что не может не добавлять ценности этому всему. Они сами здесь выросли, живут, проектируют, планируют и предлагают. У меня в голове возник вопрос. Вот третья очередь строительства. Есть уже какие-то предположения, что будет дальше? Какой ваш следующий проект? Разрабатывается или нет?
2: Конечно же, есть. Это и малоэтажное строительство. И, да, я думаю, для многих не секрет новость в том, что у нас будет проект полноценного комплексного развития территорий. Поэтому планов много.
1: Ну все, ребята, они остаются, они дальше будут строить. Ну, в финале, как всегда, твои пожелания нашим слушателям.
2: Ну, здесь из пожеланий, наверное, хочется немножко отступить от привычных тем и пожеланий, потому что все-таки у нас на кону праздник,
1: да.
2: Великий 9 мая, и хочется сказать то, что этот день – это напоминание о мужестве, о стойкости, о великой цене этого мира, который был достигнут. И мы должны с благодарностью помнить подвиг тех, кто это совершил, кто сражался, и чтить память тех, кто не вернулся, к сожалению, с войны. И пускай в каждом доме царит мир, царит благополучие, пожелать здоровья и мирного неба над головой. Это, наверное, самое главное.
1: Не убавить, не прибавить. Я просто лишь, как всегда, хитрым образом присоединюсь к вышесказанному, с вашего позволения. И, собственно, как всегда, наши двери открыты, друзья мои. Ну, а в финале, как обычно, расскажу о погоде на день сегодняшний и кое-что о завтрашнем дне. Ну, для начала о нашем спонсоре, что касается погоды. Спонсор выпуска общества с ограниченной ответственностью, специализированный застройщик DNS City. Сегодня в городе синоптики настаивают, что ожидается небольшой дождь, но в течение дня облачно. Ветер северный, северо-западно умеренный и 16-18 со знаком плюс. Друзья мои, на этом у меня все. С вами был Саша Масликов, с вами было хорошо. Завтра в 7.00 на 107.0 встречаемся и просыпаемся.
0: Объявляем старт продаж семейного квартала в DNS City.
3: Закрытая территория.
0: Большой двор, аттракцион для игр и развлечений.
3: Безбарьерная среда для прогулок с колясками.
0: В шаге от дома детский сад, школа
3: и общественно-деловой центр с магазинами, фудкортом и игровым центром.
0: Звоните 202-95-78.
3: 202-95-78.
0: Застройщик ООО «СЗ DNS City». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
5: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
6: У Rich Family на Новосибирской улице Королева 40, корпус 40, УГРН 110, 547, 605, 1196.
7: В новом магазине напольных покрытий М2 500 видов ламината, керамогранита и кварц-винила по цене от 990 рублей. В честь открытия до конца мая скидки до 20%.
8: М2.
7: На Бородинской 47Б.
8: Ваши квадратные метры. Уюта.
7: Торговый центр «Мебельмаркет», второй этаж, телефон 295-7755.
9: «Прайм Групп» поздравляет всех жителей Владивостока с Днем Великой Победы. Мы строим дома для живых и помним о тех, кто отстоял право на жизнь. Пусть ваши стены будут крепкими, а небо над головой мирным и чистым. Здоровья вам, тепла в семье и благодарной памяти, которая объединяет поколения. «Прайм Групп» поздравляет с праздником 9 мая, с Днем Победы.
10: Семейный ресторан-сыроварня от Аркадия Новикова во Владивостоке. Проведите время на нашей просторной солнечной террасе с видом на город. Ждем вас в гости ежедневно с 10.00 по адресу Светланская, 37А. Бронь по номеру 202-35-77.
11: Волан-де-Морт испортил ваш день? У нас есть решение.
12: Гарри Поттер.
13: Гарри Поттер.
14: Гарри Поттер.
15: 7 июня. Концерт холл. Не просто кино. Гарри Поттер и философский камень в уникальном формате. Показываем фильм полностью на большом экране, а симфонический оркестр вживую исполнит 58 музыкальных композиций. Билеты в кассах города. 12+.
16: Стильные кухни и мебель от White Kitchen. Высокое качество. Каждый проект особенный. White Kitchen. Делаем только красивую мебель на заказ. White Kitchen. Подробные обзоры и примеры проектов мебели смотрите в наших соцсетях. Везде мы White Kitchen VL.
17: Звук поставим на...
18: Небо Рекордс при поддержке Русское радио Владивосток представляет 29 мая Фетисов Арена. Большой концерт группы Добро.
19: На часах 00.
18: Любимые хиты вживую. Юность. На часах 00 и другие. Билеты в кассах города.
19: На часах 00.
18: 6+.
20: Май в Шамбале. Время музыки и волшебства. 8 мая. Хиты, которые знает вся страна. Кавер-группа «Зверопой» исполнит легендарные песни группы «Звери», «Районы кварталы», «Дожди, пистолеты». Подпеваем все вместе. 23 мая мастера иллюзий покажут настоящую магию. Отдыхайте ярко на главных событиях весны.
21: Вход бесплатный 18+. Организатор на Шамбала. Подробности на сайте visitshambala.ru.
16: Шикарные серебряные украшения Роберто Браво, созданные с итальянской страстью, теперь можно получить в подарок. При покупке одного, второе вы получаете бесплатно. В Италии умеют ценить красоту, а мы ценить вас. Ювелирный бутик Роберто Браво.
22: Акция действует до 31 мая. Подробности в Роберто Браво. ТРК Седанка Сити.
23: После праздников на меня налезает только белье. И то постельное.
4: Телефон рекламной службы Русского радио во Владивостоке. 200

0: радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, Таня Лебедева с новостями к этому часу. В Республике Корея робота посвятили в буддийские монахи. Специально для машины адаптировали 5 заповедей, рассказывает ТАСС. Робота приняли в буддийскую общину в ходе специальной церемонии в ордене Чогиса. Об этом сообщило агентство Йонхап. Робота назвали Габи, он произнес обеты, предназначенные для мирянина, но вскоре начнет служить в храме в качестве почетного монаха. Электронные билеты на пригородные поезда к 2035 году будут продаваться по всей территории России. Об этом сообщила пресс-служба правительства в телеграм-канале. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, цифровизация и внедрение инновационных технологий являются ключевыми направлениями новой программы. Это позволит расширить возможности оформления проездных документов в электронном виде и сократить очереди в кассах, передает «Известия». 14,5 миллионов человек за первый квартал перевез общественный транспорт.